0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы уже собирались вместе под этой крышей, чтобы заявить об особенностях учения нашей церкви. Вчера вечером мы постарались показать миру, что верим в единство Церкви Господа Иисуса Христа. А сегодня днем и вечером намерены через уста наших братьев изложить те истины, в которых мы убеждены, и особое внимание обратим на великие учения, бывшие нередко предметом нападок. От них мы, несмотря ни на что, не отказываемся. Ибо они, как мы убедились на собственном опыте, истинны и полны благодати. Сегодня я представлю вам тех братьев, которые будут беседовать с вами. Но прежде постараюсь кратко, насколько это возможно, высказать несколько мыслей в качестве предисловия к их проповедям. Спор, который идет между кальвинистами и арминианами, весьма важен. Однако он не затрагивает вопросов личного благочестия настолько, чтобы от принятия того или иного взгляда зависело обладание вечной жизнью. Иначе обстоит дело со спором между протестантами и папистами, потому что спасенный верой в Иисуса Христа ни за что не согласится, что его оппонент может спастись, полагаясь на свои дела. Здесь спор идет о жизни и смерти, потому что, по сути, он сводится к учению об оправдании по вере, которое Лютер удачно назвал проверочным учением, так как в зависимости от отношения к учению церковь или устоит, или падет. Есть и другие вопросы, которые жизненно важны для христианства. Но, думаю, все признают, что хотя Джон Весли ревностно отстаивал арминианство, а Джордж Уайтфилд с не меньшей горячностью отстаивал кальвинизм, оба они были благочестивыми людьми. Однако мы не можем закрыть глаза, с нашей точки зрения, на явные заблуждения наших оппонентов. И мы не могли бы больше называться честными людьми, если бы заявили, что истинно и то, во что верим мы, и то, во что верят они. Разум честного человека не позволяет ему считать, что «да» и «нет» в отношении одного учения могут быть одновременно истинными. Я говорю, это надо понимать так. Мой брат открыто заявляет, это надо понимать наоборот. Не можем же мы быть одновременно правыми. Мы готовы признать, да иначе и не можем поступить, что какую бы сторону человек ни принял в этом споре, от этого не зависит его будущее или нынешнее положение пред Богом. Но все же мы считаем эти вопросы достаточно важными, поэтому смело и горячо отстаиваем свои убеждения, веря, что совершаем важное дело Божие. Сегодня часто будет звучать слово «кальвинизм». Но поймите нас правильно, мы используем его ради краткости. Учение, называемое кальвинизмом, произошло не от Кальвина. Мы убеждены, что оно берет свое начало от великого основателя всех истин. Вероятно, сам Кальвин извлек это учение в основном из работ Августина. Августин, вне всяких сомнений, с помощью Святого Духа пришел к нему в результате глубокого изучения трудов апостола Павла. А апостол Павел получил его через Святого Духа от Иисуса Христа, великого основателя христианства. Мы используем слово «кальвинизм» совсем не потому, что Кальвин учил истинам, с которыми мы согласны. Мы готовы назвать это учение любым другим именем, если бы могли отыскать такое, которое было бы понятно всем и соответствовало бы сути того, что оно обозначает. Кроме того, сегодня нам часто придется упоминать также слово «арминианство», Но это не значит, что мы думаем, будто все люди, принадлежащие к церквам, его исповедующим, придерживаются армянских взглядов. Есть некоторые кальвинисты, принадлежащие к кальвинистским церквам, которые отвергают их учение. Более того, существует немало методистских церквей, которые практически во всем согласны с нами. И мне кажется, что если бы мы сравнили наши личные мнения, а не официальные вероисповедания, то мы оказались бы еще ближе друг к другу. Впрочем, образ нашей христианской жизни тоже мало отличается. Например, в сборнике гимнов мистера Весли, который должен как будто отражать его богословские взгляды, есть стихи более кальвинистские, если можно так выразиться, чем в наших собственных сборниках. Я был сильно поражен ярким выражением, которое сам не всегда решаюсь использовать. Хочу подчеркнуть, что, критикуя армянианство, мы не питаем никакой вражды к тем, кто носит имя армянианина, хотя, по сути, сам им не является. Мы критикуем не людей, а их взгляды. А теперь, условившись о терминах, я должен заметить, что очень важно понять подлинную суть кальвинизма. Против нас выдвигали самые нелепые обвинения. И, боюсь, их авторами иногда были люди, которые прекрасно знали, что эти обвинения ложные. Да и сегодня многие наши оппоненты, когда у них кончаются аргументы, делают соломенное чучело, называют его Жаном Кальвином и выпускают в него свои стрелы. Я не намерен защищать это чучело. Можете стрелять в него сколько угодно, или даже сжечь. И если вам так захочется, то продолжайте опровергать учения, в которые мы никогда не верили и которым никогда не учили. Разоблачайте заблуждения, которые никогда не существовали, разве что в вашей собственной голове. Сегодня мы заявим о том, каковы наши убеждения на самом деле. И надеемся, что те, кто не согласен с нами, сделают нам одолжение и не будут больше распространять о нас нелепые суждения. Если они могут опровергнуть наше учение, то пусть сначала честно изложат его суть, а потом докажут его ошибочность. Но для чего сначала представлять людям карикатуру на наши взгляды, а потом высмеивать ее? Однако чаще всего нас обвиняют в фатализме. Это вера в неотвратимость судьбы. Возможно, есть кальвинисты, которые являются фаталистами, но кальвинизм и фатализм — совершенно разные понятия. Разве не все христиане придерживаются учения о провидении Божьем? Разве не все верующие в Бога придерживаются учения о божественном предвидении? Все возражения, которые выдвигаются против божественного предопределения, с равным успехом можно выдвинуть против божественного предузнания. Мы верим, что Бог предопределил все с самого начала. Но ведь есть разница между предопределением разумного, мудрого и любящего Бога и слепыми сторонниками фатализма, которые говорят «это так, потому что иначе быть не может». Между христианским предопределением и мусульманским фатализмом любой думающий человек может без труда заметить существенное различие. Мы не отрицаем, что все предопределено так, что обязательно должно состояться. Однако, все происходит не потому, что оно просто не может не произойти, а потому, что так определил Бог Отец, чье имя есть «Любовь». Колесо провидения вращается со строжайшей точностью. В этом есть и мудрость, и цель. Колесо исполнено очей. Предопределение ведет к самой великой и заветной цели, к славе Бога, а также ко благу творения. Находятся люди, которые выдвигают еще одно обвинение против нас. Якобы мы проповедуем богохульное и страшное учение о том, что Бог самодержно и незаслуженно предопределяет людей к проклятию. «О, — говорят они, — вы учите, что люди прокляты, потому что Бог сделал их проклятыми. И они отправляются в ад не из-за греха, не из-за неверия, а из-за какого-то непонятного решения Бога, которым Он определил их судьбу». Братья, но это еще одно несправедливое обвинение. Избрание не подразумевает предопределение к проклятию. Может быть, кто-то верит в безусловное проклятие. Я не собираюсь защищать этих людей. Пусть они пытаются сделать это сами. Я верю в Божье избрание. Но я совершенно открыто заявляю, что если какой-то человек погибает, то погибает он исключительно из-за своего греха. И на таких позициях стоят все кальвинистские проповедники. Я могу отослать вас к нашим вероисповеданиям, и вы увидите, что в каждом из них четко сказано, что человек погибает из-за греха, и что он получает только то наказание, которое он по справедливости заслуживает. Я знаю, что предопределение Божие касается абсолютно всего, но я никогда ни с этой кафедры, ни с какой-нибудь другой не обвинял в гибели грешника никого, кроме самого грешника. Если кто-то погибнет, то сам в этом виноват. Если кто-то спасется, то спасение целиком от Бога. Чтобы еще отчетливее выразить эту важную мысль, я приведу большую цитату из работы блестящего пресвитеранского богослова. Вот она. «Правоверных методистов учат, что кальвинисты верят, что Бог создал людей для того, чтобы уничтожить их. Их учат, что кальвинисты верят, будто люди погибают не потому, что они грешат, а потому что они не избраны ко спасению. Неудивительно, что методисты, которым привили такое представление, если и не называют себя арминианами, то уж по крайней мере объявляют, что они против предопределения. Но это просто вызывающая ложь. Неизменное учение кальвинизма состоит в том, что Бог все творит для своей славы, что Он бесконечно справедливый и милостивый, что если люди и погибают, то только из-за своих грехов. Говоря о страданиях людей и ангелов в этом мире и в мире грядущем, вестминстерское вероучение, которое можно считать самым авторитетным современным изложением кальвинизма, неизменно указывает на предшествующий грех, как на причину любого наказания. Что касается тех нечестивых и грешных людей, которых Бог, будучи праведным судьей, ослепляет и ожесточает за предшествующие грехи, то надо сказать, что Бог не только не дает им благодать, которой они могли бы быть просвещены в своем разуме, но иногда также отбирает те дары, которыми они обладали, и предоставляет их власти их же собственной испорченности, предает их собственным похотям, искушениям мира и власти сатаны, в результате чего они ожесточают сами себя, даже находясь под влиянием тех средств благодати, которые Бог использует для смягчения сердец других людей. Большой катехизис, говоря о неспасенных людях и ангелах, утверждает следующее. «Бог по своему всевластному могуществу и неисследимой мудрости своей воли, по которой Он раздает и утверждает свою благосклонность, прошел мимо и определил на гнев и бесчестие тех, кто заслужил это своими грехами, к похвале славы своей справедливости». И еще, цель Бога в назначении Дня Суда состоит в том, чтобы явить славу своей милости в вечном спасении избранных и своей справедливости в проклятии погибающих, которые суть нечестивы и непокорны. Именно таких взглядов придерживаются методисты и прочие евангельские христиане. Если человек погибает, то это является следствием его грехов. И если кто-то спросит, почему в мир был допущен грех, который ведет к вечной гибели, то этот вопрос стоит не только перед кальвинистами, но и перед всеми, кто придерживается иных взглядов. Некальвинисты также обязаны дать ответ на этот вопрос. Более того, этот вопрос касается не только христианских богословов. Любой человек, верящий в существование справедливого и всемогущего Бога, тоже должен дать ответ на этот вопрос. Что бы ни говорили другие богословы по данному вопросу, а кальвинисты дают ответ, суть которого заключается в следующем. Божье провидение распространяется на грехопадение Адама, а также на все остальные грехи людей и ангелов. Но в то же время источником греха является исключительно творение, а не Бог, который, будучи абсолютно святым и праведным, не является и не может являться автором и подстрекателем греха. Едва ли можно еще отчетливее выразить свое мнение по данному вопросу. Если позиция кальвинистов является именно такой, то можно ли представить себе большую несправедливость, чем обвинение их в том, что они считают, будто люди погибают независимо от их грехов, и что Бог является автором греха? Что говорит сам Кальвин? «Каждая душа после смерти отправляется в то место, которое она уготовила для себя, живя в этом мире». Нам тяжело слышать обвинения в наш адрес, что мы придерживаемся каких-то убеждений, как святой истины, в то время как на самом деле мы их ненавидим всей душой. Именно так относятся к кальвинистам, несмотря на все их обоснованные и негодующие протесты. Более всего, кальвинисты негодуют против мысли, что безгранично святой, справедливый и любящий Господь может являться автором греха. Но как часто представители некальвинистского богословия приписывают нам это учение? Здесь конец цитаты. Далее, желая прояснить все до конца и освободить моих братьев от заблуждений, я должен сказать, что иногда люди, которые в руках не держали учебника по истории, заявляют, будто мы, кальвинисты, противники пробуждений. Но, господа, в истории церкви вы едва ли найдете случай пробуждения, которое было бы вызвано не кальвинистской верой. Вспомните о великом труде Августина, пробудившим церковь от глубокого и смертельного сна, в который его погрузило пелагианское учение. А что произошло во время реформации, как не возвращение людей к этим старым истинам? Как бы далеко современные лютеране не ушли от того, чему учил сам Лютер, и я должен признать, что некоторые из них не согласятся со мной. В любом случае факт остается фактом. У Лютера и Кальвина не было разногласий по поводу предопределения. Их взгляды совпадали, а книга Лютера «О рабстве воли» настолько же убедительно говорит о благодати Божьей, как сказал бы о ней сам Кальвин. Послушайте, что он говорит в этой книге. «Будет же известно христианскому читателю, что Бог не просто предвидит события, но Он предвидит, предлагает и совершает все согласно своему извечному, неизменному решению. А это удар молнии по свободной воле человека». Нужно ли мне упоминать о таких великих людях, как Ян Гус, Иеронин Пражский, Форель, Джон Леннокс, Виклиф, Вишард и Брэдфорд? Эти люди придерживались тех же взглядов, что и мы, и в их дни слыхом не слыхивали об армянском пробуждении. Если говорить о более современных событиях, то пробуждение, лидером которого был Джон Весли, и в котором в основном принимали участие веслианские методисты, является исключением. Но даже в этом случае сила учения веслианских методистов заключалась в кальвинизме. Большинство методистов отрицали пелагианство. Они верили, в том числе Джон Весли, в полную испорченность человека, в необходимость прямого вмешательства Святого Духа и в то, что первый шаг в изменении сердца человека делает не грешник, а Бог. Они отрицали, что являются пелагианами. Разве методисты не верят так же, как и мы, что человек спасается только благодаря действию Святого Духа и только Святого Духа? Таким образом, я постарался опровергнуть ложные обвинения в наш адрес. Следующие несколько минут я посвящу достоинствам кальвинизма, которым я не придаю особого значения, но на которые нельзя не обратить внимания. Итак, бесспорный факт заключается в том, что кальвинизм, как богословская система, прост и настолько доступен пониманию каждого, поэтому неграмотные люди воспринимают его гораздо легче, чем любую другую богословскую систему. Евангелие проповедуется простым людям в такой форме, чтобы им было нетрудно его понять и усвоить. Эта богословская система была доказана при помощи сложнейших философских рассуждений и принята такими людьми, как Бекон, Лейбниц и Ньютон. И в то же время она привлекает даже душу ребенка и способствует развитию интеллекта крестьянина. Следующее достоинство заключается в том, что когда проповедуется кальвинистское учение, оно заставляет людей думать. Проповеди, излагающие другие учения, касаются разума человека, как ласточка в полете касается воды своим крылом. Но это древнее учение или заставляет человека сердиться так, что он, придя домой, не может заснуть от злости, или заставляет его почувствовать себя ничтожеством. Когда он вспоминает о грандиозности истин, услышанных им. Следовательно, это учение не оставляет человека равнодушным. Его истины овладевают сердцами людей. Я думаю, что в наш век сонного царства, когда человеческое сердце так безразлично к Божьим истинам, любое учение выгодно отличается от других, если оно способно разбудить людей. Мне кажется, иной раз полезнее раздражаться, слушая проповедь, чем получать от нее удовольствие. Потому что в первом случае человек снова и снова возвращается к сказанному, пока, наконец, он не постигнет истину. Такой человек как бы играет с острым предметом, пока в конце концов им не порежется. Достоинство кальвинизма как учение и в том, что оно не противоречиво. Вы не можете победить кальвиниста. Вам может казаться, что это возможно, но это только кажется. Глыбы положений учения так хорошо подходят друг к другу, что чем больше на них давить в надежде сдвинуть с места, тем плотнее они прилегают друг к другу. Вы, наверное, уже заметили, что невозможно принять только одно из этих положений, не приняв их все. Например, если вы убедитесь, что человек полностью испорчен, тогда вы просто обязаны признать, что спасение может прийти к человеку только от Бога, преступнику от того, против кого совершено преступление. А раз так, значит, Бог имеет право являть или не являть свою милость людям. И вот вы уже принимаете избрание. А если вы приняли идею избрания, вы приняли и все остальное. Некоторые, напрягая все свои умственные способности, пытаются придерживаться только двух или трех положений из пяти. Но здравая логика, как мне кажется, требует или все принять, или все отвергнуть. Все положения кальвинизма стоят как солдаты на плацу. Каждый защищает свою позицию, которую очень трудно атаковать, но легко защищать. И в наши дни, когда заблуждения так распространены, а богословы соревнуются в неистовстве мысли, очень важно дать в руки молодому человеку оружие, которым он сможет поразить своих врагов, которым он легко может научиться пользоваться, которое он крепко будет держать в руках, без труда сможет извлекать из ножен и везде носить с собой. Добавлю, что это оружие не ржавеет, не ломается от сокрушительных ударов. Оно всегда отточено и не тупится. Истинный дамасский меч, достойный участия в великих и славных битвах. Следовательно, внутренняя непротиворечивость является важным достоинством кальвинизма. Кроме того, достоинство кальвинизма в том, что оно полностью основано на Писании и согласуется с практической жизнью верующих. Обычно с возрастом люди становятся все более убежденными кальвинистами. Разве это не является свидетельством истинного данного учения? Чем ближе они к небесам, к месту покоя людей Божьих, тем больше душа жаждет настоящего хлеба, тем больше она ненавидит солому и свиные рожки. И еще добавлю, достоинство этого учения состоит в том, что оно производит самых святых людей. Давайте перечитаем наши летописи, а затем спросим наших оппонентов. Можете ли вы назвать имена людей, которые были бы более святыми, усердными, любящими, щедрыми, чем те люди, которых можем назвать мы? Святые в нашем календаре, хотя и не канонизированы Римом, занимают верхние строчки в книге жизни. Достаточно произнести фамилию любого пуританина, чтобы вызвать у нас трепет. Святость достигла среди них такой высоты, которая сегодня редко встречается. И это неудивительно, ведь они любили истину и жили ею. А если вы скажете, что наше учение враждебно идее человеческой свободы, то мы укажем вам на Оливера Кромвеля и его храбрых железнобоких, которые были кальвинистами все до одного. Если вы скажете, что кальвинизм ведет к пассивности, то мы напомним вам об отцах-пилигримах и о том, как они покорили Дикую Америку. Мы можем указать любое место на карте, и если там было совершено что-то значительное людьми, верившими в Божье предопределение, то это будет доказательством того, что кальвинизм не делает людей пассивными, не усыпляет их. Как бы там ни было, лучше всего мы, придерживающиеся этого учения, сможем доказать его истинность, если будем больше молиться, жить более свято, более деятельно, чем прежде. И таким образом мы заградим уста невежественным людям. Неоспоримые доказательства убеждают всех. Человек не может отрицать то, что видит и чувствует. Если нас будут очернять и обвинять в том, в чем мы не виноваты, давайте опровергать любую ложь беспорочной жизнью. И тогда наша церковь с ее убеждениями всегда будет блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами.

воды поднялись, и реки разлились, свинцовое облако, солнце зашло. Там, на скале, в доме окна светились, полный покой в нем, уют и тепло. А на песке стоял у моря такой же дом, и в ту же ночь он потерпел так много горя, водою смыло его прочь. Известна нам в Евангелии картина, но многих она вовсе не страшит. Богатство, дом, а может быть, машина в их жизни основанием лежит. А может, что другое, похоть, страсти, пиры, веселье манит христиан, наживо, суета или жажда власти, то основание — дьявольский обман. Предложенное им есть обольщение. Дьявол просто карточный игрок. Имея через это с ним общение, не раз преподавал он нам урок. На удочку врага мы попадались, как рыбка на заманчивый крючок. Приманкою мирскою обольщались, зато у брата видели сучок. Глазу чужом нам легче что-то видеть, а у себя, конечно же, полно всего того, что нужно ненавидеть, из глаза вынуть толстое бревно. Дом на скале основан очень прочно, и может он стоять на ней века. Когда идем по жизни непорочно, ни буря не сломает, ни река. Учение святое в основании для нашей жизни, сам Христос — скала. Когда в Его прибудем мы познании, слова в нас светом будут и дела —

Момент творения. Главный будильник. Наш организм подчиняется разным ритмам. Так, например, температура тела и кровяное давление функционируют круглые сутки. Цикличность других ритмов может составлять 7 дней, 28 дней и так далее. Одни ритмы организма контролируются гипоталамусом, другие – гипофизом, но есть еще ряд желез, отвечающих за ритмичность работы разных органов. Это похоже на комнату, в которой находятся сотни тикающих будильников, и хуже того, каждый из них звонит в свое время. Хаос, да и только! Однако теперь ученым известно, что в головном мозге есть один главный будильник, который координирует работу всех остальных. Специалисты называют его аббревиатурой SCN – сеть с коммутацией каналов. Раньше считалось, что эту функцию выполняет гипоталамус, но гипоталамус всего лишь ассистент SCN. Они вместе настраивают беспорядочные химические сигналы, полученные из всех частей тела, чтобы те гармонично звучали в унисон. Это еще один пример сложного и мудрого замысла нашего любящего Творца и подтверждение того, что Он ни единой детали не оставляет на волю случая, а значит, Он хочет, чтобы вы тоже верили Ему все детали вашей жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Хочу достроить жизнь, чтоб каждое мгновение в нем было полно славного плода. Пусть будет жизнь моя в страданье и боренье, лишь бы не жег мне грудь огонь стыда. Как стыдно вспоминать, что жизнь прожил ты ложно, ни ближнему, ни дальнему не сделавши добра, что ты готов был все, что только можно, продать за легкий слиток серебра. Как стыдно вспоминать, что сеял злое, внося с собой раздор и попирая все, что было на земле святое, и называя ценным то, что было сор. Как страшно умирать, проживши жизнь напрасно, и вспоминать, как жизнь прожил, и знать, что ты уходишь безвозвратно, и не придешь исправить то, что совершил. Хочу достроить жизнь, чтоб каждое мгновение в нем было полно славного плода. Пусть будет жизнь моя в страданиях и бореньях, лишь бы не жег мне грудь огонь стыда. Пусть будет жизнь моя в страданиях и бореньях, пусть будет жизнь моя в скитании и борьбе, лишь бы оставила для Божьего народа кристаллы чистые на память о себе.
2: Я пока еще на земле, я еще пока на пути, на твой свет в непроглядной мгле я стараюсь, Господь, идти. Пробираюсь, от тела рвет, как колючками суета, лицемерие наотмашь бьет, и догнать норовит беда. За одежду хватает мир, ересь так истошно орет, но в тебе набираюсь сил. Знаю, милость твоя ведет. Знаю, ты выбирал тропу, сам прошел по ней до меня. Значит, знал ты, что я смогу, значит, выйду, как из огня. Верю, ты усмотрел весь путь, верю, все от тебя, мой Бог. Помоги же мне не свернуть среди тысяч кривых дорог. Мода вновь опутать спешит, и соблазны липнут к ноге, и за локти цепляет быт. Я пока еще на земле.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасной топе уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать.

тот день, когда придет зима и упадет на землю снег, согреет мысль меня одна, что длится той зиме не век. Умчатся хладные ветра, растопит солнце белый лед, и будет вся земля светла. Весна тепло мне принесет, когда устану я от бед, так, что вдруг вскрикну на пути от боли той, что много лет в себе приходится нести. Тогда я вспомню, что иду туда, где вовсе боли нет. На небе синее к кресту, там светит правда вечный свет, и сразу легче станет мне. С плеч упадет тяжелый груз, не одолеть меня зиме. Всегда со мною Иисус.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришедшие

Пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Захарии 7:9-10.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Четвертая книга Моисея, числа, глава 13. После сего народ двинулся из Асероффа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых. Вот имена их. Из колена Рувимова — Саммуа, сын Закхуров. Из колена Симеонова — Сафат, сын Хориев. Из колена Иудина — Халев, сын Иефониин. Из колена Иссахарова — Игал, сын Иосифов. Из колена Ефремова — Осия, сын Навин. Из колена Вениаминова — Фалти, сын Рафуев. Из колена Завулонова — Гаддиил, сын Содиев. Из колена Иосифова — от Манасии — Гадди, сын Сусиев. Из колена Данова — Аммиил, сын Гамалиев. Из колена Асирова — Сефур, сын Михаилев. Из колена Нефалимова — Нахби, сын Вовсиев. Из колена Гадова — Геуил, сын Махиев. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им: «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа. И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисей и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был семью городами прежде Цоана, города египетского. И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое, взяли также гранатовых яблоков и смокв. Место сие назвали долиной Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, хиттеи, и евусеи, и аммореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана». Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и овладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилем, и говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Четвертая книга Моисея, числа, глава 14. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказала все общество: «Побить их камнями». Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу: «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, и если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И так да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю». И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле. Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал, «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши». Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до холмы». 4 книга Моисея, числа, глава 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву, заколаемую от волов и овец во исполнение обета, или по усердию, или в празднике ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 частью гина елея, и вина для возлияния приносить 1/4 часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. А принося овна, приноси в приношение хлебное 2/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/3 частью гина елея. И вина для возлияния приноси 1/3 часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнению обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/2 гина елея. И вина для возлияния приноси 0,5 гина в жертву, в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна и агнца и овец или коз. по числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши. Что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут у вас и для пришельца, живущего у вас. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу». От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, вместо всего, что заповедал вам Господь через Моисею, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка. И они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке». Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней». Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, «Должен умереть человек сей». Пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. И я, Господь, Бог ваш». Четвертая книга Моисея, числа, глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины». И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней, вы стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею: «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон каждый свою кадильницу». И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания. Также и Моисей, и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу в скинию собрания, и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже, духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Елиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо освятились кадильницы грешников сих смертью их. И пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника. Память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисей, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». И умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось.

цветы прощения. В белоснежном платье, как снежинка, то ли в гости, то ли в отчий дом, шла девчонка, вьющаяся тропинкой, и несла букет живых цветов. Стройная, как тополь серебристый, весела, как звонкий ручеек, что-то нежно ей шептали листья, улыбался каждый лепесток. Гладили кудрявую головку солнышко влюбленные лучи, а она, счастливая девчонка, целовала розы лепестки. И в глазах лучащихся росинках полыхала цветью небо синь, и вот-вот казалось, что пушинкой вдруг взлетит над шелестом осин. Шла и пела голосом счастливым, вторила ей музыка весны, и кругом светлее становилось от сверкавшей платья белизны. Что-то замаячило в сторонке, и жестокой брошенной рукой к платью белоснежному девчонке вдруг прилип зловонный грязный ком. Словно ничего не понимая, девочка рассматривала грязь, а мальчишка, руки потирая, нагло улыбался, щуря глаз. Не всплакнула, не назвала хамом гордого виновника в ответ, а с улыбкой светлой хулигану бросила душистый свой букет. И мотнув короткой рыжей стрижкой, сердце есть и у озорника, побежал пристыженный мальчишка с пересохшей грязью на руках. Если злые люди в вашей жизни вдруг оставят грязные следы, вы, подобно девочке-снежинке, бросьте в них прощение.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям –

очень хорошо известны каждому человеку. Взрослые дети, образованные и неграмотные, богатые и бедные, верующие и неверующие, все в той или иной степени подвержены атаке навязчивых мыслей. Эти мысли могут иметь различное выражение чувств. Вам пришла мысль, что вы забыли закрыть гараж или дверь. Если вы недалеко, то вы вернетесь и проверите. Но если у вас нет возможности, то пока вы не вернетесь домой, эта мысль не оставит вас в покое. Вы испытываете страх болезней. Когда у вас что-то болит, вам кажется, что вы болеете ужасной болезнью. В таком случае, если есть возможность, вы постоянно проверяете свое здоровье. Вы становитесь самыми частыми посетителями вашего семейного доктора. Вам пришла мысль, что вы можете потерять сознание. Эта мысль так сильно вас атакует, что у вас поднимается давление и становится трудно дышать, что приводит к большей панике. Вы испытываете страх загрязнения. Вам кажется, что у вас постоянно грязные руки. Вы боитесь атаки микробов. И поэтому часто моете руки и другие вещи, с которыми часто соприкасаетесь. Вас атакует мысль, что счастье не для вас, и вы никогда не станете им обладать. Вы боитесь, что кто-то может причинить вам физическую боль. Вам нужно постоянно проверять дверь. Вы постоянно подозреваете людей, и вам очень трудно одному оставаться дома. Навязчивые мысли могут вас атаковать не только в физической, но и в духовной жизни. После того, как человек столкнулся с учением о суверенном Божьем избрании, его атакует мысль, что вдруг он не избран. Как человек не старается ее отогнать, она все сильнее и сильнее атакует его разум, что приводит к потере христианской радости. Он всячески пытается опровергнуть это учение, но это не решает его проблему. После того, как человек столкнулся с предупреждением Христа об опасности хулы на Святого Духа, его стали атаковать навязчивые богохульные мысли. Они настолько сильно атакуют его сознание, что порою кажется, что они слетают с его языка. Как человек не пытается от них избавиться, они сильнее и сильнее его атакуют, повергая в уныние и страх. Я думаю, что многие из вас переживали или переживают что-то подобное. С первого взгляда кажется, что это очень простая и незначительная проблема. Но это не так. Навязчивые мысли пронизывают наше сознание. Они не отпускают нас ни на секунду. Нам хочется забыться, отвлечься, но мы бессильны. Они заставляют нас страдать. Появляется чувство тревоги и порою повергает в глубокую депрессию. Многие психологи пытаются дать определение этому и предложить метод лечения, но все их усилия не приносят предполагаемого результата. Некоторые доктора приписывают лекарства для этого. Препараты могут в ряде случаев снять острое напряжение, успокоить, создать эффект временного облегчения, но проблему они не решают. Другие утверждают, что навязчивые мысли можно победить с помощью силы воли. Они утверждают, что человек может сделать так, чтобы эти мысли к ним не приходили. Но дело в том, что сила навязчивых мыслей в том, что они могут появляться в нашем сознании без нашей воли. Третьи предлагают просто об этом не думать, но думать о чем-то хорошем. В какой-то степени они правы, но дело в том, что они уже давно сами не хотят об этом думать. Сила навязчивых мыслей в том, что чем больше мы стараемся от них избавиться, тем больше они атакуют наше сознание. Эти мысли пытаются взять власть над нами. Возникает вопрос, как найти свободу от навязчивых мыслей? В послании к Коринфянам апостол Павел дает несколько очень ценных принципов, которые помогут обрести свободу от них. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем,
оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». 2 Коринфянам 10 глава. В этом тексте апостол Павел описывает реальную духовную войну в христианской жизни. Эта война связана не как с дьяволом и бесами, а как с мышлением человека. В жизни каждого человека постоянно идет война в области мышления. Именно поэтому Павел говорит о факте, что, живя во плоти, мы воинствуем. Эта война еще не обошла ни одного человека, и она направлена на разрушение твердынь. Эта метафора говорит о том, что в мышлении человека появляются могучие духовные крепости, которые укреплены силами ада. Этими крепостями могут являться мысли, идеи, взгляды, философии, лжеучения, которые восстают против наслаждения в познании Бога. К этим крепостям также относятся и навязчивые мысли. Эти крепости не появляются сразу. Как вы знаете, любая крепость строится постепенно, камень за камнем. Чем больше времени уделяется построению крепости, тем мощнее она становится, а чем мощнее крепость, тем сложнее ее победить. Природа навязчивых мыслей связана с тем, что если мы не реагируем на них сразу, то они имеют силу построить сильнейшие крепости. В этом тексте апостол Павел раскрывает природу этих крепостей. Греческое слово, переведенное как «замыслы», означает «рассуждение», «размышление» или «мысль». Греческое слово, переведенное как «превозношение», имеет значение «возвышение», что означает «высокую башню», которая служит укреплением. Глагол «восстающее» означает «поднимать» или «возводить». Здесь Павел говорит о возвышении крепости в мышлении человека. Средний залог глагола «восстающее» говорит, что эта башня строится без воздействия самого человека. Мы можем не замечать, как навязчивые мысли возводят сильные крепости в нашем сознании. Закладывается первый камень. И если человек не разрушает его, он начинает возводить крепость в нашем сознании. И чем дольше человек бездействует, тем сильнее крепость становится. И порой человеку кажется, что он становится совершенно бессильным против этих мыслей. В основном все навязчивые мысли связаны с объективной реальностью. Например, не закрывшийся гараж, физическая боль, сон, странное ощущение, наличие микробов или даже библейская истина. Сама объективная реальность не всегда о чем-то говорит. Ее можно толковать по-разному. Например, боль в животе не обязательно означает ужасную болезнь рака. Это может быть связано с повышением кислотности. Мы каждый день сталкиваемся с разного рода объективной реальностью. Но проблема в том, что однажды на определенное обстоятельство пришла мысль. Вы услышали, что в соседней церкви человек умер от рака желудка. В один момент вы ощущаете боль в животе. И вдруг приходит мысль, что эта боль также связана с этой ужасной болезнью. Откуда у человека, желающего жить благочестивой жизнью, берутся нечестивые мысли? На этот вопрос психологи не могут дать ответ по причине отвержения духовного мира. Спержен так отвечает на этот вопрос. «В нашем разуме есть мысли, которые не были рождены в нем, а были как некая диковинка, принесены с небес духом. Ангелы нашептывают нам, и бесы делают то же самое. Это не выдумка. И добрые, и злые духи беседуют с людьми, и некоторые из нас пережили это. Иногда нас посещают странные мысли. Не плод деятельности нашей души, а следы ангельских визитов.
В другое время нас одолевает искушение и злые мысли, которые созрели не в нашей голове, а были подкинуты в нее посетителями из ада. Основная проблема навязчивых мыслей связана не с обстоятельством и не с мыслью, посетившей наш разум, а с нашей интерпретацией ее. Эту объективную реальность можно толковать по-разному. Например, вам пришла богохульная мысль. Если вы истолкуете ее как искушение от дьявола, то вы будете игнорировать ее. Если вы истолкуете как хулу на Духа Святого, то вы начнете себя осуждать. Вы будете пытаться от нее избавиться, но это будет бесполезно. Постоянное осуждение себя и попытка оградить разум от атаки приведет к унынию, а некоторых и к депрессии. То же самое происходит с интерпретацией на головную боль. Вы можете истолковать как усталость и пойти отдохнуть, или как наличие ужасной болезни и в страхе бегать по врачам. Когда это постоянно происходит, у вас вырабатывается навык интерпретации и реакции. Именно в этом блоке закладываются камешки, из которых строится крепость. Например, богохульная мысль неоднократно атаковала вас, и в каждом случае вы осуждали себя. В этом случае вы вырабатывали навык, что каждый раз, когда вы будете сталкиваться с объективной реальностью, в этом случае — с этим текстом, то ли читая Библию, то ли в памяти, то ли в проповеди, вы будете подвержены атаке навязчивых мыслей, осуждающих вас. Это становится привычкой в вашем сознании. Именно поэтому мы должны постоянно вести борьбу в нашем сознании, не позволяя навязчивым мыслям строить крепости. Мы должны разрушать эти крепости тогда, когда еще закладываются первые камни. Кто-то может спросить, почему очень важно не позволять навязчивым мыслям строить крепости? Почему мы должны постоянно вести борьбу в нашем мышлении? Дело в том, что навязчивые мысли имеют

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Сегодня я хотел бы продолжить беседу по книге Иова. «Мудрый муж, благословенный муж, который устраивает дом свой на твердом фундаменте, он обладает этими 5 качествами. Непорочен, справедлив, богобоязнен, удаляется от зла и молитвенная жизнь. Покажите мне человека с этими 5 качествами, и можно поручиться, что дом этого человека будет благословен». И сегодня я хотел бы, и я бы свою проповедь назвал так, «Школа упования». Тот человек, который усвоил вот эти начальную школу ученичества, это как бы начало следования за Богом, приобрести навык богобоязненной жизни, приобрести навык непорочности, удаления от зла, справедливости, постоянства в молитве, это начальная школа. Господь ведет на более высокий класс, я бы сказал, в такую духовную академию, где все, что ты приобрел, вот эти 5 качеств, надо теперь это, чтобы все было испытано на прочность и твердость. И вот эта школа упования, она начинается у нас в первой книге Иова, 6 стиха. Но, друзья, прежде чем прочитать этот отрывок, еще хотел бы во вступление сказать в целом о книге Иова, что Иов был современником патриарха Иакова. Он жил 19 веков до рождения Христа в земле Уц. И книга Иова, она шедевральная книга, потому что она имеет пролог, это в прозе первые 2 главы, события, которые происходили на небесах. А вот главы с 3 по 41 – это поэтические главы. Они написаны в поэтической форме. А слова мудрых, как иглы. Так вот, словами мудрыми считались те, кто могут свои мысли выражать поэтически. И еще одну хотел важную мысль сказать во вступлении, что Иов – это не просто какой-то собирательный образ праведников, как многие сегодня утверждают, что это нереальный человек, такого человека не было, это просто такой поэтический образ праведника, через что человек проходит. Это неправильно, такое мышление, потому что мы знаем из Писания, что это реальный образ праведника, который конкретно жил на земле, и его имя упоминается как в пророчестве Иезекииля, 14 глава, 12 стих. «Если бы какая земля согрешила предо мною, и если бы нашлись в ней сии 3 мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей не спасли бы только свои души, говорит Господь». И второе упоминание о праведности Иова, об этом праведнике, это апостол Иаков. Апостол Иаков, 5 глава. «В пример злостраданий и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели, и вы слышали о терпении Иова, и видели конец оного от Господа». Поэтому Иов – это не просто собирательный образ праведников, а это реальный праведник, который жил в земле Уц в 1900 примерно году, за 19 веков до рождения Христа, и был современником патриарха Иакова. А теперь прочитаем отрывочек, который с 6 стиха 1 главы. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Братья и сестры, вот этот пролог, 1 и 2 глава, это события, которые происходили на небесах. Вот читающим дано знать, что происходило на небесах, но не Иову. Иов об этом не знал. Вот мы с вами знаем больше, чем Иов. Вы знаете, Достоевский любил эту книгу Иова, и в своих заметках он писал такие слова, что «читая Иова, я хожу по комнате, содрогаясь от ужаса». И в своем романе «Братья Карамазовы» он потом напишет такие слова, что «дьявол с Богом борется, а полем битвы является сердце человека». То есть книга Иова – это яркое этому подтверждение. Господь, он желает перед сатаной похвалиться праведником, который праведен ради праведности. Праведен ни за что. И он обращает внимание сатаны на этого праведника дважды. Вы знаете, когда я читал эту книгу, и каждый раз, когда я читаю, я всегда так внутри себя задаю, как бы сам себе задаю вопрос: Господи, а зачем ты внимание сатаны обращаешь на праведников? Ну, когда Бог обращает на нас внимание, это всегда что-то хорошее, да? Но зачем ты внимание, вот нам, праведникам, зачем нужно сатанинское внимание? Обратил ли ты внимание? Кто сатана? На раба моего Иова. Но понятно вот на поверхности то, что Бог желает похвалиться человеком праведным. Праведным, который живет, желает Бог похвалиться тем, что на земле есть бескорыстные праведники, которые любят Бога ни за что, потому что Он Бог. И вот такими людьми Бог желает похвалиться перед сатаной, чтобы все бесы и все легионы и все его присны знали, что есть на земле такие праведники. Братья и сестры, понять, что происходит в этом мире, можно только с точки зрения другого мира, небесного мира. И вот если мы не получаем вестей из того мира, с другого, не имеем откровения свыше, мы не можем разобраться в смысле нашей жизни, а тем более в смысле наших страданий. Иову не дано было знать то, что происходило на небе, и поэтому он задает очень много вопросов и проклинает день своего рождения. Но я хотел бы обратить внимание слова сатаны. Вот сатана говорит Господу такие слова. «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил». Братья и сестры, две хорошие мысли сказал сатана. Первое, что семья Иова – это благословенная семья, ты благословил. И вторую мысль хорошую сатана сказал, что ты оградил его, что его семья огражденная. Братья и сестры, это две очень важные характеристики каждой благословенной семьи. Мы нуждаемся в Божьей охране, наши семьи нуждаются в защите Божьей, чтобы быть огражденными, и мы нуждаемся в Божьем благословении. И сатана об этом знает. Вот сатана знает, чья семья находится под Божьей оградой. А знаете, почему он знает? Потому что он туда хочет проникнуть и не может. Там ангелы вокруг этой семьи. Написано, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Братья и сестры, и сатана знает, в чью жизнь он не может проникнуть и разрушить эту жизнь. Он не может, потому что мы под сильнейшей Божьей охраной. Написано о Божьей охране такие слова. Господь щит ходящим непорочно. Иов был человеком непорочным. Вы хотите, чтобы ваши семьи были защищены? Вы хотите, чтобы в вашу жизнь не проник сатана и не разрушил ее? Вставайте под этот щит. Бог щит ходящим непорочно. У тебя не водворится злой. Бог не покровительствует порочным людям. Если в вашей жизни есть порок, идите путем покаяния и исповедания. Может быть, вы живете в каком-то пороке уже много лет и скрываете, и у вас это получается жить двойной жизнью. Может быть, у вас получается ходить на собрание, протягивать руку к вечере Господней и скрывать свои пороки постыдные. Бог сегодня говорит вам слово, идите путем покаяния, потому что у вас нет защиты Божьей. Вы вышли из-под Божьего щита, у Бога водворится под Божьей охраной только тот, Богом защищен, кто является человеком непорочным. Мы читали о Иове, что он был человек непорочный, и поэтому его семья была под Божьей охраной. Не ты ли оградил его? И сатана знает, и в эту охрану проникнуть не может. Ангелам своим заповедует о тебе, охраняя тебя на всех путях твоих. Вот какая у нас мощная, друзья, сила, какая защита. Мы живем спокойно, мы не боимся коронавирусов, мы не истаиваем от грядущих бедствий. У нас нет ожидания, и мы не живем ни в каких страхах, друзья. Мы спокойно смотрим во все наши завтрашние дни. Мы с вами самые защищенные люди. И второе – благословение. Не ты ли благословил его? Братья и сестры, чем Бог благословил Иова? Чадородием, У него была большая семья, многодетная, 10 детей. Многодетные семьи христианства – это признак особого Божьего благословения. Сегодня многие отказываются от этого благословения. Сын, дочка и точка занимаются греховным планированием своей семьи. Это грех душегубства, за это надо каяться, исповедовать грехи перед Богом, если вы этим занимаетесь. Если вы не позволяете Богу планировать вашу семью, ваша семья не соответствует Божьему замыслу. Бог благословил Иова долголетием, он видел потомство до четвертого рода. Он благословил его положением, был самый известный человек на Востоке, он благословил его богатством, 11 тысяч скота. Знаете, сегодня измеряется богатство бриллиантами, там, алмазами, дворцами, коттеджами. А раньше люди вкладывали, жили скромно, жили в шатрах и имели 11 тысяч скота. И поголовьем скота сегодня исчисляется богатство, допустим, оленеводов, народов севера. Да? Кто победнее, вот у тех 500 оленей, кто побогаче, у тех 5 тысяч оленей. Вот так примерно. Он был самый знаменитый человек на Востоке. И еще Бог благословил его богопознанием, опытом страдания и опытом понимания Бога. Тот опыт, который он имел, богопознание, не имел ни один человек праведный, живущий на Востоке. Лично к нему Бог обратил голос свой, лично с ним он беседовал, задавал ему вопросы, и, получив такое колоссальное богопознание, он положил перст на уста свои и сказал: «От всего отрекаюсь, раскаиваюсь, полагаю перст на уста свои. Намерения твои не могут быть остановлены, и теперь я познаю, что ты все можешь». Друзья, он получил благословение богопознания. А это самое большое благословение. Книга послания Петра заканчивается такими словами: «Возрастайте в познании Бога». Человек, который знает Бога, это благословенный человек. Итак, сатана попросил у Бога право: «Простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Праведность, она не всегда влечет за собой благоденствие, долголетие, процветание, успех. Праведность часто влечет за собой страдания. Блаженны изгнанные за правду. И вот книга Иова, друзья, это размышление над тем, праведники творят правду ради правды или ради вознаграждения. Ради чего праведник праведный? Даром ли праведник праведный? Вы знаете, служение Богу, можно сказать, что есть три рода служения Богу. Есть служение раба, есть служение наемника, есть служение сына. Раб, он служит из-за страха наказания. Если мы служим Богу из-за того, что боимся попасть в ад, у нас рабское служение Богу, психология раба. Наемник, он ожидает награду. Если вы служите Богу из-за желания получить награду в Царстве Небесном, у вас психология наемника. Сын любит отца, сын знает отца, и сын служит, творя волю отца, с внутренним удовольствием и согласием, как Исаак добровольно лег на жертвенник из послушания к отцу. Если мы служим Богу не из-за страха наказания и не из желания получить награду, а просто ни за что, как это делал Иов, праведник творит правду ради правды. Праведник творит правду ради любви к Богу, не желая получить награду и не боясь страха смерти. Вот тогда вы сыны. А Господь говорит: если мы сыны, то и наследники. Праведник праведен ни за что. И такими праведниками Бог хвалится перед дьяволом. И говорит: обрати внимание, что есть на земле люди, которые свое отношение ко мне измеряют, или оно не обусловлено никакими прибытками, никакими материальными благами, никаким процветанием, ничем. Он просто любит меня, потому что я Бог. Когда сатана допустил на него все эти беды, мы читаем о том, что он потерял всех волов, весь скот, погибли его все сыновья, отроки, слуги, он лишился всего имущества. И когда это все произошло, мы читаем 20 стих, реакция Иова. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: „Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя его благословенно“. И во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Но первое, братья и сестры, очень важный урок для нас – это безусловное принятие всех Божьих благ. Бог дал. Нам кажется, что в этом вопросе у нас все уж хорошо. Мы уж точно умеем принимать все, что Бог нам дал. И благословлять Бога, и благодарить. Нам кажется, что у нас здесь все благополучно, но не спешите. Действительно ли вы преисполнены радости за все, что вам Бог дал? Однажды в Эдемском саду прозвучали такие слова из уст одного мужа. «Жена, которую ты дал мне». Как вы думаете, это были слова благодарности? Он знал, что жену дал Бог, точно. Второй Евы нет. Есть только Адам и Ева. «Жена, которую ты дал мне, брать...» У меня вопрос к мужьям. Мужья, вы благодарите каждый день Бога за ту жену, которую вам Бог дал? С ее недостатками, с ее ошибками, с ее со всеми немощами, которые она проявляет. Вы благодарите Бога от всего сердца за жену, которую вам Бог дал? Братья и сестры, это очень интересный вопрос. Мы говорим, в Писании написано, «Дети – награда от Господа». А мы благодарим Бога за каждого ребенка в отдельности, как за чудо, как за бесценный дар жизни. Все ли наши дети в наших семьях – это долгожданные, желанные, любимые, обласканные нами? За каждого ли ребенка мы произносим молитву благословения и от сердца благодарности Богу? За здоровых и больных детей, за послушных и непослушных, за тех, кто в доме отца, и за блудных сыновей надо благодарить Бога, за всех. Отцовская любовь – это безусловное принятие всех детей такими, как они есть. И поступать мы должны с ними не по их поступкам, а по любви. Любит отец ни за что. Отец любит своих детей ни за что, не за их поступки, а потому что они ему даны, его бессмертные души, на временное попечение. Второй очень важный урок из книги Иова – это безусловное принятие лишения всех благ. Все, что Господь у нас отнимает, все, что Он забирает, Господь взял, и Он имеет на это право. Если Он нам дал, Он имеет право и взять то, что нам дал. Он имеет взять наше здоровье, взять наших любимых, взять наше процветание, взять наше богатство. «Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Братья и сестры, Бог дает не только добрые дни, но и злые дни. И за эти злые дни надо благодарить Бога точно так же, как и за добрые дни. Написано, «Я умерщвляю, и я оживляю, я поражаю, и я исцеляю». Бог делает все, что Он хочет, и Он на все имеет право в нашей жизни. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит, и Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». И вот в нашей жизни есть масса их вещей, которые нам причиняют боль, и за эти вещи, которые нам причиняют боль, мы также должны благодарить Бога, как и за то, что нам приносит радость и наслаждение. И это уроки школы упования из книги Иова. Господь дал, Господь и взял, и Он на все имеет право. Третий, братья и сестры, очень важный урок. Иов исповедовал Божью благость в день бедствия. И лукавый был посрамлен. Если сатана сказал такие слова, благословит ли он тебя, то Иов сказал в 22 стихе такие слова, да будет имя его благословенно. Ибо, братья и сестры, очень важно в день бедствия исповедовать Божью благость, что Бог на все имеет право. Я помню, когда были похороны в семье Германюка Степана Григорьевича, его жена отсидела лагерный срок заключения. В лагере она заболела рак желудка, худая, больная. Я помню, занесли гроб в его двор. Служитель Божий отсидел 12 лет заключения, отец пятерых детей, благословенный служитель Божий. Я был в этот момент, и когда он первый раз увидел гроб своей жены, и он со слезами сказал такие слова: «Господи, дай мне силы благодарить Тебя и за такое». «Да будет имя Господне благословенно». Братья и сестры, Иов не понимал смысл страданий. У него была масса вопросов, но находясь в этой абсолютной тьме, он научился благодарить Бога и исповедовать Божью благость за то, что он не понимал, за тот непонятый для него смысл страдания. «Да будет имя Твое благословенно». И в этот момент сатана был посрамлен, братья и сестры. Вы знаете, братья и сестры, в нашей жизни может быть один день, который очень круто изменит всю нашу жизнь. В какой-то день вы узнаете о диагнозе онкологии. В какой-то день вы узнаете о том, что в вашей семье родился ребенок-инвалид. В какой-то день вы узнаете о том, что наступила смерть любимого вам человека или ваших любимых постигла лютая болезнь. В какой-то семье будет сиротство, кто-то станет вдовою в молодом возрасте. И это все такие телеграммы, которым Бог посещает святых и верных. Бог нас не ограждает от бед. И Бог не обещал, что наша жизнь со Христом будет такой сытой, легкой, и все будет идти в процветание. Он обещал нам: «С Ним я в скорби». Он обещал, что в нашей жизни будет много скорбей, и Он войдет в нашу скорбь. А что значит «С Ним я в скорби»? Значит, сделает наши плечи более широкими, способными нести любой крест и перенести любые удары судьбы. С упованием на Бога. Вот эта школа упования. Вы знаете, в этой школе есть много классов. Есть класс одиночества. Есть класс страданий от лжебратьев. Есть класс предательства, который надо переносить. Есть класс несправедливых страданий. Там много классов. И эту школу, друзья, заочно пройти невозможно. Но если ты ее пройдешь, и будешь Бога прославлять, и вынесешь драгоценные уроки, мы ублажаем тех, которые терпели. Это драгоценный опыт. И вы знаете, вот именно в этой школе упования, где темно и ничего не видно, рождаются самые сильные личности, рождаются бессмертные песни, бессмертная поэзия, книги, которые читают на всех языках мира, потому что понимают, что за этими словами стоит человек, который готов платить любую цену. Есть слова, которые ничего не стоят. Сегодня великое множество разных песен, легкомысленных, проповедей легкомысленных, религиозных болтунов, великое множество, которые упражняют язык свой на ту или другую тему. Но ты понимаешь, что за этими словами ничего не стоит. Но когда ты понимаешь, что это слова человека, прошедшего школу упования, о, эти слова имеют совсем другую ценность. И другую ценность на века, а может быть, на тысячелетия. Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы знаете, мне было очень трогательно прочитать книгу одного проповедника, который не имеет рук и ног. Ник Вуйчич, он проповедовал о Господе в Кремлевском дворце в Москве. Его показывали по Первому телеканалу России, и все богатые, успешные дамы в норковых шубах слышали из его уст слова. Ему задал телеведущий такой вопрос: «Вот если вы человек верующий, вы никогда не молились Богу о том, что Бог вам послал руки и ноги?» Он говорит: «Вы знаете, на всякий случай у меня в шкафу есть обувь 42 размера, но я об этом никогда не молился». Почему? Потому что я без рук и без ног могу Богу принести славы больше, чем вы все в этом зале с руками и ногами. И вы знаете, и люди утирали слезы, неверующие люди слышали эту проповедь упования на Бога. Интересна его биография, когда я читал его книгу. Он родился первым ребенком в пасторской семье. И отец был на родах своей жены, и когда увидел, что родился мальчик, он только начал рождаться, и увидел, что у него ручки нет. И он сразу вышел из родильной палаты, ему трудно было в себя прийти. Но каково было его удивление, когда потом он уточнил у врача-акушера, правда ли, что мой ребенок родился без руки? Он говорит: не только без рук, но и без ног. У вашего ребенка нет рук и нет ног. И мать, знаете, вот интересный вызов упованию, да? Пасторская семья. В семьях алкоголиков и наркоманов рождаются здоровые дети с руками и ногами. Господи, я пастор, я всю жизнь хранил себя неоскверненным от мира, жил в чистоте и святости. За что и почему? Почему именно в нашей семье, в служении в семье пастора, первый ребенок родился без рук и без ног? Вы понимаете, какой сильнейший вызов упованию отца? И вот с этим надо было справиться. Сегодня их сын, по свидетельству биографов, его проповедь услышала больше, чем 1 миллиард жителей нашей планеты. Его приняли 20 президентов. Он свидетельствовал им о любви Божией. Сегодня, 30 лет спустя, эти родители смотрят на своего сына и понимают, что он был рожден для славы Божьей. Они смотрят с радостью, и тогда только они не могли понять, за что. Братья и сестры, в школе упования нельзя задавать вопрос «за что?». Там надо задавать вопрос «для чего?». Человек, который помещен Богу в школу упования, он не должен задавать вопрос «за что?». Ни за что, для моей славы. У нас черно-белое мышление. Кто согрешил, он или родители? И даже ученики не могли из этой колеи глубокой выйти. Знаете, или он, или родители. Третьего варианта нет. Ни он и ни родители. Он таким родился для моей славы. Но сегодня вы это не поймете. Это поймете позже. Братья и сестры, вторая глава книги Иовы. Мы перейдем к второй главе. Хотелось бы еще обратить внимание на несколько очень важных уроков. Бог продолжает хвалиться праведником перед сатаною. Лукавый продолжает испытание на праведника. А Иов продолжает быть твердым в своей непорочности. Третий стих, с 3 по 7 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И он доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина». «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». «Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, и благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господа и поразил его проказу лютую от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. Даром ли праведник праведен? Вот если Богу угодно, он оденет его, праведника, в славу и в богатство. А если Богу угодно, он отнимет у него богатство и славу и оденет его в скорбь, нищету, лютую болезнь. Но праведник, который любит Бога, он продолжает благодарить его за скорби, он продолжает уповать на Бога. Он понимает, что все эти обстоятельства – это лишь школа упования, это лишь инструменты проверки нашего упования. Знаете, у нас есть много теоретических знаний о Боге. Мы можем умные речи произносить, Библию открывать. Но когда мы попадаем в какую-то конкретную ситуацию, как будто бы Библия – это Библия, а жизнь – это и жизнь. У нас как будто полный атеизм в душе. Бог на небесах, а я на земле. Кто его знает? Есть ли Богу дело до моих молитв? Слышит ли Бог меня? Есть ли обратная связь? И мы решаем свои жизненные вопросы совсем по мирским стандартам. А упование – это вера, это все Божьи принципы в жизни. Это, помните слова, которые Христу были сказаны, когда он был на кресте? Он уповал на Бога, пусть сойдет со креста. О, все люди знали, что он уповал на Бога. То есть он во всех бедах и бедствиях, трудных обстоятельствах полагался только на откровение Отца. И ожидал, и не сомневался, что есть обратная связь, и что Отец с ним поступает, как любящий Отец, и слышит, и участвует в его жизни. Братья и сестры, упование – это вера в практике. Вот эти драматические испытания веры показали, что кажется, что Бога нет рядом, что сплошные неустройства в жизни. Но тот, кому дано взойти на вершину любви, тот ощущает его близость даже во время скорби. И тот исповедует Божью благость, даже когда он не понимает, в чем эта благость. Просто он не сомневается. Он повторяет слова, как мантра. Бог благ, ибо вовек милость его. Он не понимает, не может объяснить, в чем эта благость, но не уходит с этого основания, что Бог благ, и он поступает со мной, как любящий отец. И я не сомневаюсь в его любви. Даже тогда, когда любящий отец подает чашу горести, он говорит, любящий сын, не моя воля, но твоя да будет. Я принимаю, Господи, из твоей руки как хлеб, а также и чашу горести, которую я должен испить. Бог благ. Жена Иова. Вот хотелось бы немножко о жене Иова побеседовать. Вот первая глава о муже, а вторая глава о жене. С 9 стиха прочитаю. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать, и во всем этом не согрешил Иов устами своими». Вот какую бы вы дали характеристику этой женщине, положительную или отрицательную? Как в вашем представлении, жена Иова, это жена, которую Бог дал, за которую надо мужу благодарить каждый день, или кто ее знает. Вы знаете, я вообще восхищаюсь этой женщиной. И я сейчас все, что буду говорить, только в положительных тонах о ней буду говорить. Первое. Первое, что я хочу доброе в ней отметить, что это была верная жена. Она не оставила мужа, когда он был в лютой проказе. И она была рядом с ним и сострадала ему. Второе, что хочу обратить внимание, это была благословенная жена. Она родила Иову 20 детей. 10 детей, которых она похоронила, и 10 детей, когда мы читаем 42 главу. Знаете, не каждая женщина способна на такие подвиги. Эта женщина имела страдающее сердце. Она мужественно перенесла смерть своих 10 детей. И когда она рассталась со своими детьми, с богатством и служанками, она рассталась без единого слова ропота. Мне вопрос, кому-то из вас пришлось хоронить хоть одного ребенка? А вот 10 детей, как вы думаете, легко ли это? Нормально, когда дети хоронят родителей. Но когда родители хоронят детей, и в один день всех 10, то дай Бог милости с ума не сойти. И эта женщина пережила смерть 10 детей. И мы не читаем, что она роптала. Следующее, на что я хочу обратить внимание, она сказала такие хорошие слова о муже. Во-первых, она была очень высокого мнения о своем муже. Она сказала, ты все еще тверд в непорочности твоей. Вы знаете, это очень хорошее свидетельство жены. Я думаю, что это самая высшая оценка, которую жена может дать мужу своему. Когда жена такого мнения о муже, ты тверд в непорочности твоей, то есть мой муж, я знаю его во всех областях жизни, и я могу точно быть убежден, что он человек непорочный. Если жена такого мнения о муже, друзья, это самая высокая оценка. Такого человека точно можно руку полагать на пресвитера. Потому что кто епископства желает, доброго дела желает. А епископ должен быть непорочен. И если жена не может засвидетельствовать о непорочности мужа, а она знает все его области жизни, сокрытые от других, такого человека нельзя допускать до служения. Вы знаете, это прекраснейшая оценка мужу. И она вышла из уст жены. Я думаю, любой муж мечтает от своей жены услышать такие слова. «Ты тверд в непорочности твоей». А вот теперь, братья и сестры, ее слабость, ветхой Евы. «Похули Бога и умри». Есть разные толкования. Слово «похули» переводится в оригинале по-другому, другими словами, «попрощайся с Богом». Какой бы оттенок это слово не имело в оригиналах, мы знаем, что это имело отрицательное значение, и негативную оценку этому слову была дана, характеристика негативная, мужем. «Ты говоришь, как одна из безумных». То есть ничего хорошего она этими словами не сказала. Так ли это переведено на русский язык в Синодальной Библии? Или другое слово там в оригинале еврейском стоит? Не так важно. Главное, что муж сказал, что ты говоришь, как одна из безумных. «Попрощайся с Богом. Богу нет дела до твоей праведности». Вы знаете, друзья, если наш ум не припоясан истиной, то наш ум открыт для козни дьявола, чтобы уязвлять непорочных. Дьявол действует через нашу ветхую природу, через плоть нашу. И написано, помните, однажды Петр сказал такие слова Христу: «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобой, уйди, сатана, от меня». Как так получилось, что в Петра вошел сатана? Да он не вошел, а просто он действует через ум, не припоясанный истиной. Вот когда наш ум не припоясан Словом Божиим, мы становимся стрелой в колчине дьявола, и мы способны уязвлять ходящих непорочно. Поэтому очень важно свой ум припоясывать Богопознанием. Если в нашей жизни что-то идет не так, и мы хотим человека исправить, друзья, то есть хорошее выражение: как мы познали Бога, так мы и живем. Если вы хотите исправить человека, исправьте его Богопознание, и он будет жить по-другому, он будет повести себя по-другому, у него будут другие жизненные принципы. Вы знаете, братья и сестры, Бог не осудил жену Иова, поэтому мы ее осуждать тоже не будем. Вот как вы думаете, почему в 42 главе он не сказал Иову: принеси жертву за жену твою, которая говорила обо мне не так верно? Ни слова осуждения. Вот за 3 друзей написано. А почему за жену он не должен был приносить жертву? Почему Бог, справедливый судья вселенной, не осудил его жену? Интересный вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос. Ответ такой. Бог не осуждает жену, потому что жена освящается мужем. Если мужу глава Христос и муж священник домашней церкви, и он на духовной высоте, то Бог смотрит на жену через мужа. Бог смотрит на церковь через кровь Иисуса Христа. И он нас видит совершенными, потому что он освятил нас. Бог не видит нас несовершенными, он видит нас совершенными. Потому что мы освящены мужем. А наш муж Христос, глава церкви Христос. Вот жена Иова была освящена мужем. И поэтому Бог не требует от него жертвы за грехи у языка жены. Если муж на высоте, если муж священник домашней церкви, если мужу глава Христос, все в порядочке. Жена освящается мужем. Дети освящаются молящимися родителями. Дети ваши святы, даже если муж неверующий. Помните, почему святы? Потому что освящаются. Хам освящен был праведной жизнью Ноя. Это не в смысле спасения, а в смысле освящения. Он приносил жертву, он молился, как предстоятель домашней церкви. И Бог не взыскивает за недостатки, он не судит, и мы жену Иова не судим. Потому что эта жена была скорбящая сердцем. Поэтому урок для нас, братья, очень важный, чтобы муж был на высоте, чтобы муж был святым, чтобы он был под главенством Христа. Второй, братья и сестры, очень важный урок. Мудрость мужа состоит в том, чтобы не слушать советы жены против заповедей Божьих. Это урок для братьев, для всех мужей. Не слушайте голос своей жены, если он против Божьих заповедей. Ты говоришь, как одна из безумных. Помните, в Эдемском саду было произнесено такое слово? «За то, что ты послушал голоса жены твоей, проклята земля за тебя». А за что проклята? За то, что послушал голос женушки своей. А женушку свою слушать было нельзя. А Бог Адаму повелел быть хранителем истины. Живи на земле, храни истину. Хранителем истины является муж. Бог с него взыскивает. Нельзя слушать голос. Нет, братья и сестры, есть вопросы, в которых обязательно надо слушать голос жены своей. Есть очень много мудрых советов, которые жены наши дают. Но есть вопросы, в которых жен слушать нельзя. Это вопросы деторождения. Авраам послушался голоса Сары в вопросе деторождения, родился Измаил. По сей день 4000 лет воюют в Восток, да? Почему? Потому что нельзя было слушать голос Сары своей. Эти вопросы деторождения не Саре верены, а мужу. И многие мужья не сдали этого экзамен. А если они не сдали, значит, таких мужей рукополагать на служение, большего служения, доверять в церкви нельзя. Через этот экзамен нужно пройти, чтобы тебе было доверено больше. Многие жены лишили благословения и служения своих мужей, потому что их ум был непрепоясан, истинно. Мужья послушались. Я помню, к одному узнику-служителю приезжала жена в тюрьму и постоянно на всех свиданиях капала. Ну, выйдешь на свободу, зарегистрируй церковь. Ну, сколько я могу к тебе ходить на свидание, быть вдовой при живом муже? Ну, сколько? Ну, ты 5 лет отсидишь, выйдешь на свободу, и опять тебя пасает. Сколько можно? И вот она капала, капала, капала на его мозги. Вышел на свободу, зарегистрировал церковь. И тут перестройка, и тут свобода, церковь разделилась и очень печально закончил свой жизненный путь. И перед смертью он сказал такие слова: «Если бы я знал, что придет свобода, я бы таким путем не пошел». А ему брат говорит: «Ты был похож на того капитана, который водил корабль по морю, по штормам, и уже берег был совсем вот рукой подать, и прямо у берега затопил корабль». Но немножко веры не хватает. А почему веры не хватает? Послушался голоса жены своей. Нельзя вот в вопросах церковного домостроительства слушать голоса жены своей. Муж должен быть на высоте, братья и сестры. Колоссальная ответственность. Вторая, третий урок для мужей из этой истории. Любящий муж, он помогает жене избавиться от невежества духовного. Вы знаете, у жены Иова был недостаток богопознания, который привел ее к бунту против Бога, к горечи, к неустройству. Но муж, который знал Бога, он поправил ее богословие. Он ее исцелил от духовного невежества. Он ей объяснил, что значит от Бога принимать надо одинаково и доброе, и злое. А вот в ее богословии это никак не... Знаете, трудно было сопоставить. Как это понять? Злое от Бога. Бог является только источником добра. Только все хорошее от Бога, а злое от Бога никак не укладывается даже в сознание современных христиан. Ну, братья и сестры, а нам это понятно, что злое тоже от Бога, не только доброе от Бога. Выражение «злое от Бога» в книге Иова упоминается дважды. Книга Иова заканчивается, 42 глава, 11 стих, этим же выражением. «Тогда пришли к Иову все братья его, все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, тужили с ним и утешали его за все зло, которое Господь навел на него». Зло, которое Господь навел. Вам это понятно? Нам это понятно? Вообще в нашем сознании это укладывается? В нашей системе нашего богословия это нам укладывается? Братья и сестры, Бог не является автором зла. Зло, допущенное Богом, контролируется Богом. И только Бог знает, как зло, допущенное им в жизни праведника, обратить в добро. Вы знаете, злой человек, он за добро воздает злом. Добрый человек за добро воздает добром. И только благословенный вовеки Бог зло конвертирует в добро. Только Бог знает, как из зла извлечь добро и максимальную пользу. Почему и написано, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Только Бог, участвующий в нашей судьбе, знает, как из любого зла, в которое Он нас помещает, чтобы это было... Черная полоса твоей жизни, чтобы стала взлетной полосой к твоему восхождению. Чтобы та подножка, которую тебе сделали, чтобы ты упал, чтобы она стала ступенькой твоего восхождения в небо. И только Бог знает, как зло обратить в добро. Пример Иосиф. Написано, не вы послали меня в Египет, но Бог. Подождите. Все, что мы знаем о братьях Иосифа, об этой драме жизни Иосифа, это предательство, это 20 лет рабства, это незаслуженное обвинение по самой безнравственной статье Уголовного кодекса, когда в железо вошла душа. Но оказывается, вот всем этим злом управлял Бог. Не вы меня послали, но Бог. Вы замышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро. Братья и сестры, вот так мы должны понимать Бога. И эту тему понимал не только Иосиф, ее понимал Иов. Все зло, которое приходит в жизнь праведного человека, допущенное Богом, оно приносит нам благословение и огромную пользу, потому что это только инструмент в школе нашего упования, чтобы испытать нашу веру и сделать нас более сильными. Братья и сестры, есть такой еще вопрос по этой теме. Любящий Бог разве может детям своим причинять боль? Вот написано, я томил тебя голодом, чтобы узнать, что в сердце твоем. Разве любящий отец может так с детьми поступать, чтобы томить их голодом? Помните, если вы, будучи злы, умеете давать даяние добрым детям вашим, тем более Бог. А мы читаем, что Бог любящий томил народ израильский голодом, чтобы узнать, что в сердце твоем. Или... Давид, помните, сказал такие слова, «Оставьте его, пусть злословит семей, да? Ибо Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Оказывается, семей – это был инструмент в школе упования. И Давид, знаете, люди военные, министры военные, люди, которые поражали, побеждали армии вражеские, они говорят, дай нам только команду, одним ударом меча снимем голову с этого нечестивого Семея. Одно слово Давид, а он говорит, нет, это Бог им повелел, это зло от Бога. Семей – это инструмент Божий. Бог увидит мое смирение и воздаст мне добром. Братья и сестры, вот такое видение было у Иова. Вот все, что сейчас происходит, это зло от Бога. А все, что Бог начинает, он хорошо заканчивается. И конец будет хороший. И он верил в этот конец. И он говорит, глаза мои узрят его. И он знал, что все, что с Богом начинается, хорошо закончится. Вот такую веру он имел, братья и сестры. И все, когда нас Бог помещает в школу упования, друзья, с Богом все хорошо закончится. Вот в этом должна быть наша вера. Кстати, когда 40 дней тому назад мы похоронили нашего сына, и об этом узнали некоторые друзья наши. Я получил письмо из Тимошевска от одной сестры, но я прочитаю небольшой отрывочек из этого письма. «Хотела сказать вам немного о своей семье. За 10 лет жизни с мужем у нас родилось 7 детей. Четвертым ребенок у нас родилась дочь с диагнозом гидроцефалия. спинномозговая грыжа. Это был большой удар для нас, но Бог дал сил принять это из его руки и благодарить за этого ребенка. И когда мы ждали седьмого ребенка, муж от меня ушел. И мне было очень тяжело и морально, и физически, но Господь давал сил, укреплялась только Господом и его обетованиями. С детьми всегда молилась за мужа о его покаянии и возвращении в семью. Но вот прошло уже 14 лет, как он нас оставил, дети выросли, младшему 14 лет. Нашей больной девочке Господь дал прожить 17 лет. В 17 году Господь ее позвал к себе о тяжелой болезни и страдании. 18 декабря 2019 года мы с детьми вспоминали дату моего вступления в брак. И в этот день Господь меня наполнил особой радостью от того, что есть теперь очень крепкая вера, и Господь мой лучший друг и утешитель. В этот день вместе с Давидом могла сказать, что межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Друзья, как приятно читать такие письма от женщины, которая прошла школу упования. 7 детей, ребенок-инвалид и муж оставил. Вы бы кому-нибудь пожелали такой доли? Вообще это укладывается в наше сознание? Вроде сочетались в церкви, христианская семья. Муж не выдержал, а жена выдержала. И достойно прошла, и благодарит Бога, и молится за мужа, чтобы он вернулся в семью. Друзья, я вообще восхищен этими историями, потому что для меня вообще-то герои веры. Люди, которые проходят через эту школу упования. И она еще в этом письме пишет. «Это не моя заслуга, я всегда чувствую себя слабой и немощной. Если бы не Господь, я без Него ничто. У меня с юности было желание пострадать за Господа в тюрьме. Мне мой папа тогда сказал, чтобы я учила побольше Слова Божьего наизусть. Я учила и готовила себя к страданиям. Но гонения закончились, и я в тюрьму не попала. Так вот, я уже сейчас думаю, что, может быть, Господь и провел меня таким путем страданий, видя мое сильное желание пострадать за Христа. Оказывается, сильные желания, а желания боящихся Бог исполняет. Хочешь? Тогда я помещаю тебя в школу упования. Начинай сдавать экзамены. Заочно их эту школу пройти невозможно. Но уповая на Господа, все возможно. Итак, братья и сестры, я буду заканчивать проповедь таким вопросом. Почему страдают праведники? Это большой вопрос. И я не смогу в полном объеме ответить на этот вопрос. Но книга Иова – это история о безвинных страданиях для славы Божьей. Вы знаете, вот наше все библейское учение, оно наполнено таким, ну, классическим учением о возмездии воздаяния. Оно преподносит нам страдания как наказание за грех, возмездие за грех смерть. Да? Изгнание из Эдемского сада, потоп, пленение Израиля, меч наказания Давида. И вот все об этом. Как бы есть преступление, есть наказание. И именно это знали друзья Иова. И они именно об этом говорили. Раз ты страдаешь, значит, ты виновен. Значит, в твоей жизни есть какой-то спрятанный грех. Не может быть, что ты был праведником, и в твоей жизни были такие неудачи. И они стояли на этом. Но Иов знает о своей праведности, он не соглашается. Открывается сильнейшая истина, что бывают страдания, за которыми не таится вина. Есть наказание без преступления. Наказание есть, а преступления нет. И Библия открывает совсем другой уровень понимания и смысла страдания в жизни праведников. Ну, вспомните, например, невинные страдания Авеля. Он был убит, и греха на нем не было. Вспомните невинные страдания Ионы. Он был в чреве кита, это был прообраз Господа Иисуса Христа. Вспомните невинные страдания Урии. Он был законным мужем Версаия и был убит только потому, что жена его была красавицей, которую полюбил царь. За что умер муж? За что? Ни за что. Вспомните невинные страдания Иосифа. Вспомните невинные страдания Навуфея. За наследство убили отца и всех его сыновей. Если вам пришлось бы утешать жену и Навуфея, вы бы нашли в себе слова для ее утешения? Чем ее утешить? Мой муж был праведник, боялся Бога. И в один день все мужчины в этом доме исчезли, всех поразили мечом. За что страдает праведник? Вспомните, братья и сестры, страдания, не понятые учениками. Кто согрешил, он или родители? Братья и сестры, не спешите судить. Не спешите судить. А невинные страдания Христа, книга Исаия, 53 глава, что Богу угодно было поразить его. За что? За грехи наши. Итак, не пытайтесь втиснуть Бога.

0: дар Духа Святого, и нужно Его помазание, чтобы уметь утешать скорбящих. Иов признает, что Бог на все имеет право, и он благословляет его имя, когда не понимает, в чем смысл этой боли. Вы знаете, чужая боль, она врачует многие сердца. И очень важно, когда Бог приносит в жизнь вашу боль, не расточать свои печали. Есть такая хорошая книга «Не расточайте свои печали». Вот в послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова, 2 Коринфянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешил нас». Оказывается, Бог берет сильных людей, помещает их в скорбь, утешает их сердца, чтобы они, имея этот опыт утешения от Господа, могли послужить утешением для других. Вот для чего нужна боль. Страдающие дети Божьи, они могут черпать воду утешения из этого богодохновенного источника книги Иова. И последняя мысль. Страдания нужны для того, чтобы у нас были примеры, кому подражать. Послание Иакова, 5 глава, 10 стих. «В пример злострадания и долготерпения, братья мои, возьмите пророков. Мы ублажаем тех, которые терпели». Нам нужны примеры. Знаете, жизнь так устроена, что нам нужны примеры. Не только из древности, времен библейских, а из сегодняшней жизни. Поэтому отдельных, самых сильных людей, праведных, Бог помещает в школу упования, проводит их через все классы смирения, страдания, богопознания, чтобы эти люди были примером для других на века. Эти люди способны писать песни, которые переводятся на все языки мира. Их слова имеют огромный смысл, нравственный, духовный, богословский. И поэтому для нас это, мы не прославляем таких людей, но мы ублажаем тех, которые терпели. Пусть Господь, друзья, наши семьи благословит, чтобы они были на твердом фундаменте, и чтобы нам познавать правильно все те уроки, который Бог нам преподносит в школе страдания, в школе нашего личного упования. Да будет имя Его благословено. Аминь.
1: Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Вернувшись в Нью-Йорк, я ощутил возросшее напряжение в обществе. Пробыв в городе день или два, я уехал в сельскую местность, где находилась моя семья в течение лета. Когда я снова оказался в Нью-Йорке, мистер Левит подошел ко мне и сказал: «Брат Финей, я уничтожил евангелиста. Я не был осторожен, хотя вы меня предостерегали. Я слишком увлекся вопросом рабства, что негативно отразилось на газете. Количество подписчиков быстро уменьшается. С января мы не сможем продолжить его издание, если вы не сделаете что-то, что могло бы вернуть общественную благосклонность к газете. Состояние моего здоровья было таким, что я даже не мог предположить, что бы я мог сделать, но пообещал, что я буду об этом молиться. Он сказал, что если я напишу серию статей на тему пробуждения, то это, вне сомнения, мгновенно возродит общественный интерес к газете. Поразмыслив об этом несколько дней, я предложил прочитать в церкви курс лекций на тему пробуждения, отчет о котором он сможет напечатать в газете. Мистер Левит ухватился за это предложение, сказав, что это как раз то, что сейчас нам нужно. В следующем номере газеты он дал объявление о курсе лекций. Это произвело желанный эффект, и количество подписчиков тут же стало расти. Вытянув свои длинные руки, он сказал: «Каждый день у нас появляется столько подписчиков, сколько я могу охватить газет этими руками, чтобы обеспечить каждого из них одним номером. До этого каждый день количество подписчиков уменьшалось на 60 человек, а сейчас оно возрастает намного быстрее, чем уменьшалось прежде. Я сразу же начал читать курс лекций, проповедуя один раз в неделю, и делал это на протяжении всей зимы. Мистер Левит не владел стенографией, и потому просто сидел и делал заметки, сокращая слова таким образом, чтобы самому понимать написанное. На следующий день он переписывал лекцию полными предложениями и посылал ее в типографию. Я читал то, что он записывал, только тогда, когда это появлялось в газете. Конечно же, я не писал свои лекции, они были спонтанными, и не размышлял над тем, какой будет тема моей следующей лекции, пока не прочитывал в газете отчет о предыдущей. И только отложив в сторону свежий номер, я начинал понимать, что нужно обсуждать в следующий раз. Отчеты мистера Левита были очень краткими и недостаточными. Если мне не изменяет память, каждая лекция длилась почти 2 часа. Но то, что он мог записать и передать, можно было прочесть всего за 30 минут. Позже тексты этих лекций собрали вместе и опубликовали в книге под названием «Лекции Финея на тему пробуждения». Едва первые 12 тысяч экземпляров этой книги были напечатаны, как сразу же были распроданы. И сейчас, для славы Христа, я скажу, что лекции были переизданы в Англии и во Франции. Они были переведены на валлийский язык, а на континенте — на французский и немецкий. Эти книги были широко известны по всей Европе и в колониях Великобритании. Полагаю, их можно было найти везде, где говорили на английском языке. После того, как они были переведены на валлийский язык, служители церквей княжества Уэльского на одном из своих общих собраний избрали комитет, который должен был составить отчет о великом пробуждении, произошедшем благодаря переводу моих лекций на валлийский язык. Позже они выслали мне этот отчет. Один издатель из Лондона сообщил, что его отец опубликовал эти лекции 80-тысячным тиражом. Сборники моих лекций стали тем инструментом, с помощью которого начинались пробуждения в Англии, Шотландии, Уэльсе и в других местах. В Англии и Шотландии я встречал много служителей и рядовых христиан, которые пришли к покаянию прямо или косвенно благодаря этим лекциям.
Когда я был за границей последний раз, после одного вечернего собрания ко мне подошли три известных евангельских служителя и сказали, что когда они учились в колледже, на них оказали большое влияние мои лекции о пробуждении, и в результате они стали служителями. В Англии встретил представителей разных деноминаций, которые не просто прочитали эти лекции, но получили большое благословение благодаря им. После того, как они впервые были опубликованы в Нью-Йоркском Евангелисте, в разных местах по всей стране начались пробуждения. Но все это не было плодом человеческой мудрости. Хотелось бы напомнить каждому о том проведенном на корабле дне, о душевных страданиях, о молитве, чтобы Господь сделал что-то, что могло бы возобновить труд пробуждения. И я был уверен, что на мои молитвы придет ответ. Поэтому все, что сделано, рассматриваю как ответ на молитвы того дня. Молитвенный дух сошел на меня в особой мере и наполнил благодатью, несмотря на всю мою греховность. Я прекрасно осознаю, что не заслужил этого, но Бог заключил мою душу в молитве, пока не пришло чувство победы. Благодаря непроходящему богатству благодати в Иисусе Христе, на протяжении многих лет я свидетельствую о прекрасных результатах того дня борьбы с Богом. В ответ на стенание, прозвучавшее в тот день, Он продолжает давать мне молитвенный дух. Вскоре, по возвращении в Нью-Йорк, я начал трудиться в храме. На нас был излит Дух Господень. И все время, пока я был пастором, у нас не прекращалось драгоценное пробуждение. Пока я находился в Нью-Йорке, ко мне приходило много обращений от молодых людей, которые хотели быть моими студентами и изучать богословие. Однако у меня было слишком много работы. Но братья, которые построили храм, поддержали идею теологического обучения. Для этого они подготовили комнату внизу под местом, где находился хор, чтобы я там читал лекции по богословию. Количество заявлений было таким большим, что я решил каждый год в этой комнате читать лекции по богословию для студентов бесплатно. Приблизительно в это время в семинарии Лейн произошел раскол из-за запрета попечителей обсуждать вопрос рабства среди студентов. Когда это случилось, мистер Артур Тепан предложил мне поехать туда. Этот колледж находился в штате Огайо. Он предложил собрать всех тех молодых студентов и подготовить их, чтобы они проповедовали по всему Западу. Издержки он обещал взять на себя. Мистер Тепан был очень искренен, когда предлагал это. Но я не представлял, как смогу уехать из Нью-Йорка и каким образом можно откликнуться на желание мистера Тепана. Хотя и очень благожелательно относился к идее помочь этим молодым людям. Почти все они покаялись во время тех великих пробуждений, в которых я принимал большее или меньшее участие. Пока этот вопрос находился на стадии рассмотрения, в январе 1835 года преподобный Джон Джейн Шипперт из Аберлина и преподобный Аса Махан из Синциннати приехали в Нью-Йорк, чтобы убедить меня поехать в Аберлин и преподавать там богословие. Мистер Махан был одним из попечителей семинарии Лейн, полагаю, единственным, кто воспротивился запрету свободы слова. Мистер Шипперт основал поселение и приблизительно за год до этого открыл в Аберлине школу и получил право на учреждение колледжа. Мистер Махан никогда не был в Аберлине. Попечители снесли на территории будущего колледжа несколько жилых домов и построили основной корпус, рассчитанный на его студентов. Поступившее мне предложение заключалось в том, чтобы я приехал и, собрав тех студентов, которые покинули семинарию Лейн, обучал их богословию. Студенты соглашались ехать в Аберлин, только если я приму предложение.
У нас было несколько консультаций на эту тему. Братья из Нью-Йорка, заинтересованные в этом вопросе, предложили мне согласиться и каждые полгода проводить занятия в Берлине. Было очевидно, что попечители семинарии Лейн действовали с превышением своих полномочий. Это и заставило многих студентов покинуть это учебное заведение. Я сказал мистеру Шиперду, что не поеду, пока попечители не примут наши условия. Во-первых, они никогда не должны вмешиваться во внутреннюю жизнь колледжа, предоставив заниматься этим совету факультета. Во-вторых, они должны позволить принимать чернокожих людей на тех же условиях, что и белых. Не должно быть никакой дискриминации по цвету кожи. Когда с этими условиями были ознакомлены члены Совета попечителей, разгорелась острая дискуссия, в ходе которой все их предубеждения и предрассудки были преодолены, и они согласились с предложениями и условиями. Эта проблема была решена, и инициаторы данного проекта собрались в Нью-Йорке, чтобы подумать, каким образом они смогут внести свой вклад в деятельность колледжа. Они оформили документ, который обеспечивал финансирование профессорского состава на несколько лет вперед. Даже после учреждения этого благотворительного фонда мне не очень хотелось оставлять это замечательное место проповеди Евангелия, где толпы людей собирались слушать мои проповеди. Также я понимал, что в этом новом для нас деле мы столкнемся с противостоянием, которая будет исходить из различных источников. По этому поводу я высказал Артуру Тепану свою обеспокоенность. Я полагал, что мы столкнемся с сильным противодействием из-за наших антирабовладельческих принципов. И потому следует ожидать мизерных финансовых поступлений для строительства зданий и закупки необходимого оборудования. Сердце Артура Тепана было большим, как весь Нью-Йорк, и даже, можно сказать, таким огромным, как целый мир. Когда я высказал ему свои опасения, он мне ответил: «Брат Финей, мой средний доход за год составляет около 100 тысяч долларов. Если вы поедете в Берлин и возьметесь за работу, то увидите, как строятся здания, заполняются библиотеки и аудитории оснащаются всем необходимым. Если будет ощущаться нехватка средств, то я обещаю отдать всю мою прибыль, кроме денег, необходимых для содержания семьи. Поэтому вам не следует беспокоиться о финансах». Всецело доверяя брату Тепану, я сказал: «Хорошо, если это так, тогда остальные трудности мы преодолеем». Но мне было очень непросто оставить церковь в Нью-Йорке. Я не хотел, чтобы труд в Берлине препятствовал моему труду проповедника. Поэтому между мной и церковью была договоренность, что зиму я буду проводить в Нью-Йорке, а летом уезжать в Берлин. Когда это было урегулировано, я взял свою семью и в начале лета 1835 года отправился в Берлин. Студенты из семинарии Лейн приехали в Берлин, и совет попечителей принял решение начать строительство бараков, в которых они будут проживать. Студенты хлынули толпами в Берлин. Получив мое согласие на приезд, местные братья написали, чтобы я с собой привез большую палатку, в которой можно было бы проводить собрание, так как у них не было помещения, способного вместить всех студентов во время проведения служений. Я рассказал об этой нужде братьям из нашей церкви, и они направили меня в то место, где бы я мог заказать эту палатку, и позаботились о ее оплате. Вскоре она была готова. Палатка была 100 футов диаметром и снабжена всем необходимым оборудованием. На вершине центрального столба, который держал все сооружение, висел транспарант, на котором большими буквами было написано «Святыня Господня». Эта палатка нам очень хорошо послужила.
По воскресеньям, когда была хорошая погода, мы ставили ее на площади и проводили общие собрания. Мы также использовали ее для проведения евангелизационных собраний в тех местах, где не было достаточно больших церковных зданий, способных вместить много людей. Я говорил о том, что Артур Тепан дал обязательство в случае нужды отдавать нам весь свой доход на покрытие наших расходов. Ободренный этой договоренностью, я поехал в Берлин. Но он просил меня, чтобы о его обещании попечители не знали и продолжали прилагать должные усилия для развития колледжа и его обеспечения. При такой поддержке работа продвигалась настолько быстро, насколько это было возможно, учитывая, что мы находились в дикой лесной местности, которая в то время была малонаселенной. Как только мы начали строительство и как раз нуждались в большом количестве денег, всю страну постиг экономический кризис. Мистер Тепан и почти все братья, которые жертвовали на поддержку колледжа, потеряли свои капиталы. В то время обанкротились многие богатые люди по всей стране. Мы остались не только без денег, необходимых на продолжение работы, но и с 30 тысячами долларов долга. У нас не было никаких перспектив получить денежные средства от тех друзей, которые ранее поддерживали колледж. Мистер Тепан написал мне письмо, в котором выражал глубокое сожаление о своем банкротстве и об абсолютной неспособности исполнить свое обещание. Мы тогда во многом нуждались, и с первого взгляда казалось, что колледж — это неудавшееся дело. Из-за того, что мы выступали против рабства, огромное количество людей из Огайо категорически противилось нашему начинанию. Враждебно были настроены все соседние города, а в некоторых местах даже звучали угрозы приехать и снести наши здания. Тем временем власти штата пытались наложить арест на имущество, чтобы ликвидировать наши учреждения. Конечно, из-за такого положения вещей народ Божий громко взывал к Господу. В то время мои лекции о пробуждении были очень популярны в Англии. Мы знали, что британская общественность в силе оказать нам помощь, если узнает о наших целях, перспективах и тех условиях, в которых мы находимся. Поэтому мы отправили в Англию наших представителей, преподобного Джона Кипа и мистера Уильяма Дауса. По приезду они информировали британскую общественность о наших целях и о сложившемся положении. Англичане щедро откликнулись на это, собрав для нас 6 тысяч фунтов стерлингов. Это почти покрыло все наши долги. Наши друзья, проживающие в основном в Северных Штатах, были сторонниками пробуждения. Они щедро помогали нам в меру своих возможностей. Но многие годы нам нужно было бороться с нищетой и проходить через испытания. Иногда мы не знали, как проживем следующий день. Но с Божьим благословением продолжали наше дело, насколько только могли. Было время, когда я не знал, как наша семья переживет зиму. Приближался День Благодарения. А мы были так бедны, что мне для того, чтобы обустроить место для коровы, пришлось продать свой дорожный сундук, который я брал с собою в евангелизационные поездки. Проснувшись утром в День Благодарения, я представил Богу свои нужды и, заканчивая молитву, сказал, что если помощь и не придет, я все равно буду Ему благодарен и приму все, как Его совершенную волю. Я пошел на служение и там проповедовал, наслаждаясь этим, как всегда. Служение было благословенным, и я видел, что люди тоже остались довольны. После собрания я немного задержался, общаясь с некоторыми братьями, а моя жена пошла домой. Когда я уже подходил к дому, то увидел, что она стоит у открытой двери с письмом в руках. Улыбаясь, жена сказала, «Ответ пришел, мой дорогой». И затем передала мне письмо, в котором был чек на 200 долларов от мистера Иосии Чапина. Прошлым летом он был здесь вместе со своей женой.
Я ничего не говорил ему о своих нуждах, впрочем, как и никому другому. Но в письме, в котором находился чек, он написал, что ему стало известно о банкротстве фонда пожертвований и о том, что я нуждаюсь в помощи. Он дал понять, что я могу ожидать большего через некоторое время. На протяжении нескольких лет он посылал мне $600 в год, и на эти деньги я мог жить. Как и было договорено, лето я проводил в Берлине, а зиму в Нью-Йорке. И так продолжалось на протяжении 2 или 3 лет. У нас было благословенное пробуждение всякий раз, когда я возвращался туда проповедовать. Здесь у нас также не прекращался процесс пробуждения. Но вскоре мое здоровье настолько ухудшилось, что назрела необходимость оставить одно поле труда. Моя заинтересованность в создании и становлении колледжа не позволяла мне покинуть это место. Таким образом, я взял увольнение из моей церкви в Нью-Йорке, и зимние месяцы, которые я должен был проводить там, проводил в разных местах, трудясь для распространения пробуждения. Лекции на тему пробуждения я читал, когда еще был пастором пресвитерианской церкви на улице Чатем. На протяжении 2 последующих зим я читал их христианам в храме на Бродвее. Отчет об этих лекциях был опубликован в Нью-Йоркском евангелисте. Также они были опубликованы одной книгой в этой стране и в Европе. Те проповеди были результатом моих длительных размышлений. Я имею в виду, что Божий Дух многое мне открывал в отношении вопроса освящения, что привело к рождению данных проповедей. Многие христиане рассматривали те лекции скорее как отображение закона Божьего, а не Евангелия. Но я так не считал и не считаю до сих пор. Для меня закон и Евангелие взаимосвязаны, и любое нарушение духа закона является нарушением духа Евангелия. Я глубоко убежден в том, что высшая форма христианского переживания – достигается только в результате глубокой оценки человеческой совести и сердца в свете Божьего закона. К большому сожалению, я видел, что многие христиане, особенно старшие члены церкви, совсем мало уделяли внимания вопросу благодати. Я замечал, что они теряли то высокое духовное состояние, вызванное пробуждением, даже раньше, чем новообращенные. Так было во время того пробуждения, когда я покаялся. Часто это происходило из-за приверженности старому учению и неправильных убеждений. Я также был порой неудовлетворен своим собственным внутренним состоянием и верой. Если говорить откровенно, скажу для славы Божьей, что Он не позволил мне отступить от веры, тогда как многие христиане отпали. Бывало, что я чувствовал себя очень слабым в присутствии искушений и нуждался в нескольких днях поста и молитвы, тщательного пересмотра моей христианской жизни, чтобы возродить общение с Богом и наполниться божественной силой, которая позволила бы мне эффективно трудиться на ниве пробуждений. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Бог видит нас без наших подкреплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок бутафорных стопудов и благороднейших происхождений. Бог видит нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, готовыми чуть что в просак и сесть. Бог видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, когда и он, и Ева, прикрывая ее, спешили из глаз долой в кусты. Ведь мы стыдимся нашей наготы,

звездной высоты. В последний путь пойдем без ничего. Казенной может быть последняя рубашка, что на спине по-детски нараспашку. Буквально ничего в дорогу своего.

вслед за гробом барахло. Безвыходность, отчаяние, обрыв. Или все же есть какая-то надежда, какая-то особая одежда, чтоб встать пред Богом, наготу прикрыв. Да, есть, смотря на нашу безнадежность, учитывая зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас чистейшей одеждой. Белее снега сделан саван тот, омыт в крови возлюбленного сына и нашей безнадежности картина преобразилась, став пред ним святой. Мы изменились в Божьих очах, родившись от него, в него крестились, в его ковчеге навсегда укрылись, а крест Христов рассеял смерти мрак. По-прежнему Бог видит, кто мы есть, но смотрит через призму мук голгофских на тех, кто, преклонясь без жестов броских, принялся, признался в наготе, приняв его любовь. Аминь.

если даже и не так, мы не поклонимся чужому богу, сказали юные сердца Сидрах, Месах и Авдинага. А если даже и не так, слова вот эти мне запали, и я их долго берегла, в глубинах сердца сохраняла. Я вспоминала их тогда, когда волной разочарования. А если даже и не так, неужто захлестнет мое сознание волна неверия и обид? Неужто Бог чужим не станет? Не все бывает так, как мы хотим, но Бог нас любит и прощает. А если даже и не так, как ты хотел, молился, плакал, то все равно имеешь ты Отца, даяньями благими Он богатый. А если даже и не так, как Аввакум сказал когда-то, когда в пустыню превратится сад и в легкий дым твое богатство, когда твои мечты завянут все, то пусть останется одна мечта святая о Божьем Царстве, о любви, о синем небе без конца и края. Когда вся жизнь наискосок и слезы твоим хлебом стали, ты знай, с тобою все равно есть Бог. Он допускает радости, печали, Он боль послал, Он исцелит. Он бедностью испытывает душу, в скорбях твоих не будет Он чужим. Он раны перевяжет, слезы все осушит. А если даже и не так, мы не поклонимся другому Богу, ведь мы познали Господа Христа, и в небо нам дана одна только дорога. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждому из нас Бог дал свободную волю. Поэтому мы должны каждый день делать выбор.
1: В мире существует много злободневных и важных вопросов о войне и мире, о вооружении и разоружении, о социальных проблемах и многие другие. Все это вопросы человеческие. Они проходящие и в будущем уступят место другим. Каждый человек может интересоваться этими вопросами или не интересоваться и все-таки жить. Но есть вопрос величайший и важнейший из вопросов. Он касается всех без исключения. Что вы думаете о Христе? Это единственный вопрос, имеющий непреходящее значение, и от ответа на него зависит вечная участь человека. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4.12.
0: Седьмая глава Евангелия от Матфея содержит продолжение Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это чистые реки живой воды. Проповедник Муди особенно любил эту главу. О ней он оставил для нас некоторые заметки для серьезного размышления. В этой главе мы имеем
1: двое ворот, широкие и тесные.
0: Две дороги, узкая и пространная.
1: Два класса людей, многие и немногие.
0: Две судьбы, жизнь вечная и погибель.
1: Два дерева, доброе и худое.
0: Два плода, добрый и худой.
1: Два основания, камень и песок.
0: Двух строителей, мудрого и неразумного.
1: Два дома и две бури. Каждая из этих двоек – особая тема для размышления. Каждая из них должна быть рассмотрена человеком, чтобы определить свое место и сделать соответствующие выводы.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

Пусть жизнь порою тяжела, другим будь помощью всегда. Бог эту жизнь нам подарил и даром всех нас искупил, чтоб всеми дорожили мы.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В ходе повествования о первых шагах молодой церкви Лука, автор книги «Деяния», которая является как бы первой главой в истории церкви, временами приостанавливается и рассказывает о состоянии и о прогрессе церкви. Первую такую остановку он делает в самом начале, в день рождения церкви, в день Пятидесятницы. Подумайте, утром в начале этого дня в Первоапостольской церкви было всего 120 членов, а уже после обеда того же дня в ней было 3120 членов. И вот на этот феноменальный прирост ушло всего лишь несколько часов. Количество членов так резко увеличилось после первой проповеди апостола Петра. В 41 стихе 2 главы мы читаем: «И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». В конце этой главы сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вскоре после этого Лука снова суммирует результаты деятельности церкви такими словами. Я читаю из 4 главы, стих 4. «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей», в поднике сказано «мужчин», «около 5000». Дальше в 5 главе опять мы читаем о невероятном росте и развитии церкви. Там написано следующее: «Верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин». На этот раз включены были и женщины. Слушайте, что сказано в 6 главе: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Безусловно, такой успех и рост не остался незамеченным врагом. Тут же он обрушивается на Стефана, и церковь узнает о первой мученической смерти. Затем последовало сильное гонение, и во время этого гонения самым ярым преследователем был некий Савел Тарсянин. Он, как хищный волк, терзал стадо Христово. И вдруг этот самый ярый гонитель сам обращается к Господу. В 31 стихе 9 главы Лука вновь суммирует результаты деятельности и развития церкви такими словами: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». И вот сегодня я хотел бы поразмыслить над этим стихом. Как много сказано этими несколькими словами. Я прочту стих еще раз. «Церковь», согласно подлиннику, следует читать «церковь» вместо «церкви» во множественном числе. «Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножалась». Чтобы понять значение этого текста, нам необходимо знать правильное значение некоторых ключевых слов в этом стихе, как, например, «церковь», «созидать» и «страх Господень». Что значит «церковь» и почему в подлиннике это слово использовано в единственном числе, а не в множественном? Здесь речь идет не о каком-нибудь здании церковном, в котором люди собирались на богослужение, и не о названии какой-нибудь деноминации, как, например, протестантская, католическая или православная, или баптистская церковь, или пятидесятническая, или церковь адвентистов. Здесь говорится об одной церкви. Она же была и в Иудее, и в Галилее, и в Самарии. И вот, чтобы понять значение нашего текста, важно отметить тот факт, что церковь одна. И она состоит только из детей Божьих, и принадлежит она Иисусу Христу. Это сказал сам Господь Иисус Христос. Он говорит: «Я создам церковь мою». Помимо того, что церковь Его, она одна церковь, Заметьте, как он говорит об одной церкви, в единственном числе, «моя церковь». Как важно иметь правильное понятие церкви. У нас непременно будет путаница, если мы не усвоим новозаветного учения о церкви. Во-первых, что такое церковь? Слово «церковь» в греческом «экклезия» означает «вызванные». Иначе говоря, церковь – это люди, вызванные из мира, общество людей, живущих в мире, но которые не от мира сего. Ее, вот эту вселенскую церковь, единую церковь, знает только один Господь, потому что Он является ее главой. Она невидима, но в то же время она может быть и видимой. В Новом Завете вы найдете и то, и другое, то есть видимую и невидимую церковь. В качестве примера возьмем хотя бы наш текст. Поместные церкви были по всей Иудее, Галилее и Самарии. Люди собирались в определенном месте, и такое собрание искупленных детей Божьих мы называем церковью. Такую церковь имеет в виду апостол Павел, когда он пишет свои послания. Обращаясь, например, к верующим в Коринфе, он говорит в своем послании к ним «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». И какое название бы эта группа верующих не носила, если она состоит из воистину возрожденных детей Божьих, то эту церковь можно назвать Церковью Христовой. Но мы знаем, что к такой группе могут присоединиться люди, не пережившие возрождение. Поэтому видимой поместной церкви была и всегда будет примесь. Мы знаем, что здесь на земле не может быть совершенства. Уже в первоапостольскую церковь вкрались люди, которые не были членами вселенской церкви, то есть той церкви, членов которой знает только один Господь Иисус Христос. Сам Господь в своих притчах учил, что здесь на земле, в видимой церкви, будет примесь. Об этом учит притча о закваске. То же самое учит притча о плевелах, о горчичном зерне и о неводе, закинутом в море. Обратите внимание на то, что в обращениях Христа к семи церквам Он указывает, это в книге Откровения, что почти в каждую из них проникли невозрожденные люди. Но единая церковь, Его церковь, то есть церковь, которую Иисус называет Своей церковью, состоит только из тех, на которых есть печать Агнца. Это овцы Его. Их Он знает, каждого по имени. В этой церкви не играет роли ни национальность, ни раса, ни цвет кожи, ни принадлежность какой-либо церковной группе здесь на земле, а только одно – новое рождение от Бога. И вот, чтобы быть членом Христовой Церкви, ты должен быть искупленным Его драгоценной кровью. И вот, имея это в виду, возвратимся к нашему тексту. Слушайте, церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножалась». Хотя слово это крошечное, и, возможно, вообще его не заметить, оно, тем не менее, имеет большое значение в нашем тексте. Я имею в виду слово «же», «церковь же». В данном случае «же» – это противительный союз. Его можно, например, заменить другим противительным союзом «а», «а церковь» и так далее. Эта частица употребляется при противопоставлении каких-то событий. И чтобы понять ее значение в данном случае, мы должны припомнить, что произошло раньше. После целого ряда событий, пережитых молодой церковью и описанных в предыдущих главах, для нее настал период отдыха и передышки. И как использовала церковь эту перемену обстоятельств? Она использовала ее для своего роста, как духовного, так и количественного. Для церкви этот момент был периодом свободы, и она ее использовала для славы Божией. Она не позволила, чтобы эти благоприятные обстоятельства уменьшили ее ревность. Она не позволила усыпить себя, а продолжала бодрствовать и трезвиться. И вот в этот период, опасный для церкви, в период свободы и покоя, церковь назидалась, продолжала ходить в страхе Господнем и умножалась. Здесь сказано «приутешение от Духа Святого». И будьте уверены, церковь, которая так поступает, может всегда рассчитывать на содействие и поддержку Духа Святого. Читая книгу «Деяния», интересно отметить, что после каждого испытания, постигшего церковь, мы встречаемся с такими словами. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось». Дальше «Слово же Божие росло и распространялось по всей стране». И в нашем сегодняшнем тексте сказано, церковь же по всей Иудее и Галилее и Самарии умножилась. И вот в этом успехе и покое как раз самая большая опасность для чада Божия и опасность для всей церкви. Опасность не в преследованиях и гонениях, а в покое и успехе. Читайте дальше историю. И вы обнаружите, что причиной охлаждения, причиной компромиссов и отступничества церкви было покровительство мира. Это были те моменты, когда мир пытался ослабить церковь своими комплиментами и богатством. Благодарение Господу за такие периоды покоя и свободы, но чем они окажутся для нас, дорогие друзья, благословением или проклятием зависит от того, как мы к ним относимся и как мы их используем. Если мы будем продолжать бодрствовать и трезвиться, не уменьшая, а наоборот, умножая нашу ревность для Господа, тогда будет рост и умножение. Помните, как молилась церковь после первого преследования? «Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью», говорит слово «Твое». Вы заметили? Не только со смелостью, но со всею смелостью. И дальше мы читаем, как в ответ на такую молитву все молящиеся исполнились Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением, с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И, дорогие мои, если бы церковь так же ревностно молилась и во времена покоя и свободы, как в дни гонения, о, какими феноменальными были бы результаты, дорогие мои! Может быть, вы думаете, что нам меньше нужна божественная помощь во время покоя? Может быть, вы думаете, что не так важно ревновать об исполнении Духа Святого, и можно уделять меньше времени молитве и больше усиленной активной деятельности? Возлюбленные, мы не смеем умалять значение молитвы в такое время. Враг не спит. В это время он планирует новую атаку на церковь. Апостол Павел говорит, нам не безизвестны его умыслы. Можем ли мы это сказать, дорогие мои? Ведь наш враг, дьявол, может принять вид и ангела света. Он постарается нас подкупить. В этом отношении он может быть очень щедрым, поверьте мне. И делает он это с единственной целью, чтобы причинить нам ущерб. Вот почему так важно, дорогие мои, в такие периоды благоденствие укрепляться Господом и могуществом силы Его и облечься во всеоружие Божие, чтобы нам можно было противостоять козням дьявольским. Так поступила Первоапостольская Церковь. Что она делала, переживая затишье? Она назидалась. А что это значит, назидаться? Это значит, что она использовала этот момент для своего духовного укрепления, чтобы быть в полной боевой готовности. Церковь понимала, что это была только краткая передышка. Правда, по врагу был нанесен сильный удар. Он потерпел неудачу и должен был отступить, но только на время. Не думайте, что он сдался. О, никак. Он производит перегруппировку. Он проникает на территории, отвоеванные церковью, и закрепляет свои позиции. Нет, он вовсе не намерен сдаться. Он готовится к новой атаке, сейчас в лагере врага происходит пересмотр стратегии, вырабатывается новый курс по отношению к верующим. Вот почему, дорогие мои, мы не смеем не бодрствовать и не молиться в то время, когда мы окружены покоем и успехом. Это время укрепляться могуществом силы нашего Господа. Но что еще делала церковь? Она ходила в страхе Господнем. Она не остановилась. Она продолжала идти вперед. Она не забыла о цели своего существования, но продолжала идти к ней, к цели высшего звания. Послушайте, какими были последние слова воскресшего Иисуса Христа, сказанные им перед вознесением: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Воскресший Христос не отменил своего повеления. Он не сказал, что настанет такое время, когда можно будет остановиться и отдохнуть. Дорогие мои, церковь тогда только исполняет свое предназначение, когда она идет вперед. И дальше заметьте, что первоапостольская церковь ходила в страхе Господнем. В послании к евреям оно и сказано, что, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил он ковчег. Благоговея – это то же, что страх Божий. В английском переводе так и написано. Он движим был страхом Божьим, но и получил приказ от Бога, и благоговея он его исполнял. Люди смеялись над ним и пытались его обескуражить. Но нет, Ной имел страх перед Богом, и он продолжал строить ковчег, который Бог велел ему строить. И он строил его до тех пор, пока ковчег не был готов и пока суд Божий не излился на эту грешную землю. О, дорогие мои братья и сестры, припомните, как вы ревностно служили вашему Господу. Вас не страшили ни побои, ни гонения. Вы радовались, что удостоились нести бесчестие ради Его имени. А когда настала передышка? А теперь трудно даже перейти через улицу и засвидетельствовать о Христе соседу, не говоря уже о том, чтобы снова идти в лес и ожидать возможного разгона, штрафа или заключения. Дорогие мои, имеем ли мы ту же первую любовь к Господу, которую мы пережили в начале нашего следования за Христом? Радует ли нас сознание Его присутствия? Прислушиваемся ли мы к Его голосу? Горим ли мы желанием во всякое время, при любых обстоятельствах, всегда исполнять Его святую волю? Это и значит, дорогие мои, благоговеть перед Богом, иметь страх Божий. О, дал бы Господь нам этот страх перед Ним! Кто есть человек, боящийся Господа, говорит псалмопевец Давид, ему укажет он путь, который избрать. Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Духа Святого. Вы заметили? При утешении Духа Святого. Дух Святой всегда будет содействовать там и тем, которые идут путем послушания. Он утешает и наставляет. Он дает силу и направляет наши стопы по путям Божьим. Мой друг, ты можешь всегда рассчитывать на содействие Духа Святого, если назидаешься Господом и ходишь в страхе Его. Будь уверен, в таком случае – что Дух Святой даст тебе все потребное, все необходимое для плодотворного служения Ему и для жизни, прославляющей Его. Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии умножалась. Она умножалась по той причине, что не наблюдала ветер, но продолжала сеять и не смотрела на облака, но продолжала жать. И в солнечные дни она не спала, но пользовалась этим благоприятным временем, готовясь к будущей жатве. И приходится ли удивляться, что церковь беспрерывно росла как духовно, так и количественно? Правда, не всегда можно судить об успехе церкви по количеству членов, но церковь, следующая за своим Спасителем, всегда будет умножаться в полноте Духа. И это умножение сказывается в ее силе, в ее свидетельстве и в том, в какой степени она является солью земли и светом в этом мире. Ее силу и влияние мы видим в первых двух предложениях из этого 31 стиха. «Церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии». Прошу отметить значение этой фразы. «Церковь в Галилее, Иудее и Самарии». Припомните, какие были отношения между жителями Иудеи и Галилеи. Иудеи с пренебрежением относились к галилеянам. В их глазах Галилея была Галилеей язычников. А какие отношения были у иудеев и Самарии? Они друг с другом не сообщались. Но посмотрите, что совершает Евангелие. Здесь не говорится об отдельных церквах. Одна в Иудее, другая в Галилее, а третья в Самарии. Нет, вера в Иисуса Христа устранила расовые и общественные преграды. Она объединила их в одно тело. Ибо во Христе нет никаких границ, никакой разницы между иудеем и язычником. И во время покоя это единство не было нарушено. Свобода не разделила этих верующих. После победы они не побежали по шатрам, а в единстве и в любви между собою продолжали трудиться для Господа и Его славы. История подтверждает, что во времена притеснения церковь наслаждалась единством, но во времена покоя часто происходили расколы и разделения. А этого как раз и хочет враг. «Дели и властвуй» – это его лозунг. Но когда церковь бодрствовала и во времена покоя и свободы, когда она не спала, а назидалась, ходила в страхе Господнем, тогда при содействии Духа Святого она крепла и умножалась и была в единстве. Время наше подошло к концу. Я не хотел бы закончить сегодняшнюю проповедь без напоминания тем, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, и спасены будете», — говорит Слово Божие. Ты спрашиваешь, но зачем мне спасение? Мой друг, у тебя есть вечная душа, и если ты не покаешься, то погибнешь. Это Слово Господне. Подумай о вечности, где ты будешь ее проводить. Все зависит от того, что ты сделаешь с Иисусом. Примешь его или оттолкнешь? Если ты его примешь, то тебе обеспечена жизнь вечная. А если оттолкнешь, то неизбежна вечная погибель. Пусть Господь поможет тебе принять сегодня правильное решение.

много здесь имеем. По плоти, друг, мы хорошо живем. Так почему же столько бед в народе? И почему от боли вопием? Неизлечимые болезни кости сушат, и детки наши в мир идут. Влекут их от Христа дороги, которые в погибель их ведут. Подстерегают беды на дорогах, где вмиг вершится приговор. И все зависит в это время, при жизни с кем имели договор. Служили ль Господу от сердца, иль жизнь беспечную вели. И мы узнаем, друг, с тобою, куда пути нас привели. И слухи сердца нам тревожат, война идет то тут, то там, и брат на брата выступает, и льется кровь по сторонам. Так почему же мы не можем в покое жить здесь, на земле, имея в жизни все для плоти, иметь покой и на душе? А может, Бог тревожит сердце и отбирает наш покой, чтоб знали, что ничто не вечно, что бренно все здесь под луной, чтоб взор свой в небо направляли, ведь там наш дом и наш покой, а здесь все временно и тленно, не прилеплялись чтоб душой, чтоб корни в землю не пускали, а строили небесный дом. Туда всю жизнь свою влагали и жили в мире со Христом. Ведь в небо то войдет, что чисто, что Божьей святости полно. И переплавку здесь проходим, чтоб быть такими, как должно. Чтоб нам надеяться на Бога, не полагаться на себя, чтоб покориться Божьей воле и жизнь прожить, других любя. Прославим сердцем друг Иисуса, Он нас ведет своим путем, среди скорбей и испытаний в небес страну лишь с Ним войдем.

Многие люди терпят неудачу в достижении поставленной цели, потому что теряют терпение. Иногда первые неудачи приводят их в отчаяние. Они бросают уже сделанное, не сознавая, что успех находится совсем рядом. Зарававель и его работники при восстановлении храма постоянно сталкивались с препятствиями и увещаниями бросить работу. Как легко было бы все бросить, но они знали, что совершаемый ими труд был во славу Божию, и это придавало им уверенность. Есть детский рассказ о том, какая награда ждет каждого за упорство и настойчивость. Вот его содержание. Две лягушки упали в глубокий кувшин со сливками. Одна лягушка была мудрой и весела душой. Другая приняла мрачный вид и печально попрощалась с подружкой. Первая лягушка, весело усмехнувшись, ответила ей: «Я, как и ты, не смогу выбраться, но я не сдамся. Я буду барахтаться, пока не растрачу все силы. И только тогда прекращу борьбу». Она барахталась и сбила сливки, и превратились они в масло. Очутившись на вершине куска масла, лягушка быстро выпрыгнула из кувшина. «Какая мораль, вы спросите?» О, на этот вопрос легко ответить. Если вы не можете выбраться, продолжайте плавать. Выполнить Божью волю не всегда легко, но не отступайте. Мы побеждаем настойчивостью.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Откровение, глава 13. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцеляла. И удивлялась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение, глава 14. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 000, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь, перед престолом и перед 4 животными и старцами. И никто не мог научиться этой песни, кроме сих 144 000, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники,
Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал! Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских на 1600 стадий. Откровение, глава 15. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь святых. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего? Ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред тобою,
ибо открылись суды Твои. И после этого я взглянул, и вот открылся храм скинии свидетельства на земле. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов.

христианская жизнь сильно напоминает восхождение на гору, покрытую льдом. Вы не можете просто так идти вверх. Нет, для каждого шага приходится прорубать ступени. Только так вы можете продвигаться дальше. Кроме того, в горах вам нужен проводник, и не прикрепившись к нему, вы не можете чувствовать там себя в безопасности, потому что легко можете сорваться в расселину. Никто никогда не катится вверх, но если не подготовиться как следует, обязательно покатится вниз, назад, или, другими словами, отступится. Сделать это очень просто. Если вы хотите знать, как отступаться, достаточно всего лишь прекратить идти вперед, и вы будете неизбежно откатываться назад. Если вы прекратите взбираться наверх, вы неизбежно отправитесь вниз, потому что невозможно оставаться на одном месте. Чтобы заставить нас откатываться назад, сатана трудится над нами, как инженеры задумывают дорогу, идущую вниз по склону горы. Сначала дорога незаметно заворачивает вправо, и вы даже не можете определить, где этот поворот и спуск. Потом дорога идет влево, и снова едва заметный спуск. И таким образом путник, сделав несколько поворотов, оказывается в долине. Так хитрый враг душ человеческих сталкивает святых вниз с высоты. Всякий раз, заставляя доброго человека спускаться вниз, он направляет его по этой дороге постепенно. Такой постепенный спуск является любимым средством дьявола по совращению благородных душ. И делает он это с удивительным мастерством. Поэтому доверьтесь Богу и идите вперед.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

Недавно я был на собрании в одной церкви. Меня пригласили сесть рядом приветливый молодой брат и его маленький сын. Я с радостью согласился, поскольку был один и люблю, когда рядом со мной сидят дети. По мере того, как я наблюдал за сидящим рядом мальчиком, мое любопытство возрастало. Наконец, я тихонько спросил, как его зовут и сколько ему лет. Он, взглянув на меня, с милой детской невинностью ответил: «Мне уже 9 лет». Эти слова пронзили мое сердце, как стрела. Я вспомнил, что 9 лет назад у меня на руках умер наш младший сын. Воспоминания нахлынули на меня с такой силой, что я сделал то, что когда-то сделал Иисус – прослезился. Почему эти слова вызвали мои слезы? Потому что я потерял того, кого любил, того, кто был бы сейчас таким же, как этот мальчик, сидевший рядом со мной. Слезы – это выражение чувств, исходящих из сердца. Бывает, что люди плачут, когда теряют чью-то дружбу или близкого человека. Иногда мы оплакиваем погибающие души друзей или родственников. Некоторые люди плачут, когда теряют любовь мужа или жены. Кроме того, слезы – это способ выражения соболезнования. Одна семья, с которой мы были едва знакомы, приехала к нам накануне похорон и пробыла с нами целый день. Они почти не разговаривали, но, сопереживая нам, плакали с нами. Какое это было утешение! Один из наших детей родился с закрытым слезным протоком. Чтобы открыть его, требовалась операция. Может быть, нам нужно попросить великого врачевателя открыть слезные протоки наших сердец, чтобы мы, плача с плачущими, могли выразить им свою любовь. Так нам будет легче радоваться вместе с ними. Давайте же ревностно искать тех, кто нуждается в утешении. Бог утешает не только для того, чтобы стало легче, но и для того, чтобы мы утешали других».

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

в этот вечер спасите. В твое сердце стучался, ты в глазах его видел печаль.

Я с детства почитал закон. Казалось, что путеводитель он. Но я потомок Авраама, звучало для меня как манна. И по учению фарисей, кто не со мной, тот не еврей. В Писании закон один, наш Бог один лишь Господин. Он землю, небо сотворил, людей под небом разместил, народ избрал себе служить. Закону с детства нас учили, в своей, чтоб жизни не грешили. Грех человека с Богом разделяет, Бог грешный люд не принимает. Я чтил закон, я фарисей, я Богом избранный еврей. Общался с теми, кто закон любил и по Писанию только жил. Поверил в то, что я безгрешен, по-настоящему успешен. Закон я в сердце очень чтил и правильно, казалось, жил. Все время за людьми смотрел, увидеть грех я в них хотел. Они ж неправильно живут, раз в сердце наш закон не чтут. В законе, помню, говорили, за грех людей камнями били. Любил я эти разговоры, цитаты приводил из Торы. Все, кто грешат, враги закона, судьба для них уже готова. Прощенья нет, закон гласит, пусть камень грешника летит. Я с этим рос, я с этим жил, и камень я всегда носил. Закон мне надо исполнять, и камни я готов кидать. Так пролетали день за днем. Казалось, правильно живем. Людей делили на своих, да, на своих и на чужих. Чужие те, кто грех любили, по нашим правилам не жили. Конца не видно в этой битве. Искал ответы я в молитве. Но как людей мне изменить? Я не могу же всех любить. И грешников нельзя прощать, камнями надо побивать. Закон был во главе угла. Так в злобе жизнь моя текла. Но кто меня поставил мстить? Как стало трудно с этим жить? В Израиле пророк явился. От Иоанна он крестился. Народ за ним ходил толпой. Я думал, кто это такой? Тогда, увы, не знал ответа. Пророк же был из Назарета. А что прийти оттуда может? Советом кто-то мне поможет? Водил он дружбу с рыбаками. Общался также с мытарями. В дом к ним даже заходил. Нет, по закону он не жил. Но разве он пришел от Бога? Людей не судит очень строго. В руках он камни не носил. За грех так никого и не побил. Его нам надо повстречать и по закону испытать. Нам нужно было подтверждение. Его учение – заблуждение. Однажды мы к нему пришли и женщину с собой вели. В грехе измены ее взяли, а про мужчину промолчали. Толпа неистово кричала, в руках булыжники держала. Хотелось всем скорее суда. Вот почему пришли сюда. В моей руке был камень острый. Я же судья, я уже взрослый. Нельзя закон наш нарушать, за все придется отвечать. Когда по городу мы шли и женщину с собой вели, казалось, город весь собрался, суда над грешницей заждался. Мы ж в правоте не сомневались. С грехом ведь искренне сражались. Иисуса, помню, мы нашли, к нему вплотную подошли. Пророк сидел, к земле склонился. Да, казалось, что Иисус молился. Он что-то на земле писал, но толком я не разобрал. На нас он даже не смотрел, склонившись, над землей сидел. Ну так и есть, закон не чтит. Но почему Иисус молчит? Он что, закона не читал? Сам Моисей нам наказал, чтоб грешниц побивать с камнями, а не прощать ее словами. Хотел я первый камень бросить. И если кто-то меня спросит, я этим даже бы гордился, что за нее не заступился. Иисус молчал, не отвечал. Потом вдруг тихо так сказал: кто без греха, пусть камень бросит, раз ваш закон такое просит. Иисус сказал и замолчал, и снова на земле писал. От его слов я встрепенулся, как будто ото сна проснулся. Его слова прошли ножом, пред ним стоял я обнажен. Одним лишь словом осудил, как же неправильно я жил. Всем стало стыдно за себя. Мы жили в мире, не любя. Народ ушел,
А я остался, душою сильно там терзался. Та женщина глаза не поднимала, она еще не понимала, что ей дарована свобода, нет озлобленного народа. И вдруг Иисус заговорил и женщину благословил. Где судьи, женщина твои? Вокруг себя ты посмотри. Никто тебя не осуждает, тебя сам Бог даже прощает. Иди, не делай греха больше, и проживешь намного дольше. Я слушал этот разговор, а в сердце думал, это вздор. А он сказал, ее прощает и дальше с миром отпускает. Как может он грехи прощать, без наказания отпускать? Но как понять, принять все это? И как посмотрит Бог на это? Смотрел он в сторону мою, а я, как истукан, стою. В его глазах любовь светилась. В моей душе что-то случилось. Понять Иисуса очень сложно. И по закону невозможно. Я понял, он и есть закон. Пройти я должен Рубикон. Иисус ушел, а я остался. Ни с кем там больше не общался. Смотрел на камни у дороги и думал, много я о Боге. Хотели женщину убить, чтобы позор с народа смыть. Иисуса даже искушали, закон, казалось, исполняли. Но кто же нас поставил мстить? Как можно без любви прожить? Вопрос себе я этот задавал и долго на него не отвечал. В руках каменье, вот наш суд. Всю жизнь так многие живут. Любить, простить? Нет, не для нас. Закон любви что, не для нас? Иисус одним лишь словом нам возвестил о жизни новой. Ведь если Бог людей простил, Он хочет, чтобы ты так жил. Я прямо там решил склониться, на этом месте помолиться, где женщину Иисус простил и к новой жизни отпустил. В душе прошел переворот. Иисус действительно был тот, который словом жизнь меняет и грех уже не вспоминает. Одним лишь словом жизнь Он спас, избавил от убийства нас. Любовь толпу остановила, и суд любовь свой совершила. Что это было, думал я, все совершилось без суда. Любовь покрыла согрешение, и женщине дано прощение. Я на дорогу бросил взгляд, а в сердце был так сильно рад, что камни не пришлось кидать, они должны в земле лежать. Лежали камни на дороге, а я все думаю о Боге. Ведь только Он готов простить и беззаветно всех любить. Как хорошо, что встретился Христос. Ответил Он на мой вопрос. Мы не должны людей судить, мы их должны сильней любить. В себя вникайте постоянно, служите людям без обмана. Вникать в себя значит меняться, на грешный путь не возвращаться –

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Когда я мрачен был, ты на меня презрел, и весь тяжелый груз с души забрал. Всю грязь одежд моих на пути имел, в любви Христос ты смыл и радость дал. Я не стыжусь сказать, каким меня нашел Спаситель Иисус из на земле. Он за вину мою на крест вновь взошел, и через жертву ту дал вечность мне. Да не умолкнет дух, хвалу тебе неси, достоин ты, Господь, ее иметь. Ты небо дал, Иисус, мне снова обрести, где никогда смогу тебя узреть. Я в небесах хочу тебе гимн продолжить, в сияющем венце у ног твоих. Ты право подарил с тобою побеждать, не вспомнишь никогда грехов моих.

Адамовская я. Все христиане на земле мечтают попасть в небесный город красоты. Хотя они прекрасно понимают, что город абсолютной чистоты. Нечистая туда не водворится. Войдут все без порока и пятна. И видно б нужно было б долго мыться, чтоб стала белоснежная душа. Хотя мешают ей грехи, пороки, но больше всех мешает наше «я». Оно способно в жизненные сроки все Божие присвоить для себя. Оно всегда в душе эгоистично. Отсюда столько горя, сколько бед. Смиряться эгоизму непривычно, чтоб свой не утерять авторитет. Стремится наше «я» себя прославить, способностью, талантами блеснуть и так умело наперед поставить свои заслуги и свой личный труд. Обидчивое «я» до беспредела, никто его не может обличить. Свою защиту выступает смело, кого угодно может обвинить. Плотское «я» бунтует против Бога. Гнева, зависти и скупости полно. Обманутых надежд, неправды много. К пустому финишу и приведет оно. А кто из нас об отвержении мыслит? У многих тот вопрос совсем забыт. И каждый тщательно старался чистить, но не себя, а только лишь других. Плотское «я» возможно ли очистить? Испорчено до крайности оно. Иисус пришел не для того, чтоб чистить, кресту собою пригвоздив его. И вместо ветхого Адамова наследства Господь желает в нас все заменить. Не подарить для очищения средства, а жизнь свою в нас заново вложить. Христова жизнь чиста, светла, прозрачна. Собою не тщеславится она. Иметь ее в себе большое счастье, в подарок нам от Господа дана. И только после нового рождения на крыльях веры будешь восхищен в одно неповторимое мгновение, от всей земли навек освобожден. В тот вечный город, город счастья, мира, небесной абсолютной чистоты, пройдя все сферы светлого эфира, с Христом навеки водворимся мы.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Это всесожжение — жертва благоухания, приятная Господу. Левит 1 глава, 14 и 17 стих. Птицы для жертвоприношения. Всесожжение. Жертвы в книге Левит дают много пищи для размышления. Мы видим, что вначале говорится о всесожжении, которое было полностью для Бога, за исключением кожи тельца. Сначала доля в деле Христа должна быть у Бога. Приносилось три вида жертв — телец, овца или коза, горлицы или молодые голуби. Как и в случае с тельцом и овцой, кровь птиц должна была выцедить к стене жертвенника. Кровь очищает душу, но только кровь Христа названа драгоценной, так как имеет вечную ценность. Птицы представляют Христа как того, кто сошел с небес, и как того, кто пришел от Отца, вечного Сына Божьего. Зачем это ему надо было? Он пришел, чтобы как истинное всесожжение прославить Отца. Так показывает нам его и его жертву Евангелие от Иоанна. Незадолго до креста он сказал: «Душа моя теперь возмутилась». И потом добавил: «Отче, прославь имя Твое». Таково было его желание. Кроме того, он пришел и ради нас. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мы были мертвы по преступлениям и грехам. Он пришел, чтобы дать нам новую жизнь, вечную жизнь. Но для этого Он должен был предать Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Глава 5, 2 стих.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой радиобесед этой недели есть, как мы уже знаем, очень необыкновенная тема – горький жизненный омут или водоем. Эта тема базируется на инциденте, взятом из истории израильского народа. Этот инцидент имел место после чудесного освобождения из Египта израильского народа, после того, как они перешли через Черное море, как по суше. Этот инцидент записан в книге «Исход», 15 главе, в стихах от 22 до 26. Читаю. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька. Почему и наречено тому место имя Мерра? И возроптал народ на Моисея, говоря, «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». И сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Вчера мы с вами говорили о разочаровании Израиля. У них была славная победа. Вне всякого сомнения, они чувствовали, что все их другие проблемы решены заранее. И вот они шли в пустыне в течение 3 дней и не находили воды. Их мучила жажда, зной, уныние. И вот, наконец, они увидели естественный водоем и не верили своим очам. Но когда они попробовали с него пить, то сразу же разочаровались, потому что вода была чересчур горькой, чтобы пить. Ужасное горькое разочарование. Произнося проповеди в больших и малых аудиториях в разное время, я часто спрашивал людей, кто из них страдал от разочарования. Очень немногие люди не страдали. Большинство людей были знакомы с разочарованием. Разочарование – довольно частое явление в нашей жизни. В течение этой недели мы беседуем о том, как понимать и встречать в жизни разочарования и извлекать из них драгоценное. Израильтяне не были готовы к вышеуказанному инциденту. Они были уверены в том, что с того момента, как Бог вывел их из египетского рабства, у них на пути не может быть никаких проблем. Они думали, что больше никакие испытания их не встретят на пути веры. Но Бог был готов. Бог знал, что делать. У Него был ответ. Израильтяне роптали и не получили ничего. А Моисей молился, и Бог дал ему ответ. Он указал ему на готовое дерево. Бог знал, что нужно было сделать. Но найти решение проблемы Моисей мог только через молитву. В нашей вчерашней радиопередаче мы указали на 2 урока, которые логически вытекают из этой истории. Первый урок – это то, что великие победы приготовляют нас к большим испытаниям. Они отнюдь не говорят того, что больше уже не будет никаких испытаний. Вторая лекция или второй урок – горький водоем находился в планах Божьих. Бог вел их в этом направлении.
У него была в этом цель. Дальше. Вчера я сказал, что мы постоянно, даже сегодня, встречаемся на своем пути с горькими водоемами. И я дал несколько примеров. Разбитый брак, неудача в бизнесе, расстройство здоровья, разочарование человеческим лидером или даже родителям. Сегодня я намерен говорить больше на тему этой истории в пустыне. Я желаю беседовать на тему цели испытаний. Вопрос в нашей жизни не заключается в том, будем ли мы иметь в жизни испытания, но каким образом мы ответим, каким образом мы будем реагировать на наши испытания. Испытание в Мерре раскрывает характер израильтян. Этот их характер выражался в ропоте. Ропот – это отнюдь не путь, который решает проблему, но путь, который увеличивает проблемы. Роптать – это отнюдь не способ выйти из трудной и безвыходной ситуации. И если ты, попав в трудную ситуацию, начинаешь роптать, ты начинаешь быть похожим на израильтян. Есть область в твоем характере, над которой надо работать. Бог знал об этом участке твоего характера, и привел Он тебя к водоему с горькой водой, чтобы ты сам увидел, что находится в твоей душе. Дело в том, что акт всякого ропота указывает на отсутствие веры, отсутствие благодарности, на эгоизм, на много вещей, которые являются серьезными проблемами и которые останавливают наш дальнейший прогресс в следовании за Христом. В Божьих планах для Израиля было вести его дальше, чем до горького водоема в Мерре. Он вел их в обетованную землю. Но они были не способны совершить полное путешествие в обещанную страну до тех пор, пока в их характере было то, что проявилось у горьких вод водоема в Мерре. Итак, если ты, находясь в своей личной Мерре, встретив горькие воды, начинаешь роптать, знай, что есть нечто в тебе, над чем нужно начать работу. Бог привел тебя в это место, чтобы тебе показать, что внутри тебя. Но устранить этот недостаток Бог может только в случае твоего искреннего сотрудничества с Ним. Дело в том, что Библия говорит нам очень ясно, что на нашем пути мы встретим испытания. Об этом говорится много раз. Одним из таких особенно ясных мест является послание Иакова, 1 глава, стихи от 2 до 4. Читаю. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вопрос. Является ли моя реакция именно такой? Так ли, друг, ты реагируешь на все искушения? Когда ты идешь за Господом, ты встречаешься со всевозможными испытаниями. Рассматриваешь ли ты эти испытания как радость? Говоришь ли ты «Аллилуйя! Слава Господу за это испытание!» Или, быть может, ты делаешь то, что делали израильтяне, начинаешь роптать. «Господь, почему ты это допустил? Господь, а я думал, что ты силен не допустить до такой ситуации, а теперь я не знаю, что делать». Я продолжаю цитировать из послания Иакова. Читаю. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Как мы видим, одним из главных элементов христианского характера является терпение. До тех пор, пока мы не приобретем терпения, мы не сможем достигнуть некоторых целей, которые поставил перед нами Бог. Терпение же получаем посредством испытания нашей веры. Как мы видим, существует на самом деле только один путь научиться терпению, и этот путь – терпение. Ну, а для того, чтобы терпеть, вы должны быть в такой ситуации, которая требует терпения. Апостол Иаков говорит, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка. Это и есть Божья цель для тебя. Созревший, достигший предела роста, ошлифованный христианский характер, которому ничего не достает. Желаешь ли ты чего-то подобного? Хочешь ли ты быть созревшим, законченным, без всякого недостатка? Чего еще можно желать? Если ты этого желаешь, то ты должен пройти через многие процессы. Эти процессы, несомненно, будут включать в себя и твои собственные, личные горькие воды, свои личные меры. Когда мы приближаемся к водоемам с горькой водой, перед нами две альтернативы, два вида нашей реакции, или ропот, или молитва. Ропот – это проявление неверия, а молитва – признак наличия веры. Что изберешь ты, мой друг? Давайте изберем второе – молитву, находясь у водоема с горькой водой. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как сосна или ель растут среди скал, где, казалось бы, для роста практически нет почвы? Дерево посылает крохотный корешок в едва заметную щель. Он схватывает даже голые камни, как будто это когти какой-то гигантской птицы. После этого дерево растет и крепко держится на земле посредством нескольких сот мощных корней. Это должно служить иллюстрацией и к вашей жизни. Ухватитесь за скалу веков. Держитесь за Господа посредством самого маленького корешка веры. И пусть этот корешок растет и, в свою очередь, пускает другие корешки, чтобы вы могли крепче держаться за эту скалу. Ухватитесь за Иисуса и не отпускайте Его. Врастайте в Него. Обвивайте Его корнями вашей природы и фибрами вашего сердца. Иисус открыт для вас, так же, как скала открыта для ели или сосны. Свяжите себя с Ним так, как дерево связывает себя со скалой. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорененный и утвержденный в Нем и укрепленный в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Колоссянам 2:6-7.

0: Ты опускаешь голову, мой друг. За облаками солнце не исчезло. Не унывай, когда темно вокруг. И кажется, что ты повис над бездной. Унынию не должно власть иметь. Уныние тобой пусть не владеет. Уныние несет с собою смерть. И саван черный на тебя наденет. Уныние стирают в порошок. И кажется, нет почвы под ногами. Уныние просто повергает в шок. Уныние сердце превращают в камень. И кажется, зловещая тишина, удерживая стон, который слезный. И кажется, что не придет весна. И кажется, что все погасли звезды. И все так плохо. Мысли и дела. На крик, на шепот не хватает силы. Но так нельзя бороться против зла. И что же? Жизнь становится немилой. Уныние умеет подкосить. И кажется, что Бог тебя не слышит. И кажется, что не о чем просить. Ты прячешься, но под какою крышей? Унынием стеснен, сражен, разбит. И кажется, что все в груди увяло. А Богом ты по-прежнему любим. Любовь Его тебя не оставляла. Как сердце бьется, слышно на версту, и унывать оно совсем не хочет. Бог отвечает на сердечный стук. Он это делает и днем, и ночью. И кто тогда посмел тебе мешать? Кто прямо в сердце стрелы посылает? Не унывай. Господь не убежал, Он не заснул, Он о тебе все знает. Любая горечь — это не навек. И ласковое солнце засияет, и на молитву даст Господь ответ. И сердце пусть твое не унывает. Никто тебя от Божьей любви не может отлучить. Есть луч надежды, не унывай. Но к Богу воззови, Бог неизменен. Он такой, как прежде. Стыдишься слез, а зря. Поплачь, поплачь. Спасение одно к живому Богу. Бог милосердный, любит, Он твой врач. Ни смерть, ни ад его не превозмогут. Уныние твое уйдет само, ни солнышко, ни звезд не погасило. Ты убедишься, что Господь, Он смог. И где все то, что так тебя давило?
1: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Момент творения. Главный будильник. Наш организм подчиняется разным ритмам. Так, например, температура тела и кровяное давление функционируют круглые сутки. Цикличность других ритмов может составлять 7 дней, 28 дней и так далее. Одни ритмы организма контролируются гипоталамусом, другие – гипофизом, но есть еще ряд желез, отвечающих за ритмичность работы разных органов. Это похоже на комнату, в которой находятся сотни тикающих будильников, и хуже того, каждый из них звонит в свое время. Хаос, да и только. Однако теперь ученым известно, что в головном мозге есть один главный будильник, который координирует работу всех остальных. Специалисты называют его аббревиатурой SCN – сеть с коммутацией каналов. Раньше считалось, что эту функцию выполняет гипоталамус, но гипоталамус всего лишь ассистент SCN. Они вместе настраивают беспорядочные химические сигналы, полученные из всех частей тела, чтобы те гармонично звучали в унисон. Это еще один пример сложного и мудрого замысла нашего любящего Творца и подтверждение того, что Он ни единой детали не оставляет на волю случая, а значит, Он хочет, чтобы вы тоже верили Ему все детали вашей жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Вернувшись в Нью-Йорк, я ощутил возросшее напряжение в обществе. Пробыв в городе день или два, я уехал в сельскую местность, где находилась моя семья в течение лета. Когда я снова оказался в Нью-Йорке, мистер Левит подошел ко мне и сказал: «Брат Финей, я уничтожил евангелиста. Я не был осторожен, хотя вы меня предостерегали. Я слишком увлекся вопросом рабства, что негативно отразилось на газете. Количество подписчиков быстро уменьшается. С января мы не сможем продолжить его издание, если вы не сделаете что-то, что могло бы вернуть общественную благосклонность к газете. Состояние моего здоровья было таким, что я даже не мог предположить, что бы я мог сделать, но пообещал, что я буду об этом молиться». Он сказал, что если я напишу серию статей на тему пробуждения, то это, вне сомнения, мгновенно возродит общественный интерес к газете. Поразмыслив об этом несколько дней, я предложил прочитать в церкви курс лекций на тему пробуждения, отчет о котором он сможет напечатать в газете. Мистер Левит ухватился за это предложение, сказав, что это как раз то, что сейчас нам нужно. В следующем номере газеты он дал объявление о курсе лекций. Это произвело желанный эффект, и количество подписчиков тут же стало расти. Вытянув свои длинные руки, он сказал: «Каждый день у нас появляется столько подписчиков, сколько я могу охватить газет этими руками, чтобы обеспечить каждого из них одним номером». До этого каждый день количество подписчиков уменьшалось на 60 человек, а сейчас оно возрастает намного быстрее, чем уменьшалось прежде. Я сразу же начал читать курс лекций, проповедуя один раз в неделю, и делал это на протяжении всей зимы. Мистер Левит не владел стенографией, и потому просто сидел и делал заметки, сокращая слова таким образом, чтобы самому понимать написанное. На следующий день он переписывал лекцию полными предложениями и посылал ее в типографию. Я читал то, что он записывал, только тогда, когда это появлялось в газете. Конечно же, я не писал свои лекции, они были спонтанными, и не размышлял над тем, какой будет тема моей следующей лекции, пока не прочитывал в газете отчет о предыдущей. И только отложив в сторону свежий номер, я начинал понимать, что нужно обсуждать в следующий раз. Отчеты мистера Левита были очень краткими и недостаточными. Если мне не изменяет память, каждая лекция длилась почти 2 часа. Но то, что он мог записать и передать, можно было прочесть всего за 30 минут. Позже тексты этих лекций собрали вместе и опубликовали в книге под названием «Лекции Финея на тему пробуждения». Едва первые 12 тысяч экземпляров этой книги были напечатаны, как сразу же были распроданы. И сейчас, для славы Христа, я скажу, что лекции были переизданы в Англии и во Франции. Они были переведены на валлийский язык, а на континенте — на французский и немецкий. Эти книги были широко известны по всей Европе и в колониях Великобритании. Полагаю, их можно было найти везде, где говорили на английском языке. После того, как они были переведены на валлийский язык, служители церквей княжества Уэльского на одном из своих общих собраний избрали комитет, который должен был составить отчет о великом пробуждении, произошедшем благодаря переводу моих лекций на валлийский язык. Позже они выслали мне этот отчет. Один издатель из Лондона сообщил, что его отец опубликовал эти лекции 80-тысячным тиражом. Сборники моих лекций стали тем инструментом, с помощью которого начинались пробуждения в Англии, Шотландии, Уэльсе и в других местах. В Англии и Шотландии я встречал много служителей и рядовых христиан, которые пришли к покаянию прямо или косвенно благодаря этим лекциям.
Когда я был за границей последний раз, после одного вечернего собрания ко мне подошли три известных евангельских служителя и сказали, что когда они учились в колледже, на них оказали большое влияние мои лекции о пробуждении, и в результате они стали служителями. В Англии встретил представителей разных деноминаций, которые не просто прочитали эти лекции, но получили большое благословение благодаря им. После того, как они впервые были опубликованы в Нью-Йоркском Евангелисте, в разных местах по всей стране начались пробуждения. Но все это не было плодом человеческой мудрости. Хотелось бы напомнить каждому о том проведенном на корабле дне, о душевных страданиях, о молитве, чтобы Господь сделал что-то, что могло бы возобновить труд пробуждения. И я был уверен, что на мои молитвы придет ответ. Поэтому все, что сделано, рассматриваю как ответ на молитвы того дня. Молитвенный дух сошел на меня в особой мере и наполнил благодатью, несмотря на всю мою греховность. Я прекрасно осознаю, что не заслужил этого, но Бог заключил мою душу в молитве, пока не пришло чувство победы. Благодаря непроходящему богатству благодати в Иисусе Христе, на протяжении многих лет я свидетельствую о прекрасных результатах того дня борьбы с Богом. В ответ на стенание, прозвучавшее в тот день, Он продолжает давать мне молитвенный дух. Вскоре, по возвращении в Нью-Йорк, я начал трудиться в храме. На нас был излит Дух Господень. И все время, пока я был пастором, у нас не прекращалось драгоценное пробуждение. Пока я находился в Нью-Йорке, ко мне приходило много обращений от молодых людей, которые хотели быть моими студентами и изучать богословие. Однако у меня было слишком много работы. Но братья, которые построили храм, поддержали идею теологического обучения. Для этого они подготовили комнату внизу под местом, где находился хор, чтобы я там читал лекции по богословию. Количество заявлений было таким большим, что я решил каждый год в этой комнате читать лекции по богословию для студентов бесплатно. Приблизительно в это время в семинарии Лейн произошел раскол из-за запрета попечителей обсуждать вопрос рабства среди студентов. Когда это случилось, мистер Артур Тепан предложил мне поехать туда. Этот колледж находился в штате Огайо. Он предложил собрать всех тех молодых студентов и подготовить их, чтобы они проповедовали по всему Западу. Издержки он обещал взять на себя. Мистер Тепан был очень искренен, когда предлагал это. Но я не представлял, как смогу уехать из Нью-Йорка и каким образом можно откликнуться на желание мистера Тепана. Хотя и очень благожелательно относился к идее помочь этим молодым людям. Почти все они покаялись во время тех великих пробуждений, в которых я принимал большее или меньшее участие. Пока этот вопрос находился на стадии рассмотрения, в январе 1835 года преподобный Джон Джейн Шипперт из Берлина и преподобный Асса Махан из Синциннати приехали в Нью-Йорк, чтобы убедить меня поехать в Берлин и преподавать там богословие. Мистер Махан был одним из попечителей семинарии Лейн, полагаю, единственным, кто воспротивился запрету свободы слова. Мистер Шипперт основал поселение и приблизительно за год до этого открыл в Берлине школу и получил право на учреждение колледжа. Мистер Махан никогда не был в Берлине. Попечители снесли на территории будущего колледжа несколько жилых домов и построили основной корпус, рассчитанный на его студентов. Поступившее мне предложение заключалось в том, чтобы я приехал и, собрав тех студентов, которые покинули семинарию Лейн, обучал их богословию. Студенты соглашались ехать в Берлин, только если я приму предложение.
У нас было несколько консультаций на эту тему. Братья из Нью-Йорка, заинтересованные в этом вопросе, предложили мне согласиться и каждые полгода проводить занятия в Берлине. Было очевидно, что попечители семинарии Лейн действовали с превышением своих полномочий. Это и заставило многих студентов покинуть это учебное заведение. Я сказал мистеру Шипперду, что не поеду, пока попечители не примут наши условия. Во-первых, они никогда не должны вмешиваться во внутреннюю жизнь колледжа, предоставив заниматься этим совету факультета. Во-вторых, они должны позволить принимать чернокожих людей на тех же условиях, что и белых. Не должно быть никакой дискриминации по цвету кожи. Когда с этими условиями были ознакомлены члены совета попечителей, разгорелась острая дискуссия, в ходе которой все их предубеждения и предрассудки были преодолены, и они согласились с предложениями и условиями. Эта проблема была решена, и инициаторы данного проекта собрались в Нью-Йорке, чтобы подумать, каким образом они смогут внести свой вклад в деятельность колледжа. Они оформили документ, который обеспечивал финансирование профессорского состава на несколько лет вперед. Даже после учреждения этого благотворительного фонда мне не очень хотелось оставлять это замечательное место проповеди Евангелия, где толпы людей собирались слушать мои проповеди. Также я понимал, что в этом новом для нас деле мы столкнемся с противостоянием, которое будет исходить из различных источников. По этому поводу я высказал Артуру Тепану свою обеспокоенность. Я полагал, что мы столкнемся с сильным противодействием из-за наших антирабовладельческих принципов. И потому следует ожидать мизерных финансовых поступлений для строительства зданий и закупки необходимого оборудования. Сердце Артура Тепана было большим, как весь Нью-Йорк, и даже, можно сказать, таким огромным, как целый мир. Когда я высказал ему свои опасения, он мне ответил: «Брат Финей, мой средний доход за год составляет около 100 тысяч долларов. Если вы поедете в Берлин и возьметесь за работу, то увидите, как строятся здания, заполняются библиотеки и аудитории оснащаются всем необходимым. Если будет ощущаться нехватка средств, то я обещаю отдать всю мою прибыль, кроме денег, необходимых для содержания семьи. Поэтому вам не следует беспокоиться о финансах». Всецело доверяя брату Тепану, я сказал: «Хорошо, если это так, тогда остальные трудности мы преодолеем». Но мне было очень непросто оставить церковь в Нью-Йорке. Я не хотел, чтобы труд в Берлине препятствовал моему труду проповедника. Поэтому между мной и церковью была договоренность, что зиму я буду проводить в Нью-Йорке, а летом уезжать в Берлин. Когда это было урегулировано, я взял свою семью и в начале лета 1835 года отправился в Берлин. Студенты из семинарии Лейн приехали в Берлин, и совет попечителей принял решение начать строительство бараков, в которых они будут проживать. Студенты хлынули толпами в Берлин. Получив мое согласие на приезд, местные братья написали, чтобы я с собой привез большую палатку, в которой можно было бы проводить собрание, так как у них не было помещения, способного вместить всех студентов во время проведения служений. Я рассказал об этой нужде братьям из нашей церкви, и они направили меня в то место, где бы я мог заказать эту палатку, и позаботились о ее оплате. Вскоре она была готова. Палатка была 100 футов диаметром и снабжена всем необходимым оборудованием. На вершине центрального столба, который держал все сооружение, висел транспарант, на котором большими буквами было написано «Святыня Господня». Эта палатка нам очень хорошо послужила.
По воскресеньям, когда была хорошая погода, мы ставили ее на площади и проводили общие собрания. Мы также использовали ее для проведения евангелизационных собраний в тех местах, где не было достаточно больших церковных зданий, способных вместить много людей. Я говорил о том, что Артур Тепан дал обязательство в случае нужды отдавать нам весь свой доход на покрытие наших расходов. Ободренный этой договоренностью, я поехал в Берлин. Но он просил меня, чтобы о его обещании попечители не знали и продолжали прилагать должные усилия для развития колледжа и его обеспечения. При такой поддержке работа продвигалась настолько быстро, насколько это было возможно, учитывая, что мы находились в дикой лесной местности, которая в то время была малонаселенной. Как только мы начали строительство и как раз нуждались в большом количестве денег, всю страну постиг экономический кризис. Мистер Тепан и почти все братья, которые жертвовали на поддержку колледжа, потеряли свои капиталы. В то время обанкротились многие богатые люди по всей стране. Мы остались не только без денег, необходимых на продолжение работы, но и с 30 тысячами долларов долга. У нас не было никаких перспектив получить денежные средства от тех друзей, которые ранее поддерживали колледж. Мистер Тепан написал мне письмо, в котором выражал глубокое сожаление о своем банкротстве и об абсолютной неспособности исполнить свое обещание. Мы тогда во многом нуждались, и с первого взгляда казалось, что колледж – это неудавшееся дело. Из-за того, что мы выступали против рабства, огромное количество людей из Огайо категорически противилось нашему начинанию. Враждебно были настроены все соседние города, а в некоторых местах даже звучали угрозы приехать и снести наши здания. Тем временем власти штата пытались наложить арест на имущество, чтобы ликвидировать наше учреждение. Конечно, из-за такого положения вещей народ Божий громко взывал к Господу. В то время мои лекции о пробуждении были очень популярны в Англии. Мы знали, что британская общественность в силе оказать нам помощь, если узнает о наших целях, перспективах и тех условиях, в которых мы находимся. Поэтому мы отправили в Англию наших представителей, преподобного Джона Кипа и мистера Уильяма Дауса. По приезду они информировали британскую общественность о наших целях и о сложившемся положении. Англичане щедро откликнулись на это, собрав для нас 6 тысяч фунтов стерлингов. Это почти покрыло все наши долги. Наши друзья, проживающие в основном в Северных Штатах, были сторонниками пробуждения. Они щедро помогали нам в меру своих возможностей. Но многие годы нам нужно было бороться с нищетой и проходить через испытания. Иногда мы не знали, как проживем следующий день. Но с Божьим благословением продолжали наше дело, насколько только могли. Было время, когда я не знал, как наша семья переживет зиму. Приближался День Благодарения, а мы были так бедны, что мне для того, чтобы обустроить место для коровы, пришлось продать свой дорожный сундук, который я брал с собою в евангелизационные поездки. Проснувшись утром в День Благодарения, я представил Богу свои нужды и, заканчивая молитву, сказал, что если помощь и не придет, я все равно буду ему благодарен и приму все, как его совершенную волю. Я пошел на служение и там проповедовал, наслаждаясь этим, как всегда. Служение было благословенным, и я видел, что люди тоже остались довольны. После собрания я немного задержался, общаясь с некоторыми братьями, а моя жена пошла домой. Когда я уже подходил к дому, то увидел, что она стоит у открытой двери с письмом в руках. Улыбаясь, жена сказала, «Ответ пришел, мой дорогой». И затем передала мне письмо, в котором был чек на $200 от мистера Иосии Чапина. Прошлым летом он был здесь вместе со своей женой.
Я ничего не говорил ему о своих нуждах, впрочем, как и никому другому. Но в письме, в котором находился чек, он написал, что ему стало известно о банкротстве фонда пожертвований и о том, что я нуждаюсь в помощи. Он дал понять, что я могу ожидать большего через некоторое время. На протяжении нескольких лет он посылал мне $600 в год, и на эти деньги я мог жить. Как и было договорено, лето я проводил в Берлине, а зиму в Нью-Йорке. И так продолжалось на протяжении 2 или 3 лет. У нас было благословенное пробуждение всякий раз, когда я возвращался туда проповедовать. Здесь у нас также не прекращался процесс пробуждения. Но вскоре мое здоровье настолько ухудшилось, что назрела необходимость оставить одно поле труда. Моя заинтересованность в создании и становлении колледжа не позволяла мне покинуть это место. Таким образом, я взял увольнение из моей церкви в Нью-Йорке, и зимние месяцы, которые я должен был проводить там, проводил в разных местах, трудясь для распространения пробуждения. Лекции на тему пробуждения я читал, когда еще был пастором пресвитерианской церкви на улице Чатем. На протяжении 2 последующих зим я читал их христианам в храме на Бродвее. Отчет об этих лекциях был опубликован в Нью-Йоркском евангелисте. Также они были опубликованы одной книгой в этой стране и в Европе. Те проповеди были результатом моих длительных размышлений. Я имею в виду, что Божий Дух многое мне открывал в отношении вопроса освящения, что привело к рождению данных проповедей. Многие христиане рассматривали те лекции скорее как отображение закона Божьего, а не Евангелия. Но я так не считал и не считаю до сих пор. Для меня закон и Евангелие взаимосвязаны, и любое нарушение духа закона является нарушением духа Евангелия. Я глубоко убежден в том, что высшая форма христианского переживания достигается только в результате глубокой оценки человеческой совести и сердца в свете Божьего закона. К большому сожалению, я видел, что многие христиане, особенно старшие члены церкви, совсем мало уделяли внимания вопросу благодати. Я замечал, что они теряли то высокое духовное состояние, вызванное пробуждением, даже раньше, чем новообращенные. Так было во время того пробуждения, когда я покаялся. Часто это происходило из-за приверженности старому учению и неправильных убеждений. Я также был порой неудовлетворен своим собственным внутренним состоянием и верой. Если говорить откровенно, скажу для славы Божьей, что Он не позволил мне отступить от веры, тогда как многие христиане отпали. Бывало, что я чувствовал себя очень слабым в присутствии искушений и нуждался в нескольких днях поста и молитвы, тщательного пересмотра моей христианской жизни, чтобы возродить общение с Богом и наполниться божественной силой, которая позволила бы мне эффективно трудиться на ниве пробуждений. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

0: том, что от неба дано.
1: Я не всегда могу тебя понять. И не всегда могу с тобой согласиться. Мне иногда не хочется молиться, а хочется обиженно кричать. А хочется все в свои руки взять. И за себя перед тобой вступиться. Как будто на мгновение забыться и волю Божью не желая исполнять. Как чуток ты. С любовью и теплом меня за эту дерзость не осудишь. Но слышу, плачешь рядом и тоскуешь. И утихает постепенно боль потом. Я не всегда могу тебя понять. И не всегда могу с тобой согласиться. Но помоги, Господь, душой смириться и, вопреки сомнениям, просто доверять.

Пожалуй, всем известно библейское повествование о Ное и всемирном потопе. Оно рассказывает нам о том, как в начале бытия мира настало такое время, когда люди весьма развратились на земле. Но Бог нашел одного человека, Ноя, который в глазах Божьих был достоин милости за свою праведную, богобоязненную жизнь. Господь открыл ему, что намерен погубить землю за грехи живущих на ней, и повелел построить корабль. На этом корабле, ковчеге, Ной впоследствии с семьей и животными спасся от потопа. Строительство этого корабля было для других людей знамением о приближающейся катастрофе. Бог тем самым давал шанс людям спастись от грядущего бедствия, поверив Ною. Но кроме Ноя и его семьи, никто из людей не захотел войти в ковчег. Они не поверили ему. Эта история, произошедшая несколько тысячелетий назад, является ярким прообразом наших дней. В Библии сказано, что как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Во дни второго пришествия Христа и кончины века. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Луки 17:26-27. Сегодня люди также живут, не думая о завтрашнем дне, не задумываясь о своей жизни. Но Слово Божие проповедуется по всей земле. Оно говорит к человечеству, что земля, на которой мы живем, обречена на погибель, что каждому из нас предстоит умереть, а потом суд. Оно призывает: покайтесь, пока еще есть время. И предупреждает: если не покаетесь, вас ожидает ад и вечные мучения. Но многие люди, к сожалению, и сегодня не думают. Они еще не чувствуют приближающейся смерти, не видят грядущего конца света и адских мучений. Они видят только сегодняшний день. А сегодня они едят, пьют, наслаждаются жизнью. Очень часто бывает, что человек только после того, как потеряет что-то, начинает горевать и плакать и говорить: «Если бы сейчас вернуть тот момент моей жизни, я бы обязательно что-нибудь изменил, я бы не допустил случиться этому». В Библии есть хорошо известная притча о богаче и Лазаре. В этой притче богач понял свою безвыходность только тогда, когда уже ничего нельзя было изменить. Наверное, он, находясь в аду, думал: «Зачем же мне нужны были эти греховные утехи, ежедневные пирования, развлечения с блудницами? Сейчас невозможно что-то вернуть и поправить. Теперь передо мной реальность, над которой я в свое время смеялся. Я в муках ада. А Авраам сказал, что я уже на земле получил свое доброе». Что доброе? Временное греховное наслаждение, то, что было приятно его плоти. Время, которое ему было дано Богом для приготовления к жизни вечной, он использовал для греховных утех. А о душе своей он не позаботился. Он предпочел вечному, неувидаемому, временное, тленное. Поэтому сегодня Дух Божий вопиет к сердцам людей: покайтесь в своих грехах, примите Христа, встаньте на путь верный, пока еще есть время. А кто-то говорит: я молод, подожду немножко, а потом, когда состарюсь, приду к Богу. Но для некоторых людей завтра может не наступить, потому что завтрашний день не в нашей власти. Поэтому Библия призывает нас, чтобы мы сегодня искали путь правды. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Иеремия 6:16. Нашу жизнь порой можно сравнить с ездой на автомобиле. Когда едешь по дороге, то на пути встречаешь ограничение скорости. А ты едешь, и тебе кажется, что дорога-то очень хорошая, ровная. Зачем здесь этот ограничительный знак? Но на этой дороге стоит знак, потому что здесь неоднократно гибли люди. Это, конечно, чужие судьбы, но нам надо придерживаться этого ограничения, чтобы самим не оказаться в той же беде.
Не тем ли более мы должны прислушаться к голосу самого Бога, который предупреждает и увещевает нас, чтобы мы остановились на своих греховных путях и встали на Его путь, чтобы не погибнуть? Ведь Библия говорит: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». 1 Коринфянам 6:9-10. Каждый человек много раз в своей жизни стоит перед выбором, что ему делать. И сегодня наш Бог Иисус Христос предлагает всем людям сделать выбор. Приобрести у Него самое главное – жизнь, или пойти в смерть. А мы знаем, что для человека жизнь – это наивысшая ценность. Мы можем много скопить богатства, но если к нам придет беда и будет стоять вопрос о нашей жизни и смерти, то мы отдадим, скорее всего, все, что у нас есть, чтобы спасти свою жизнь. Иисус Христос сказал о Себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Иоанна 14:6. Получается, что люди ищут жизни, но сама жизнь в лице Иисуса Христа зовет их сегодня к Себе. Иисус говорит такие слова: «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Матфея 11:28. Сегодня милость Божия простирается к каждому человеку. Сегодня Бог желает спасать и миловать грешников. Сегодня Он долготерпит каждого из нас, не желая, чтобы мы погибли, но чтобы спаслись. И сейчас по всей земле звучит призывный голос проповедника правды, Духа Святого: «Покайтесь, пока не поздно». А посреди мира стоит новый ковчег спасения. Это Голгофский крест с распятым на нем Иисусом Христом. И всякий, кто верою входит в этот ковчег, принимая Иисуса Христа как Спасителя своей души, приобретает жизнь с избытком. Конечно, как во времена Ноя и сегодня звучат насмешки, высказывается недоверие в адрес этого призыва. Но еще немного, совсем немного, и дверца ковчега закроется. А где будешь ты?

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжении нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что не должно высших себя искать и испытывать сокровенные суды Божии. Сын мой, берегись пересуживать о возвышенных предметах и о сокровенных судьбах Божиих. Для чего один так оставляется, а другой возвышен до такой благодати? Для чего один живет в таком горе, а другой превознесен так славно перед всеми? Дело это выше всякой силы человеческой. И никакого разума, и никакого рассуждения не станет на испытание суда Божьего. Итак, когда станет враг внушать тебе такие мысли, или пытливый человек начнет расспрашивать, отвечай пророческим словом: «Праведен ты, Господи, и правы суды твои». И еще: «Судьбы Господни истины и оправданы все. Судеб моих страшиться должно, а не пересуживать их, ибо разуму человеческому они непостижимы. Еще не суди и не входи в пререкания и о достоинстве святых, кто кого святее или кто есть больше в Царстве Небесном. Отсюда часто рождаются бесполезные споры и состязания, питая только гордость и тщеславие в людях. Отсюда происходят и раздоры, когда один старается из гордости одного святого выше поставить, а другой — другого. Желание знать все это и исследовать не приносит никакого плода, и святым это весьма неугодно. Ибо я не есть Бог неустройства, но мира, и мир этот состоит в смирении, а не в превозношении. Иные, усердно чествуя того или другого святого, к нему чувствуют особенную приверженность, но в этом чувстве больше человеческого, нежели божественного. Все святые от меня святость приняли, ибо я даровал благодать, и я прославил их славою. И я знаю достоинство каждого, и я наперед узнал каждого, и благословил благословением благостным. Я прежде предузнал возлюбленных своих, я избрал их от мира, оно не они меня предизбрали. Я призвал их благодатью, привлек милосердие. Я провел их через всяческие искушения. Я их исполнил великим утешением, и я дал им постоянство и увенчал их терпением. И первого, и последнего я знаю, и всех объемлю несчетной любовью. Мне подобает хвала во всех святых моих. Мне достоит благословение превыше всего, и слава моя в каждом и во всех, кого так славно возвеличил я и предоставил без всякой предваряющей заслуги. И для того, кто презрит единого из малых моих, тот и великому у меня не принесет чести, ибо и малый, и великих я сотворил. Кто умоляет единого из святых, тот умоляет и меня, и всех прочих в Царстве Небесном. Все едина суть в союзе любви, у всех единое чувство и воля единая, и все единую любовь имеют друг ко другу. И еще совершение то, что любят они меня более себя и своих достоинств, и восхищены превыше себя, восторжены свыше собственной любви своей, устремлены они совсем в любовь мою и в ней с услаждением покоятся. Ничто не может отвратить или утомить их, ибо исполнены вечной истины, пылают они огнем любви неугасимой.

И тогда перестанут рассуждать о состоянии святых плотские и душевные люди, те, что не умеют любить другой радости, кроме своей особенной. По своей склонности прилагают они и отнимают, но не в угоду вечной истине. Много неведения, особенно у мало просвещенных людей, что редко кого любить умеют совершенною духовной любовью. Сильно еще привлекает их к тем или к другим естественная склонность или дружество человеческое. И как они в земном чувствуют, так воображают и небесное. Но и сравнения нет между тем, что помышляют несовершенные, и тем, что в высоком откровении прозревают просветленные люди. Берегись же, сын мой, пытливо рассуждать о том, что превыше твоего знания. Но больше всего на то положи труд свой, и в том утверди свое помышление, чтобы явиться тебе хотя бы самым меньшим в Царстве Божьем. И если бы знал человек, кто кого святее и кто кого больше в Царстве Небесном, что польза ему от этого знания, если не поможет оно ему смириться передо мною и потом восстать на прославление моему имени? Помышлять о множестве своих прегрешений и о скудостях своих добродетелей и о том, как самому далеко до совершенства святых, много угоднее Богу, чем спорить о том, кто из них больше и кто меньше святостью. Лучше призывать святых усердными молитвами и слезами и смиренной мыслью преклонять их на честное заступление, нежели стремиться проникнуть в их тайны суетливой пытливостью. Но надо бы напомнить при том, что един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Довольно святые все и преблаженные, лишь бы только умели люди быть довольны и усмирять суетное свои рассуждения. Не славятся они своими заслугами и даже ничего доброго себе не приписывают, а все мне присваивают, ибо все я даровал им от своей бесконечной любви». Столько исполняются божественной любви и преизобильной радости, что ничего больше прибавить к славе их нельзя, не прибавить к их блаженству. Все они святы, и чем верховнее в славе, тем сами в себе смиреннее, тем больше ко мне близки и у меня возлюблены». И об этом говорит Писание, что полагали они венцы свои перед Господом и падали на лица свои перед Агнцем и поклонялись живущему вовеки. Откровение 5.14. Спрашивают многие, кто есть больше в Царстве Божием, и сами о себе не знают, достойны ли будут вмениться с меньшими в Царстве. И то великое есть, меньшим быть на небесах, где все великие, ибо все сынами Божьими нарекутся и пребудут вовеки. И когда вопросили ученики, кто будет больше в Царстве Небесном, услышали такой ответ: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И потому да смирится каждый человек, как дитя перед лицом Божиим». Горе тем, что недостойным почитают смириться волею своею наряду с малыми детьми. Горе им, ибо маленькая дверь Царствия Небесного, и невозможно будет им войти в нее. Горе и богатым, которые уже здесь воспринимают утешение свое. Войдут нищие в Царство Божие, а они за дверью станут и восплачутся. Радуйтесь, смиренные и нищие, вознеситесь духом, ибо ваше есть Царство Божие, если и вы в истине ходите».

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее». Сегодня мы продолжаем беседовать о Саре. Бойкая, подвижная, красивая Агарь, египтянка, нанятая помогать Саре на новом месте в просторном шатре, всеми силами старалась угодить своей хозяйке. Смуглая Агарь перестилала постели, и женщины молчали, каждая погрузившись в свои думы. Сара вспоминала события недавнего прошлого, когда по причине голода в Ханаане им пришлось поехать в плодородный Египет. Все прошло как будто благополучно, если не считать одного обстоятельства, из-за которого Авраам чуть было не потерял свою жену, сказав фараону, что она его сестра. Она, конечно, была его двоюродной сестрой, но как мог Авраам, нежный, заботливый Авраам, позволить, чтобы ее увели во дворец фараона при ее красоте, которую она не потеряла в ее возрасте, чтобы самому спастись от рук этих людей? «Все знают и видят, что ты прекрасная женщина», — говорил он, поднимаясь в седле своего верблюда, когда они въезжали в Египет. «Когда египтяне увидят тебя, мне не поздоровится. Они, наверное, скажут, если эта красивая белолицая женщина его жена, мы убьем его и возьмем ее себе. И потому я прошу тебя сказать им, что ты моя сестра, и тогда они оставят меня в живых и, может быть, даже почтят за красоту твою». Саре в ее возрасте было приятно слышать от мужа, что она красива, и она почувствовала благодарность в сердце за его верность и преданность ей все годы их совместной жизни, несмотря на то, что она не подарила ему ребенка. Она не могла отказать ему, и он действительно оказался прав, потому что сам фараон взял Сару во дворец, осыпав Авраама подарками. Но проведенные там дни были полны страха и беспокойства. Несмотря на роскошь, которая окружала жен и наложниц фараона, среди которых Саре пришлось жить, каждый день она ожидала, что фараон позовет ее, и она рвалась возвратиться обратно в свой шатер, чтобы быть снова со своим любимым мужем. Ее мучила мысль о том, что, может быть, Авраам просто хотел избавиться от нее, чтобы найти себе жену, которая бы подарила ему ребенка. Но все это окончилось благополучно, и Сара возвратилась в свой шатер. И вот теперь, рассуждая обо всем этом, глядела, как смуглая Агарь прибирала постели в ее шатре. Агарь была подарена Саре фараоном после того, как страшная эпидемия постигла Египет во время их пребывания там, и они были отосланы назад в Ханаан. Бог снова помог им и защитил их, и потому она должна перестать беспокоиться и быть благодарной ему за все. Агарь была красива на вид и усердна в своем служении Саре. Она исполняла все ее прихоти в совершенстве, а главное, проворно и ловко, потому что была еще молода, а Сара была стара и уже не надеялась когда-нибудь подарить Аврааму ребенка, несмотря на частые напоминания Авраама об обещании Бога произвести от них великий народ. «Милый, добрый Авраам», — думала она, — «как могла я сомневаться в его добрых намерениях в Египте? Прав он был или не прав, но он остается верным своей бездетной, неплодной, негодной жене». Ее сердце ныло от боли сильнее прежнего, ведь во время бракосочетания она обещала мужу детей. Обычно такие женщины могли дать мужу ребенка от какой-нибудь доброй служанки или рабыни. В этом не было ничего предосудительного, и бесплодные женщины часто поступали так. Сара смотрела на Агарь, и мысль, которая только что зародилась в ее голове, лихорадочно рвалась наружу, не давая покоя. Агарь была новой служанкой, малоизвестной рабыней, и потому было бы менее стыдно предложить ей такую сделку, чем какой-нибудь из рабынь, приведенных из Ура. Жены Лота не было больше в живых, но Сара презирала эту заносчивую молодую женщину. Когда Авраам уделил Лоту лучшую землю, не посчитавшись с собой, этот оппортунист немедленно переселился туда со всей своей родней, но не успел он исчезнуть из виду, как голос Бога заговорил к Аврааму. «Посмотри с места, на котором стоишь, на север, юг, восток и запад, и вот как далеко видит твой глаз, все эти земли будут принадлежать тебе и твоему потомству навеки». Потомству. У Авраама будет потомство. Многочисленное, как песок морской,
Так сказал ей в тот день Авраам. Он уверял ее, что это были слова самого Бога. Это просто немыслимо. Сара быстро встала. «Агарь!» «Да, мадам, я здесь». «Агарь, может быть, Богу угодно, чтобы я проглотила свою гордость и позволила другой женщине родить ребенка, Аврааму? Может быть, это должна сделать ты?» Роковой замысел, наконец, вырвался наружу. Агарь замерла в недоумении. «Я произвожу тебя в наложницы мужа, Агарь. Я доверяю тебе. Ты была верной служанкой, а теперь постарайся подарить ему ребенка». Даже Авраам не подозревал о страданиях и агонии души своей верной жены, когда ее план проводился в жизнь. Агарь была с Авраамом, и после этого отношения между нею и хозяйкой не были такими, как прежде. Все изменилось. Сара внимательно приглядывалась к служанке, пока еще не зная, подарит ли она ребенка мужу или тоже подведет его, как его законная жена. Но вскоре стало ясно, что Агарь подарит Аврааму ребенка, и Сара почувствовала зависть, в то время как весть об этом событии разнеслась среди приближенных их дома. Буквально на глазах Агарь превратилась в грубую, заносчивую, жестокую женщину. Исчезло усердие, и иногда она даже не отвечала своей хозяйке, когда та звала ее и давала распоряжение. Раздражение Сары распространялось и на Авраама, и она с горечью говорила ему: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, начала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и тобою». Несмотря на такое несправедливое осуждение, Авраам все же считал Сару равной себе и спокойно ответил ей: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». Слова Авраама раздули огонь гнева в сердце Сары, и она с беспощадностью обрушилась на Агарь. Не ожидая такого нападения, Агарь упала духом, и в страхе за себя и за своего еще нерожденного ребенка она поспешно собрала немного продовольствия и свои самые необходимые вещи и решила бежать домой в Египет. В буквальном смысле слова ни одна современная женщина не могла бы войти в Сарино положение и понять его. За ее действиями кроются принципы ревности и мести, перенесение вины себя на другого и отказ нести ответственность за свои решения, то есть забегание наперед, предупреждение того, что обещал исполнить Бог. Верно, что при заключении брачного союза Сара должна была дать обещание мужу, что она родит ему детей. Обычай требовал, чтобы бесплодная жена позволяла своей служанке или рабыне родить ребенка мужу. Здесь нужно сказать в защиту Сары то, что любая другая женщина на ее месте не придавала бы этому такого большого значения, потому что браки тогда в большинстве заключались по расчету, а Сара и Авраам, очевидно, любили друг друга, и потому понятно, что Сара ревновала Авраама к Агаре не только по причине ее молодости, но потому что ей удалось то, что в течение многих лет не удавалось Саре. Однако, когда Агарь вдруг превратилась в заносчивую, непокорную женщину, то есть когда план Сары обернулся ей на зло, она сорвала свое раздражение на Аврааме. Нет никакого основания думать, что Авраам потерял свое чувство любви и уважения к Саре. Он просто исполнил ее план, позволив ей настолько повлиять на себя, что начал действовать против обетования Бога. Когда женщина может так сильно влиять на мужа, она должна, по крайней мере, нести ответственность за свои решения. Поведение Сары могла бы повторить любая современная женщина. Как только она почувствовала, что ее решение обернулось ей на зло, она начала обвинять в этом мужа. «В обиде моей ты виновен. Я доверяла тебе свою служанку, а ты посмотри, как она обращается со мной». Во всем вдруг оказался виноват Авраам. Мы, конечно, можем посочувствовать Саре в ее неудаче, которую она потерпела, как жена Авраама, не будучи в состоянии подарить ему детей, но это не оправдывает ее поступка, когда она обвиняет его в том, в чем сама была виновата, не желая нести ответственность за свой замысел. Важно, конечно, иметь в виду и тот факт, что Авраам и Сара жили за тысячи лет до того, как Бог явил себя в личности Иисуса Христа. Авраам пытался убедить Сару в том, что Бог не изменит своим обещаниям и в свое время все исполнит. Он верил в это обетование всем сердцем, и Сара хотела верить в него, но все факты были против этого исполнения. Она была просто слишком старой, и потому она решила, что прежде чем
Авраам станет тоже слишком старым. Нужно проявить практичность и подсобить Богу в этом деле. Ее решение было в полном согласовании с обычаями времени, но забегание наперед привело к неизбежным последствиям. Беда постигла многих. Желая угодить мужу, Сара предстала пред ним в самом невыгодном свете. А он, в душе любя Бога и доверяя ему, жалел, что согласился исполнить замысел Сары. Агарь же, язычница и чужестранка, стала жертвой всего этого грустного предприятия. Мы снова должны отметить, что Бог тогда еще не явил себя во Иисусе Христе, и потому в наши дни забегание наперед, предупреждение, исполнение обетований Бога, тем более непростительно. Наибольшая вина Сары была в том, что она не пожелала ждать исполнения обетования. Такое забегание наперед неизменно кончается болезненно для всякого, кто им занимается. Когда мы разыгрываем Бога, мы всегда встречаемся со своим отсутствием самообладания. Сара потеряла самообладание пред тем, что сама затеяла. Таков неизменный результат забегания наперед, желание опередить Бога в его действиях. Иисус пришел, и мы знаем его, и у нас нет никакого оправдания, когда мы проявляем недоверие его слову. В наши дни женщины, забегающие вперед, подобно Саре, тоже теряют контроль над собой. Только Богу известны сроки, и его расписание всегда точно. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это дивное напоминание для нас, женщин XX века. Сколько чудесных исполнений Твоих обетований и пророчеств привелось нам увидеть, Господи! Мы видели обещанного Тобою Сына Твоего, Иисуса Христа, на кресте. Глазами Духа нашего мы приняли Его, Господь. Мы поверили в Него. Мы видели исполнение Твоих обетований. Помоги нам никогда не забегать наперед, но терпеливо ожидать исполнения Твоего Слова во всем, что Ты делаешь с нами и в этом мире. Ради Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Блудный сын идет своей дорогой, наслаждение ищет для себя, а отец в томлении с тревогой возвращение ждет его любя. Отец знает, в мире много горя, блудному придется испытать, и отец с любовью во взоре сколько надо будет ожидать. Полон дом для радости и счастья, и отец без скупости отдал, что для сына было его частью, отпустив, куда тот пожелал. В результате горькие потери и разочарования в друзьях. Всех друзей ему закрылись двери, когда тот пустил богатство в прах. Так и мы, в порывы юной силы, полные здоровья и труда, расточаем все, что дано было, тратим все бездумно, без стыда. И когда в роскошной жизни жаждой расточили все в мирских путях, хорошо, что вспомнили однажды, ждет любя отец на небесах. Аминь.

Взывай, так как есть отвечающий, и верь, он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног. Он есть преступление, с ним

колеблющийся есть утверждающий. Он наша опора и щит. Тесенят тебя есть защищающий. Он дивно тебя защитит. Ты болен, есть боль унимающий. И если ты даже умрешь, наш Бог — это Бог воскрешающий. Будь верен.

Если Бог отвечающий, только от сердца взывай. Тяжел крест он есть, помогающий, поможет тебе в трудный час. Что делать он, Бог вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, он дух утешающий, любви его нету границ. И разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, взывай, друг мой, почаще взывай. Помни, есть Бог, отвечай.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Тетушка Кэрол, сегодня твоя очередь рассказывать нашу историю. О чем она?
3: Ты знаешь, дядюшка Дэн, моя сегодняшняя история об одном знаменитом французе, чье имя известно всем. Его можно увидеть почти в каждом продуктовом магазине или, как мы говорим, супермаркете. Мы вспоминаем о нем каждый раз, когда покупаем пастеризованное молоко.
2: А, ты, наверное, имеешь в виду Пастера.
3: Совершенно верно, дядюшка Дэн. Этот знаменитый человек, хотя он не был врачом, так много сделал для здоровья людей, как никто другой.
2: Как же ему это удалось?
3: Думаю, что его решимость, упорство и, прежде всего, его внимание к мелочам, к деталям, помогли ему увидеть то, чего не замечали другие.
2: Понятно. А как ты назвала свою историю?
3: Эту часть я назову «Решение загадки». Жан-Жозеф Пастер, кожевник по профессии, жил со своей женой Жанной в маленьком французском городе Доле. Через два дня после Рождества 1822 года у них родился мальчик, которого они назвали Луи. Позже семья Пастеров переехала в Арбуа, и Луи ходил в начальную школу при местном колледже. В первые годы учебы никаких признаков величия у него не было заметно. Он был обычным, средним учеником, хотя и проявлял склонность к точному мышлению. Позднее, во время его учебы в колледже Арбуа, директор колледжа месье Рамоне обнаружил в его медленном и методичном мышлении искру живого воображения. Он рекомендовал отдать Луи в Парижский университет. Для этого ему надо было сначала поступить в подготовительную школу в Париже. И вот однажды, холодным дождливым октябрьским днем, Луи вместе со своим другом Жюлем Верселем в почтовой карете отправился в Париж, оставив далеко позади любимый дом. Никто из детей так не скучал по дому, как Луи. Ночами он лежал без сна и думал о доме.
4: Ах, если б я только мог хоть ненадолго снова очутиться дома, на берегу реки с родителями и с сестрами. Но если я хочу поступить в университет, я должен оставаться здесь.
3: Несмотря на его страстную любовь к учебе и решимость упорно работать, тоска по дому преследовала его постоянно. Однажды он признался в этом Жюлю.
4: Если б я только мог снова почувствовать запах сыромятни, я думаю, я бы вылечился от тоски.
3: В конце концов, директор школы месье Барбе стал так сильно тревожиться о здоровье Луи, что послал за отцом юного Пастера. Вскоре Луи вернулся домой. Прошло время, и вот Луи получил степень бакалавра гуманитарных наук в Безансоне и вернулся в Париж к месье Барбе, где проучился еще год, но на этот раз уже не так сильно скучая по дому. В конце года он сдал письменный вступительный экзамен в Парижский университет с четвертым результатом среди всех абитуриентов. Внимание к мелочам, которые он проявлял во время учебы, начало приносить плоды. Скоро Луи обнаружил склонность к изучению химии. В университете он учился в классе знаменитого химика Антуана Балара и, кроме того, дополнительно посещал лекции Дюма Сорбона. С этих лекций он выходил исполненный энтузиазма и желания посвятить свою жизнь химическим исследованиям. Если бы не его близкий друг Шарль Шапуи, то Луи проводил бы в химической лаборатории все свое время, свободное ото сна.
5: Послушай, Луи, но не можешь же ты вечно сидеть в этой вонючей лаборатории, а?
6: Я не могу. Да если б на то была моя воля, я именно бы сидел тут вечно. К тому же она вовсе не вонючая. Это запах химии.
5: Ну ладно, ладно. Ну, пусть будет по-твоему, но только сейчас ты пойдешь со мной, и мы что-нибудь поедим.
6: Нет, нет, не сейчас, попозже.
5: Нет, нет, если ты не будешь думать о своем здоровье, ты недолго проработаешь в этой лаборатории. Ну, пошли, пошли. Я обещал твоему отцу присмотреть за тобой, чтобы ты хоть раз в день ел как следует, и я намерен сдержать свое обещание.
6: Ну, ладно, ладно, дай мне только вот это закончить. А пока ты ждешь, ты можешь зарыть свой нос в какую-нибудь книгу по философии.
3: Учившись 3 года в университете, юный Пастер сдал экзамены, которые давали ему право преподавать. Однако не только Шарль Шапуи, но и другие люди заметили живой ум студента. Однажды вечером, когда Шарль и Луи ужинали...
5: Послушай, ты ведь теперь получил право преподавать, Луи. Ты уже решил, что ты будешь делать?
6: Нет, еще нет. Скорее всего, министр просвещения пошлет меня куда-нибудь преподавать. Обычно посылают сразу, как только получишь диплом. Интересно, кто это? Кто там?
7: Вы, месье Пастер?
6: Да, я. А что?
7: Вам письмо, месье. Распишитесь вот здесь, пожалуйста.
6: Ну, спасибо. До свидания. Интересно, от кого это письмо?
5: А ты не стой там, как вкопанный, а распечатай его и увидишь.
6: Да-да. Прошу вас прийти в мою лабораторию к 10 часам утра. Я имею честь сообщить вам кое-что для вас интересное. Подпись. Антуан Балар. Интересно, что он от меня может хотеть?
3: На следующее утро Луи Пастер в сопровождении своего друга Шарля Шапуи отправился в лабораторию к Балару. Здание, в которое они вошли, жужжало как улей. Там шли лекции, лабораторные занятия.
8: Доброе утро, Луи.
6: О, профессор Дюма. Доброе утро. А вы зачем здесь? Я хотел сказать, что не ожидал вас тут встретить.
8: Я просто подумал, что неплохо было бы мне поприсутствовать, когда Балар сообщит вам свою новость. Пойдемте, я отведу вас к нему.
6: Так вы знаете о том, что он меня пригласил к себе?
8: Ну, конечно. Ведь я был у Балара, когда он писал вам записку.
6: Да что тут такое происходит, профессор?
8: Это сюрприз профессора Балара, и я не хочу его портить. Сейчас все поймете.
2: Итак, юный Луи Пастер затосковал по дому.
9: Да, ему хотелось снова почувствовать знакомые запахи дубильной мастерской.
2: Насколько я понимаю, это не особенно приятный запах.
9: Но это был его дом, со знакомой обстановкой, и там были родители, которые его любили. Знаешь, одно дело в доме, где твоим близким до тебя и дела нет, и...
2: И совсем другое дело, когда родители действительно проявляют интерес к своим детям, проводят с ними время... умеют выслушать их и во всем им помогают с любовью. Тогда они дают детям самое лучшее.
9: Именно я это и хотела сказать, но не совсем. Если сейчас нас слушают родители, которые хотели бы понять, как помочь детям, хотели бы, чтобы им было что обсудить вместе с детьми, то таким родителям очень помогли бы наши бесплатные уроки Библии.
2: Да, действительно. Дети и родители могут вместе обсуждать рассказы. И могут тоже вместе решать упражнения и отвечать на вопросы.
9: Как приятно посидеть с этими уроками за семейным столом.
2: Ви можете обратитися к нам по електронной почте сегодня.
9: Чуть позже мы дадим вам наш адрес.
2: А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется «Решение загадки».
3: Молодой Луи Пастер получил загадочную записку с приглашением прийти в лабораторию профессора Балара. В сопровождении своего друга Шарля Шапуи и профессора Дюма он направляется к кабинету Балара. Вот они миновали аудитории, в которых идут занятия, и подошли к двери лаборатории Балара. В лаборатории сидел человек, который в возрасте 24 лет открыл химический элемент бром и что-то писал в тетради. Но вот Антуан Балар, теперь уже средних лет, вскочил со стула навстречу посетителям. Лицо его озарила широкая улыбка.
10: Доброе утро, Луи. Я вижу, вы точны. Это хорошо. Ну так вот, моя записка, наверное, немного вас заинтриговала, Луи, а?
11: Мягко говоря, да, месье.
10: Я так и думал. Вам придется меня простить. У меня такая привычка. Я люблю возбуждать любопытство. Но давайте к делу. Все годы вашей учебы у нас и профессор Дюма, и я наблюдали за вами. И мы пришли к выводу, что вас ждет большое будущее.
11: Спасибо, месье.
10: Вы ведь сейчас работаете над докторской диссертацией, и вам, наверное, хотелось бы проводить все время в лаборатории, правда?
11: Да, месье, но вряд ли это будет возможно.
10: А мы с профессором Дюма считаем, что это просто необходимо. Вот мне и пришла в голову одна идейка. Как бы вы отнеслись к предложению поработать в должности ассистента в моей лаборатории?
11: В должности, месье? Вы сказали в должности?
10: Да, да, да.
11: Вы хотите сказать, что вы предлагаете мне постоянную работу?
10: Именно это я и хочу сказать. Жду вас завтра ровно в 7 утра.
11: Хорошо. К 8 утра я буду на месте. И спасибо вам.
10: Между прочим, мне от вас нужно только одно. Упорная работа.
3: Пастер проработал в лаборатории почти 8 месяцев. Однажды, холодным дождливым зимним утром, его позвали в кабинет к Балару.
10: Я хочу представить вам, Луи, месье Агюсто Лорана. Он преподавал в Бордо, но ушел оттуда и теперь будет работать с нами.
3: Через несколько недель Лоран поднял глаза от микроскопа и позвал.
12: Луи! Луи!
11: О, простите, месье, вы давно меня зовете?
12: Да, но если вы поглощены своей работой, это не важно. Вы, кажется, интересуетесь кристаллами.
11: Да, месье, я даже пишу докторскую диссертацию на эту тему.
12: Тогда это может вас заинтересовать. Вот, глядите. Это кристаллы вольфрамата натрия. Смотрите внимательно. Видите, тут кристаллы трех разных видов.
13: Меня всегда поражают эти загадки природы.
11: Да-да-да-да-да. Меня тоже. И, кстати, о кристаллах. Мне это напомнило об одной вещи, которая меня заинтересовала еще во время учебы в университете.
13: Интересно, интересно. И что же это?
11: Это загадка Митшерлиха.
13: А, да-да-да, знаю-знаю. Величайшие умы не могли ее решить многие годы. Ну, а как обстоит дело сейчас?
11: В 1844 году Митшерлих подверг воздействию света кристаллы винной и паравинной кислоты.
13: Ага.
11: Кристаллы винной кислоты преломляли свет вправо.
13: Так.
11: Но когда он стал испытывать паравинную кислоту,
13: оказалось, что ее кристаллы вообще не пропускают свет.
11: Что и странно. Если учесть, что и два раствора, да и сами кристаллы внешне выглядят абсолютно одинаковыми.
13: Да.
11: Кристаллы одинаковой формы и имеют одинаковое число и расположение атомов.
13: Тогда почему же одни преломляют лучи света вправо, а другие вообще не пропускают свет?
11: Вот это-то и непонятно.
4: В этом и заключается вся загадка. Решите ее, мой мальчик, и вас ждет слава.
11: О, если бы я только смог.
9: Эта загадка преследовала Луи все утро, а к вечеру он решил над ней поработать. Он все время повторял себе, что он не пытается найти решение загадки, и что это не удалось более зрелым и опытным людям, которые уже предпринимали такие попытки, что он всего лишь изучает их методы, чтобы усовершенствовать свои. Он прервал свои поиски решения загадки Митштерлиха только для работы над докторской диссертацией, которую он закончил в августе 1847 года. Только после этого он смог всерьез приступить к экспериментам по решению этой загадки. Сначала он составил 19 разных растворов солей винной кислоты или тартратов и наблюдал за поведением кристаллов под микроскопом. Когда он изучил сухие кристаллы, он поместил их в раствор и провел наблюдение с гониометром и полириметром, приборами, которые он сделал сам, чтобы измерять изменения лучей света при их прохождении через раствор. Результаты каждого опыта он тщательно сравнивал с результатами, полученными Митштерлихом и знаменитым кристаллографом Деля Провастаем. И вот настал день, когда его терпение и упорные усилия наконец принесли плоды.
11: Что это? Да-да-да-да-да, так и есть. Эти крошечные грани есть у всех малюсеньких кристалликов. И, по-видимому, именно они заставляют тартраты преломлять свет вправо. Ну, конечно, они действуют, как крошечные зеркальца. О, я назову их правосторонними кристаллами по положению граней. Да, подумать только. Я увидел то, чего не видел никто.
9: Окрыленный радостью открытия, он продолжал эксперименты с еще большим пылом, чем раньше, порой забывая и о еде, и о сне. Он рассуждал так.
11: Если кристаллы соединений винной кислоты правосторонние, то есть с гранями с правой стороны, и если они преломляют лучи света вправо, а кристаллы солей паравинной кислоты и паратратов вообще не пропускают свет, то значит ли это, что у них вообще нет граней? Да, вполне возможно. Я сейчас же это проверю.
9: И он поверил, его первые наблюдения как будто подтверждали его теорию. Но когда он стал исследовать паратартрат аммония, он увидел, что крошечные грани были на месте. Значит, его теория оказалась неверной. Что же делать дальше?
14: Вот, пожалуйста, все грани на месте. А я-то думал, что их тут и не должно быть.
11: Так, но что это? Грани-то не одинаковые? Некоторые из этих крошечных штучек правосторонние кристаллы, а другие левосторонние. А что, если правосторонние и левосторонние кристаллы нейтрализуют друг друга? И поэтому паратартраты не пропускают свет? Да-да-да-да-да-да. Может быть, в этом и кроется вся разгадка.
9: Без малейшей надежды на успех, после недавнего разочарования, он начал проверять свою последнюю теорию. Медленно, старательно взялся он за скучную работу. Ему предстояло разделить кристаллы на две отдельные группки – правосторонние и левосторонние, как он их назвал. Наконец, крошечные частички были полностью рассортированы. Теперь оставалось сделать еще три вещи. Во-первых, он приготовил раствор правосторонних кристаллов и поместил его образец в полириметр. Он был весь в напряжении.
11: Так и есть. Правосторонние кристаллы отражают лучи света вправо.
9: Весь в ожидании. Он поместил в полириметр раствор левосторонних кристаллов.
11: Как я и надеялся, левосторонние кристаллы преломляют свет влево.
9: Дрожа от волнения, он поместил в полириметр раствор, в котором смешал кристаллы двух видов в равных долях. Если его теория верна, то они нейтрализуют друг друга и вообще не будут пропускать свет. Если же он не прав, он не решался даже думать об этом. И, наконец...
15: Есть! Решил! Профессор! Профессор Балар, я нашел! Решено!
10: Что вы нашли? Что решено?
15: Загадка Митчерлиха. Я только что ее решил. Идите сюда, посмотрите, скорее! Я чувствую себя первооткрывателем, увидевшим новую землю.
9: Когда Пастер показал профессору Балару доказательства своего открытия, профессор пришел в не меньшее волнение, чем сам Луи. Со своим обычным энтузиазмом Балар распространил новость во всех научных кругах Франции. Он специально разыскал весьма уважаемого французского химика Жана Баптиста Био. Био, которому в то время было 74 года, отнесся к его сообщению недоверчиво.
16: Так вы утверждаете, что ваш ассистент... решил загадку Митчерлиха?
10: Я не утверждаю. Я знаю, что он ее решил.
16: Я сам работал над этой штукой Митчерлиха. Трудились над ней другие химики. Решение ускользнуло от наших многоопытных умов. А вы хотите сказать, что этому 26-летнему юнцу удалось преуспеть там, где мы потерпели неудачу?
10: Да, именно.
16: Надеюсь... Вы извините меня, но я не могу разделить вашего энтузиазма. За мою долгую жизнь мне приходилось слышать столько сенсационных новостей о новых открытиях, которые на поверку оказывались ложными. Пришлите ко мне вашего гения, и я выясню все сам.
9: Пастер еще не успел встретиться с Био, когда из Арбуа пришла скорбная весть. Через несколько часов после перенесенного апоплексического удара скончалась мать Луи. Онемевший от горя, Луи поехал домой. Долгие недели он оставался дома. Работать он не мог. Когда, наконец, он вернулся в Париж, он отправился к недоверчивому Био.
16: Ну-с, так вы утверждаете, что вы решили загадку Митчерлиха?
11: Да, месье.
16: Ну-ка, посмотрим сейчас. Идите сюда, молодой человек, и смешайте для меня раствор паратартрата аммония. А я поставлю его вот сюда, в шкаф, и запру, чтобы его никто не трогал.
9: И вот на следующий день двое ученых, старый и молодой, встретились снова. Био стоял за спиной Луи и заглядывал ему через плечо, когда тот отделял друг от друга кристаллы двух разных видов.
16: Так вы утверждаете, что они левосторонние?
11: Да, месье.
16: Я не вижу никакой разницы с теми другими. Ну-ка, дайте мне те кристаллы, что вы называете левосторонними. Я сам положу их в раствор. А вы выйдите в соседнюю комнату и подождите там, пока я не закончу опыт. Я не желаю, чтобы меня отвлекали по мелочам.
9: Те минуты, что Луи ждал за дверью, показались ему пыткой. А что, если он в чем-то ошибся? А что, если он был неправ? Наконец, Био позвал его. Наступил решающий момент.
16: Ну, хорошо, молодой человек. Сейчас мы увидим, правы вы или нет. Так вы утверждаете, что эти кристаллы должны преломлять свет влево?
11: Да, месье.
16: Если окажется, что вы правы, то я буду знать, что предо мною великий ученый. Ну, а если же нет, тогда...
9: Био не закончил фразы и поместил раствор в полириметр. Луи ждал, затаив дыхание. На карту было поставлено все его будущее. Оба напряженно смотрели в прибор. И вот свершилось. Лучи света колыхнулись влево. Био медленно выпрямился, взял руку Пастера в свою и тепло посмотрел на него. Остальное было делом техники. Проверить правосторонние кристаллы и затем посмотреть, как кристаллы двух разных видов нейтрализуют друг друга. Когда опыт был закончен, Био нарушил молчание.
17: Дорогой сын мой, я всю свою жизнь так любил науку, что это тронуло меня до глубины души.
9: Эти слова звучали в ушах Луи до конца его дней. Он доказал правоту своих открытий одному из величайших ученых Франции. Перед ним распахнулись врата славы, за которыми его ждала новая работа, бесконечные часы работы в поисках разгадок неведомого. Я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя история о Луи Пастере.
2: Очень понравилась. Меня вообще интересуют научные открытия. Ты знаешь, тетушка Кэрол, когда-то я даже мечтал стать геологом. И эта идея не давала мне покоя долгое время.
9: Ну, в таком случае, дядюшка Дэн, могу тебя порадовать. У меня в запасе еще две интересные истории жизни Пастера. И я уверена, что и они тебе очень понравятся.
2: Прекрасно. Сейчас послушайте американскую песенку, которая называется «Давайте все придем к Богу».

0: Я обещал всем напомнить наш адрес. Вот он. radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Спасибо, что вы слушали нас сегодня.
1: Спасибо и до следующей передачи.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Послушай, маленький дружок, хочу тебе сказать, что есть великий вечный Бог, ты должен это знать. Ты также должен знать о том, на небе Бог живет. Есть в небесах чудесный дом, и Бог тебя там ждет. Пока не видишь Бога ты, но смотрит Он любя. С небес оттуда, с высоты, все время на тебя. Не забывай о нем, малыш, нигде и никогда. Когда гуляешь или спишь, Господь с тобой всегда.

0: Учительница ласково посмотрела на свою ученицу. «Но не плачь, Кулу. Господь Иисус для всех и для тебя найдет работу». Но слезы текли по щекам, не переставая. Кулу чувствовала себя такой несчастной. Она очень старалась научиться читать, но никак не могла запомнить все это множество разных черных закорючек. А что, если ее отошлют назад, домой, и она так и не станет учительницей? Все жители деревни будут смеяться над ней и говорить: «Кулу слишком глупая, чтобы научиться читать». И мама очень огорчится. Так думала Кулу. И плакала так горько, что казалось, сердце разорвется. «Не плачь, Кулу», — пыталась успокоить девочку учительница, нежно вытирая текущие по щекам слезы. «У тебя всегда будет возможность что-нибудь делать для Иисуса. В Библии написано, что мы — письмо, читаемое всеми. Если ты не сможешь стать учительницей, то ты сама можешь стать живой книгой. Если ты доверишься Богу, ты еще диву даваться будешь, как Он тебя употребит в служении Ему». Кулу поняла, что хотела сказать ей учительница. Она должна быть другим людям свидетельством того, что в ее жизни смог сделать Бог. И печальное сердце Кулу опять наполнилось миром и радостью. Спустя некоторое время после этого разговора в школу миссии из одной отдаленной деревни, в которой жили миссионеры, пришло письмо. Миссионеры писали: «Мы начали работу совсем недавно. Нам очень трудно установить контакт с местным населением. Многие еще сторонятся нас, а некоторые даже очень враждебно против нас настроены. Не могли бы вы послать к нам одну из учениц, чтобы она помогла нам?» Учительница рассказала об этом письме Кулу и спросила ее, не хочет ли она взяться за это трудное дело. «Да», — согласилась Кулу, — «хочу быть живой книгой, о которой мы говорили». Когда миссионеры пришли в эту деревню, местные жители не знали, как к ним относиться. Деревенский колдун убедил жителей, что белые люди хотят их всех заколдовать. Люди делали все, чтобы от этого колдовства защититься. Они вешали на углы хижин, на руки, на ноги и на шею различные амулеты. А когда они увидели миссионера с четырьмя глазами и миссионерку с горшком на голове, она была в шляпке, то все жители деревни испуганно попрятались по хижинам и по зарослям. И тогда к миссионерам приехала Кулу и стала жить у них. Кулу тоже была черная, как и местные жители, но она была наверняка уже заколдованная, думали жители деревни, а то бы она не жила с миссионерами. А Кулу, проходя по деревне, только приветливо всем улыбалась. И так как делала она это каждый день, то вскоре многие, и в первую очередь дети, осмелели. Самые смелые даже начали задавать ей вопросы. «Зачем эти белые люди пришли к нам? Как долго они будут здесь жить?» «Они пришли, чтобы рассказать вам о живом Боге, который является Господом всех людей, белых и черных», — поясняла она.
1: «Бог нас давно забыл».
0: «Нет, Бог не забыл вас, Он любит вас». И Кулу начала рассказывать об Иисусе Христе. Как Он пришел в мир спасти грешников, как Он умер за них, чтобы они, если поверят в Него, спасены были. Она рассказала о том, как Бог изменил ее жизнь и как она рада принадлежать к Его племени. Дети слушали, затаив дыхание. Никогда они еще ничего подобного не слышали. Через несколько дней после этого один из мальчиков серьезно заболел. Многие приносили ему самодельное лекарство, но ничего не помогало. Ему становилось все хуже и хуже. В отчаянии мать больного позвала Кулу. «Может быть, твой Бог сильнее злых духов, которые овладели моим сыном?» Кулу принесла лекарство от миссионеров и, склонившись на колени у постели больного, попросила Иисуса, врача всех врачей, исцелить мальчика. Каждый день она приходила к больному и ухаживала за ним. Бог услышал ее молитву, мальчик выздоровел.
1: «Это Бог Кулу меня исцелил!» – рассказывал он радостно повсюду. «Теперь и я принадлежу к его племени!»
0: Так свидетельство маленькой девочки, не умевшей читать, помогло постепенно завоевать сердца жителей.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы уже собирались вместе под этой крышей, чтобы заявить об особенностях учения нашей церкви. Вчера вечером мы постарались показать миру, что верим в единство Церкви Господа Иисуса Христа. А сегодня днем и вечером намерены через уста наших братьев изложить те истины, в которых мы убеждены, и особое внимание обратим на великие учения, бывшие нередко предметом нападок. От них мы, несмотря ни на что, не отказываемся. Ибо они, как мы убедились на собственном опыте, истинны и полны благодати. Сегодня я представлю вам тех братьев, которые будут беседовать с вами. Но прежде постараюсь кратко, насколько это возможно, высказать несколько мыслей в качестве предисловия к их проповедям. Спор, который идет между кальвинистами и арминианами, весьма важен. Однако он не затрагивает вопросов личного благочестия настолько, чтобы от принятия того или иного взгляда зависело обладание вечной жизнью. Иначе обстоит дело со спором между протестантами и папистами, потому что спасенный верой в Иисуса Христа ни за что не согласится, что его оппонент может спастись, полагаясь на свои дела. Здесь спор идет о жизни и смерти, потому что, по сути, он сводится к учению об оправдании по вере, которое Лютер удачно назвал проверочным учением, так как в зависимости от отношения к учению церковь или устоит, или падет. Есть и другие вопросы, которые жизненно важны для христианства. Но, думаю, все признают, что хотя Джон Весли ревностно отстаивал арминианство, а Джордж Уайтфилд с не меньшей горячностью отстаивал кальвинизм, оба они были благочестивыми людьми. Однако мы не можем закрыть глаза, с нашей точки зрения, на явные заблуждения наших оппонентов, и мы не могли бы больше называться честными людьми, если бы заявили, что истинно и то, во что верим мы, и то, во что верят они. Разум честного человека не позволяет ему считать, что «да» и «нет» в отношении одного учения могут быть одновременно истинными. Я говорю, это надо понимать так. Мой брат открыто заявляет, это надо понимать наоборот. Не можем же мы быть одновременно правыми. Мы готовы признать, да иначе и не можем поступить, что какую бы сторону человек ни принял в этом споре, от этого не зависит его будущее или нынешнее положение пред Богом. Но все же мы считаем эти вопросы достаточно важными, поэтому смело и горячо отстаиваем свои убеждения, веря, что совершаем важное дело Божие. Сегодня часто будет звучать слово «кальвинизм». Но поймите нас правильно, мы используем его ради краткости. Учение, называемое кальвинизмом, произошло не от Кальвина. Мы убеждены, что оно берет свое начало от великого основателя всех истин. Вероятно, сам Кальвин извлек это учение в основном из работ Августина. Августин, вне всяких сомнений, с помощью Святого Духа пришел к нему в результате глубокого изучения трудов апостола Павла. А апостол Павел получил его через Святого Духа от Иисуса Христа, великого основателя христианства. Мы используем слово «кальвинизм» совсем не потому, что Кальвин учил истинам, с которыми мы согласны. Мы готовы назвать это учение любым другим именем, если бы могли отыскать такое, которое было бы понятно всем и соответствовало бы сути того, что оно обозначает. Кроме того, сегодня нам часто придется упоминать также слово «арминианство», Но это не значит, что мы думаем, будто все люди, принадлежащие к церквам, его исповедующим, придерживаются армянских взглядов. Есть некоторые кальвинисты, принадлежащие к кальвинистским церквам, которые отвергают их учение. Более того, существует немало методистских церквей, которые практически во всем согласны с нами. И мне кажется, что если бы мы сравнили наши личные мнения, а не официальные вероисповедания, то мы оказались бы еще ближе друг к другу. Впрочем, образ нашей христианской жизни тоже мало отличается. Например, в сборнике гимнов мистера Весли, который должен как будто отражать его богословские взгляды, есть стихи более кальвинистские, если можно так выразиться, чем в наших собственных сборниках. Я был сильно поражен ярким выражением, которое сам не всегда решаюсь использовать. Хочу подчеркнуть, что, критикуя армянианство, мы не питаем никакой вражды к тем, кто носит имя армянина, хотя, по сути, сам им не является. Мы критикуем не людей, а их взгляды. А теперь, условившись о терминах, я должен заметить, что очень важно понять подлинную суть кальвинизма. Против нас выдвигали самые нелепые обвинения. И, боюсь, их авторами иногда были люди, которые прекрасно знали, что эти обвинения ложные. Да и сегодня многие наши оппоненты, когда у них кончаются аргументы, делают соломенное чучело, называют его Жаном Кальвином и выпускают в него свои стрелы. Я не намерен защищать это чучело. Можете стрелять в него сколько угодно, или даже сжечь. И если вам так захочется, то продолжайте опровергать учения, в которые мы никогда не верили и которым никогда не учили. Разоблачайте заблуждения, которые никогда не существовали, разве что в вашей собственной голове. Сегодня мы заявим о том, каковы наши убеждения на самом деле, и надеемся, что те, кто не согласен с нами, сделают нам одолжение и не будут больше распространять о нас нелепые суждения. Если они могут опровергнуть наше учение, то пусть сначала честно изложат его суть, а потом докажут его ошибочность. Но для чего сначала представлять людям карикатуру на наши взгляды, а потом высмеивать ее? Однако чаще всего нас обвиняют в фатализме. Это вера в неотвратимость судьбы. Возможно, есть кальвинисты, которые являются фаталистами, но кальвинизм и фатализм — совершенно разные понятия. Разве не все христиане придерживаются учения о провидении Божьем? Разве не все верующие в Бога придерживаются учения о божественном предвидении? Все возражения, которые выдвигаются против божественного предопределения, с равным успехом можно выдвинуть против божественного предузнания. Мы верим, что Бог предопределил все с самого начала. Но ведь есть разница между предопределением разумного, мудрого и любящего Бога и слепыми сторонниками фатализма, которые говорят «это так, потому что иначе быть не может». Между христианским предопределением и мусульманским фатализмом любой думающий человек может без труда заметить существенное различие. Мы не отрицаем, что все предопределено так, что обязательно должно состояться. Однако, все происходит не потому, что оно просто не может не произойти, а потому, что так определил Бог Отец, чье имя есть Любовь. Колесо провидения вращается со строжайшей точностью. В этом есть и мудрость, и цель. Колесо исполнено очей. Предопределение ведет к самой великой и заветной цели, к славе Бога, а также ко благу творения. Находятся люди, которые выдвигают еще одно обвинение против нас. Якобы мы проповедуем богохульное и страшное учение о том, что Бог самодержно и незаслуженно предопределяет людей к проклятию. «О, — говорят они, — вы учите, что люди прокляты, потому что Бог сделал их проклятыми. И они отправляются в ад не из-за греха, не из-за неверия, а из-за какого-то непонятного решения Бога, которым Он определил их судьбу». Братья, но это еще одно несправедливое обвинение. Избрание не подразумевает предопределение к проклятию. Может быть, кто-то верит в безусловное проклятие. Я не собираюсь защищать этих людей. Пусть они пытаются сделать это сами. Я верю в Божье избрание. Но я совершенно открыто заявляю, что если какой-то человек погибает, то погибает он исключительно из-за своего греха. И на таких позициях стоят все кальвинистские проповедники. Я могу отослать вас к нашим вероисповеданиям, и вы увидите, что в каждом из них четко сказано, что человек погибает из-за греха, и что он получает только то наказание, которое он по справедливости заслуживает. Я знаю, что предопределение Божие касается абсолютно всего, но я никогда ни с этой кафедры, ни с какой-нибудь другой не обвинял в гибели грешника никого, кроме самого грешника. Если кто-то погибнет, то сам в этом виноват. Если кто-то спасется, то спасение целиком от Бога. Чтобы еще отчетливее выразить эту важную мысль, я приведу большую цитату из работы блестящего пресвитеранского богослова. Вот она. «Правоверных методистов учат, что кальвинисты верят, что Бог создал людей для того, чтобы уничтожить их. Их учат, что кальвинисты верят, будто люди погибают не потому, что они грешат, а потому что они не избраны ко спасению. Неудивительно, что методисты, которым привили такое представление, если и не называют себя арминианами, то уж по крайней мере объявляют, что они против предопределения. Но это просто вызывающая ложь. Неизменное учение кальвинизма состоит в том, что Бог все творит для своей славы, что Он бесконечно справедливый и милостивый, что если люди и погибают, то только из-за своих грехов. Говоря о страданиях людей и ангелов в этом мире и в мире грядущем, вестминстерское вероучение, которое можно считать самым авторитетным современным изложением кальвинизма, неизменно указывает на предшествующий грех, как на причину любого наказания. Что касается тех нечестивых и грешных людей, которых Бог, будучи праведным судьей, ослепляет и ожесточает за предшествующие грехи, то надо сказать, что Бог не только не дает им благодать, которой они могли бы быть просвещены в своем разуме, но иногда также отбирает те дары, которыми они обладали, и предоставляет их власти их же собственной испорченности, предает их собственным похотям, искушениям мира и власти сатаны, в результате чего они ожесточают сами себя, даже находясь под влиянием тех средств благодати, которые Бог использует для смягчения сердец других людей. Большой катехизис, говоря о неспасенных людях и ангелах, утверждает следующее. «Бог по своему всевластному могуществу и неисследимой мудрости своей воли, по которой Он раздает и утверждает свою благосклонность, прошел мимо и определил на гнев и бесчестие тех, кто заслужил это своими грехами, к похвале славы своей справедливости». И еще, цель Бога в назначении Дня Суда состоит в том, чтобы явить славу своей милости в вечном спасении избранных и своей справедливости в проклятии погибающих, которые суть нечестивы и непокорны. Именно таких взглядов придерживаются методисты и прочие евангельские христиане. Если человек погибает, то это является следствием его грехов. И если кто-то спросит, почему в мир был допущен грех, который ведет к вечной гибели, то этот вопрос стоит не только перед кальвинистами, но и перед всеми, кто придерживается иных взглядов. Некальвинисты также обязаны дать ответ на этот вопрос. Более того, этот вопрос касается не только христианских богословов. Любой человек, верящий в существование справедливого и всемогущего Бога, тоже должен дать ответ на этот вопрос. Что бы ни говорили другие богословы по данному вопросу, а кальвинисты дают ответ, суть которого заключается в следующем. Божье провидение распространяется на грехопадение Адама, а также на все остальные грехи людей и ангелов. Но в то же время источником греха является исключительно творение, а не Бог, который, будучи абсолютно святым и праведным, не является и не может являться автором и подстрекателем греха. Едва ли можно еще отчетливее выразить свое мнение по данному вопросу. Если позиция кальвинистов является именно такой, то можно ли представить себе большую несправедливость, чем обвинение их в том, что они считают, будто люди погибают независимо от их грехов, и что Бог является автором греха? Что говорит сам Кальвин? «Каждая душа после смерти отправляется в то место, которое она уготовила для себя, живя в этом мире». Нам тяжело слышать обвинения в наш адрес, что мы придерживаемся каких-то убеждений, как святой истины, в то время как на самом деле мы их ненавидим всей душой. Именно так относятся к кальвинистам, несмотря на все их обоснованные и негодующие протесты. Более всего, кальвинисты негодуют против мысли, что безгранично святой, справедливый и любящий Господь может являться автором греха. Но как часто представители некальвинистского богословия приписывают нам это учение? Здесь конец цитаты. Далее, желая прояснить все до конца и освободить моих братьев от заблуждений, я должен сказать, что иногда люди, которые в руках не держали учебника по истории, заявляют, будто мы, кальвинисты, противники пробуждений. Но, господа, в истории церкви вы едва ли найдете случай пробуждения, которое было бы вызвано не кальвинистской верой. Вспомните о великом труде Августина, пробудившим церковь от глубокого и смертельного сна, в который его погрузило пелагианское учение. А что произошло во время реформации? Как не возвращение людей к этим старым истинам? Как бы далеко современные лютеране не ушли от того, чему учил сам Лютер, и я должен признать, что некоторые из них не согласятся со мной. В любом случае факт остается фактом. У Лютера и Кальвина не было разногласий по поводу предопределения. Их взгляды совпадали, а книга Лютера «О рабстве воли» настолько же убедительно говорит о благодати Божьей, как сказал бы о ней сам Кальвин. Послушайте, что он говорит в этой книге. «Будет же известно христианскому читателю, что Бог не просто предвидит события, но Он предвидит, предлагает и совершает все согласно своему извечному, неизменному решению. А это удар молнии по свободной воле человека». Нужно ли мне упоминать о таких великих людях, как Ян Гус, Иеронин Пражский, Форель, Джон Леннокс, Виклиф, Вишард и Брэдфорд? Эти люди придерживались тех же взглядов, что и мы, и в их дни слыхом не слыхивали об армянском пробуждении. Если говорить о более современных событиях, то пробуждение, лидером которого был Джон Весли, и в котором в основном принимали участие веслианские методисты, является исключением. Но даже в этом случае сила учения веслианских методистов заключалась в кальвинизме. Большинство методистов отрицали пелагианство. Они верили, в том числе Джон Весли, в полную испорченность человека, в необходимость прямого вмешательства Святого Духа и в то, что первый шаг в изменении сердца человека делает не грешник, а Бог. Они отрицали, что являются пелагианами. Разве методисты не верят так же, как и мы, что человек спасается только благодаря действию Святого Духа и только Святого Духа? Таким образом, я постарался опровергнуть ложные обвинения в наш адрес. Следующие несколько минут я посвящу достоинствам кальвинизма, которым я не придаю особого значения, но на которые нельзя не обратить внимания. Итак, бесспорный факт заключается в том, что кальвинизм, как богословская система, прост и настолько доступен пониманию каждого, поэтому неграмотные люди воспринимают его гораздо легче, чем любую другую богословскую систему. Евангелие проповедуется простым людям в такой форме, чтобы им было нетрудно его понять и усвоить. Эта богословская система была доказана при помощи сложнейших философских рассуждений и принята такими людьми, как Бекон, Лейбниц и Ньютон. И в то же время она привлекает даже душу ребенка и способствует развитию интеллекта крестьянина. Следующее достоинство заключается в том, что когда проповедуется кальвинистское учение, оно заставляет людей думать. Проповеди, излагающие другие учения, касаются разума человека, как ласточка в полете касается воды своим крылом. Но это древнее учение или заставляет человека сердиться так, что он, придя домой, не может заснуть от злости, или заставляет его почувствовать себя ничтожеством, когда он вспоминает о грандиозности истин, услышанных им. Следовательно, это учение не оставляет человека равнодушным. Его истины овладевают сердцами людей. Я думаю, что в наш век сонного царства, когда человеческое сердце так безразлично к Божьим истинам, любое учение выгодно отличается от других, если оно способно разбудить людей. Мне кажется, иной раз полезнее раздражаться, слушая проповедь, чем получать от нее удовольствие. Потому что в первом случае человек снова и снова возвращается к сказанному, пока, наконец, он не постигнет истину. Такой человек как бы играет с острым предметом, пока в конце концов им не порежется. Достоинство кальвинизма как учение и в том, что оно не противоречиво. Вы не можете победить кальвиниста. Вам может казаться, что это возможно, но это только кажется. Глыбы положений учения так хорошо подходят друг к другу, что чем больше на них давить в надежде сдвинуть с места, тем плотнее они прилегают друг к другу. Вы, наверное, уже заметили, что невозможно принять только одно из этих положений, не приняв их все. Например, если вы убедитесь, что человек полностью испорчен, тогда вы просто обязаны признать, что спасение может прийти к человеку только от Бога, преступнику от того, против кого совершено преступление. А раз так, значит, Бог имеет право являть или не являть свою милость людям. И вот вы уже принимаете избрание. А если вы приняли идею избрания, вы приняли и все остальное. Некоторые, напрягая все свои умственные способности, пытаются придерживаться только двух или трех положений из пяти. Но здравая логика, как мне кажется, требует или все принять, или все отвергнуть. Все положения кальвинизма стоят как солдаты на плацу. Каждый защищает свою позицию, которую очень трудно атаковать, но легко защищать. И в наши дни, когда заблуждения так распространены, а богословы соревнуются в неистовстве мысли, очень важно дать в руки молодому человеку оружие, которым он сможет поразить своих врагов, которым он легко может научиться пользоваться, которое он крепко будет держать в руках, без труда сможет извлекать из ножен и везде носить с собой. Добавлю, что это оружие не ржавеет, не ломается от сокрушительных ударов. Оно всегда отточено и не тупится. Истинный дамасский меч, достойный участия в великих и славных битвах. Следовательно, внутренняя непротиворечивость является важным достоинством кальвинизма. Кроме того, достоинство кальвинизма в том, что оно полностью основано на Писании и согласуется с практической жизнью верующих. Обычно с возрастом люди становятся все более убежденными кальвинистами. Разве это не является свидетельством истинного данного учения? Чем ближе они к небесам, к месту покоя людей Божьих, тем больше душа жаждет настоящего хлеба, тем больше она ненавидит солому и свиные рожки. И еще добавлю, достоинство этого учения состоит в том, что оно производит самых святых людей. Давайте перечитаем наши летописи, а затем спросим наших оппонентов. Можете ли вы назвать имена людей, которые были бы более святыми, усердными, любящими, щедрыми, чем те люди, которых можем назвать мы? Святые в нашем календаре, хотя и не канонизированы Римом, занимают верхние строчки в книге жизни. Достаточно произнести фамилию любого пуританина, чтобы вызвать у нас трепет. Святость достигла среди них такой высоты, которая сегодня редко встречается. И это неудивительно, ведь они любили истину и жили ею. А если вы скажете, что наше учение враждебно идее человеческой свободы, то мы укажем вам на Оливера Кромвеля и его храбрых железнобоких, которые были кальвинистами все до одного. Если вы скажете, что кальвинизм ведет к пассивности, то мы напомним вам об отцах-пилигримах и о том, как они покорили Дикую Америку. Мы можем указать любое место на карте, и если там было совершено что-то значительное людьми, верившими в Божье предопределение, то это будет доказательством того, что кальвинизм не делает людей пассивными, не усыпляет их. Как бы там ни было, лучше всего мы, придерживающиеся этого учения, сможем доказать его истинность, если будем больше молиться, жить более свято, более деятельно, чем прежде. И таким образом мы заградим уста невежественным людям. Неоспоримые доказательства убеждают всех. Человек не может отрицать то, что видит и чувствует. Если нас будут очернять и обвинять в том, в чем мы не виноваты, давайте опровергать любую ложь беспорочной жизнью. И тогда наша церковь с ее убеждениями всегда будет блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами.

воды поднялись, и реки разлились, свинцовое облако, солнце зашло. Там, на скале, в доме окна светились, полный покой в нем, уют и тепло. А на песке стоял у моря такой же дом, и в ту же ночь он потерпел так много горя, водою смыло его прочь. Известна нам в Евангелии картина, но многих она вовсе не страшит. Богатство, дом, а может быть, машина в их жизни основанием лежит. А может, что другое, похоть, страсти, пиры, веселье манит христиан, наживо, суета или жажда власти, то основание — дьявольский обман. Предложенное им есть обольщение. Дьявол просто карточный игрок. Имея через это с ним общение, не раз преподавал он нам урок. На удочку врага мы попадались, как рыбка на заманчивый крючок. Приманкою мирскою обольщались, зато у брата видели сучок. Глазу чужом нам легче что-то видеть, а у себя, конечно же, полно всего того, что нужно ненавидеть, из глаза вынуть толстое бревно. Дом на скале основан очень прочно, и может он стоять на ней века. Когда идем по жизни непорочно, ни буря не сломает, ни река. Учение святое в основании для нашей жизни сам Христос — скала. Когда в Его прибудем мы познание, слова в нас светом будут и дела —

Момент творения. Главный будильник. Наш организм подчиняется разным ритмам. Так, например, температура тела и кровяное давление функционируют круглые сутки. Цикличность других ритмов может составлять 7 дней, 28 дней и так далее. Одни ритмы организма контролируются гипоталамусом, другие – гипофизом, но есть еще ряд желез, отвечающих за ритмичность работы разных органов. Это похоже на комнату, в которой находятся сотни тикающих будильников, и хуже того, каждый из них звонит в свое время. Хаос, да и только. Однако теперь ученым известно, что в головном мозге есть один главный будильник, который координирует работу всех остальных. Специалисты называют его аббревиатурой SCN – сеть с коммутацией каналов. Раньше считалось, что эту функцию выполняет гипоталамус, но гипоталамус всего лишь ассистент SCN. Они вместе настраивают беспорядочные химические сигналы, полученные из всех частей тела, чтобы те гармонично звучали в унисон. Это еще один пример сложного и мудрого замысла нашего любящего Творца и подтверждение того, что Он ни единой детали не оставляет на волю случая, а значит, Он хочет, чтобы вы тоже верили Ему все детали вашей жизни. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

0: Хлеб насущный.
1: Хочу достроить жизнь, чтоб каждое мгновение в нем было полно славного плода. Пусть будет жизнь моя в страданье и боренье, лишь бы не жег мне грудь огонь стыда. Как стыдно вспоминать, что жизнь прожил ты ложно, ни ближнему, ни дальнему не сделавши добра, что ты готов был все, что только можно, продать за легкий слиток серебра. Как стыдно вспоминать, что сеял злое, внося с собой раздор и попирая все, что было на земле святое, и называя ценным то, что было сор. Как страшно умирать, проживши жизнь напрасно, и вспоминать, как жизнь прожил, и знать, что ты уходишь безвозвратно, и не придешь исправить то, что совершил. Хочу достроить жизнь, чтоб каждое мгновение в нем было полно славного плода. Пусть будет жизнь моя в страданиях и бореньях, лишь бы не жег мне грудь огонь стыда. Пусть будет жизнь моя в страданиях и бореньях, пусть будет жизнь моя в скитании и борьбе, лишь бы оставила для Божьего народа кристаллы чистые на память о себе.
2: Я пока еще на земле, я еще пока на пути, на твой свет в непроглядной мгле я стараюсь, Господь, идти. Пробираюсь, от тела рвет, как колючками, суета. Лицемерие наотмашь бьет, и догнать норовит беда. За одежду хватает мир, ересь так истошно орет, но в тебе набираюсь сил. Знаю, милость твоя ведет. Знаю, ты выбирал тропу, сам прошел по ней до меня. Значит, знал ты, что я смогу, значит, выйду, как из огня. Верю, ты усмотрел весь путь, верю, все от тебя, мой Бог. Помоги же мне не свернуть среди тысяч кривых дорог. Мода вновь опутать спешит, и соблазны липнут к ноге, и за локти цепляет быт. Я пока еще на земле.

Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасной топе уныния, в ущелье, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

тот день, когда придет зима и упадет на землю снег, согреет мысль меня одна, что длится той зиме не век. Умчатся хладные ветра, растопит солнце белый лед, и будет вся земля светла. Весна тепло мне принесет, когда устану я от бед, так, что вдруг вскрикну на пути от боли той, что много лет в себе приходится нести. Тогда я вспомню, что иду туда, где вовсе боли нет. На небе синее к кресту, там светит правда вечный свет, и сразу легче станет мне, с плеч упадет тяжелый груз, не одолеть меня зиме, всегда со мною Иисус.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Четвертая книга Моисея, числа, глава 13. После сего народ двинулся из Асероффа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых. Вот имена их. Из колена Рувимова — Саммуа, сын Закхуров. Из колена Симеонова — Сафат, сын Хориев. Из колена Иудина — Халев, сын Иефониин. Из колена Иссахарова — Игал, сын Иосифов. Из колена Ефремова — Осия, сын Навин. Из колена Вениаминова — Фалти, сын Рафуев. Из колена Завулонова — Гаддиил, сын Содиев. Из колена Иосифова — от Манасии — Гадди, сын Сусиев. Из колена Данова — Аммиил, сын Гамалиев. Из колена Асирова — Сефур, сын Михаилев. Из колена Нефалимова — Нахби, сын Вовсиев. Из колена Гадова — Геуил, сын Махиев. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им: «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа. И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисей и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был семью городами прежде Цоана, города египетского. И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое, взяли также гранатовых яблоков и смоков. Место сие назвали долиной Есхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южном

северной части земли. Хиттеи, и Евусеи, и Аммореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и овладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилем, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Четвертая книга Моисея, числа, глава 14. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевы. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказала все общество: «Побить их камнями!» Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу: «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, и если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И так да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух,
и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю». И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до холмы. 4 книга Моисея, числа, глава 15. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву заколаемую от волов и овец во исполнение обета, или по усердию, или в празднике ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 частью гина елея, и вина для возлияния приносить 1/4 часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. А принося овна, приноси в приношение хлебное 2/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/3 частью гина елея. И вина для возлияния приноси 1/3 часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнению обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного 0,3 части ефы пшеничной муки,
смешанной с половиной гина елея. И вина для возлияния приноси пол гина в жертву, в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна, и агнца, и овец или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши. Что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут у вас и для пришельца, живущего у вас. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, вместо всего, что заповедал вам Господь через Моисею, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка. И они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, «Должен умереть человек сей». Пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них,
вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и я, Господь, Бог ваш». Четвертая книга Моисея, числа, глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины». И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней, вы стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею: «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон каждый свою кадильницу». И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания. Так же и Моисей и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу в скинию собрания, и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже, духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их».
И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Елиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо освятились кадильницы грешников сих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника. В память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисей, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». И умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось.

Цветы прощения. В белоснежном платье, как снежинка, то ли в гости, то ли в отчий дом, шла девчонка, вьющаяся тропинкой, и несла букет живых цветов. Стройная, как тополь серебристый, весела, как звонкий ручеек, что-то нежно ей шептали листья, улыбался каждый лепесток. Гладили кудрявую головку солнышко влюбленные лучи, а она, счастливая девчонка, целовала розы лепестки. И в глазах лучащихся росинках полыхала цветью небо синь, и вот-вот казалось, что пушинкой вдруг взлетит над шелестом осин. Шла и пела голосом счастливым, вторила ей музыка весны, и кругом светлее становилось от сверкавшей платья белизны. Что-то замаячило в сторонке, и жестокой брошенной рукой к платью белоснежному девчонке вдруг прилип зловонный грязный ком. Словно ничего не понимая, девочка рассматривала грязь, а мальчишка, руки потирая, нагло улыбался, щуря глаз. Не всплакнула, не назвала хамом гордого виновника в ответ, а с улыбкой светлой хулигану бросила душистый свой букет. И мотнув короткой рыжей стрижкой, сердце есть и у озорника, побежал пристыженный мальчишка с пересохшей грязью на руках. Если злые люди в вашей жизни вдруг оставят грязные следы, вы, подобно девочке-снежинке, бросьте в них

очень хорошо известны каждому человеку. Взрослые дети, образованные и неграмотные, богатые и бедные, верующие и неверующие, все в той или иной степени подвержены атаке навязчивых мыслей. Эти мысли могут иметь различное выражение чувств. Вам пришла мысль, что вы забыли закрыть гараж или дверь. Если вы недалеко, то вы вернетесь и проверите. Но если у вас нет возможности, то пока вы не вернетесь домой, эта мысль не оставит вас в покое. Вы испытываете страх болезней. Когда у вас что-то болит, вам кажется, что вы болеете ужасной болезнью. В таком случае, если есть возможность, вы постоянно проверяете свое здоровье. Вы становитесь самыми частыми посетителями вашего семейного доктора. Вам пришла мысль, что вы можете потерять сознание. Эта мысль так сильно вас атакует, что у вас поднимается давление и становится трудно дышать, что приводит к большей панике. Вы испытываете страх загрязнения. Вам кажется, что у вас постоянно грязные руки. Вы боитесь атаки микробов. И поэтому часто моете руки и другие вещи, с которыми часто соприкасаетесь. Вас атакует мысль, что счастье не для вас, и вы никогда не станете им обладать. Вы боитесь, что кто-то может причинить вам физическую боль. Вам нужно постоянно проверять дверь. Вы постоянно подозреваете людей, и вам очень трудно одному оставаться дома. Навязчивые мысли могут вас атаковать не только в физической, но и в духовной жизни. После того, как человек столкнулся с учением о суверенном Божьем избрании, его атакует мысль, что вдруг он не избран. Как человек не старается ее отогнать, она все сильнее и сильнее атакует его разум, что приводит к потере христианской радости. Он всячески пытается опровергнуть это учение, но это не решает его проблему. После того, как человек столкнулся с предупреждением Христа об опасности хулы на Святого Духа, его стали атаковать навязчивые богохульные мысли. Они настолько сильно атакуют его сознание, что порою кажется, что они слетают с его языка. Как человек не пытается от них избавиться, они сильнее и сильнее его атакуют, повергая в уныние и страх. Я думаю, что многие из вас переживали или переживают что-то подобное. С первого взгляда кажется, что это очень простая и незначительная проблема. Но это не так. Навязчивые мысли пронизывают наше сознание. Они не отпускают нас ни на секунду. Нам хочется забыться, отвлечься, но мы бессильны. Они заставляют нас страдать. Появляется чувство тревоги и порою повергает в глубокую депрессию. Многие психологи пытаются дать определение этому и предложить метод лечения, но все их усилия не приносят предполагаемого результата. Некоторые доктора приписывают лекарства для этого. Препараты могут в ряде случаев снять острое напряжение, успокоить, создать эффект временного облегчения. Но проблему они не решают. Другие утверждают, что навязчивые мысли можно победить с помощью силы воли. Они утверждают, что человек может сделать так, чтобы эти мысли к ним не приходили. Но дело в том, что сила навязчивых мыслей в том, что они могут появляться в нашем сознании без нашей воли. Третьи предлагают просто об этом не думать, но думать о чем-то хорошем. В какой-то степени они правы, но дело в том, что они уже давно сами не хотят об этом думать. Сила навязчивых мыслей в том, что чем больше мы стараемся от них избавиться, тем больше они атакуют наше сознание. Эти мысли пытаются взять власть над нами. Возникает вопрос, как найти свободу от навязчивых мыслей? В послании к Коринфянам апостол Павел дает несколько очень ценных принципов, которые помогут обрести свободу от них. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем,
оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». 2 Коринфянам 10 глава. В этом тексте апостол Павел описывает реальную духовную войну в христианской жизни. Эта война связана не как с дьяволом и бесами, а как с мышлением человека. В жизни каждого человека постоянно идет война в области мышления. Именно поэтому Павел говорит о факте, что, живя во плоти, мы воинствуем. Эта война еще не обошла ни одного человека, и она направлена на разрушение твердынь. Эта метафора говорит о том, что в мышлении человека появляются могучие духовные крепости, которые укреплены силами ада. Этими крепостями могут являться мысли, идеи, взгляды, философии, лжеучения, которые восстают против наслаждения в познании Бога. К этим крепостям также относятся и навязчивые мысли. Эти крепости не появляются сразу. Как вы знаете, любая крепость строится постепенно, камень за камнем. Чем больше времени уделяется построению крепости, тем мощнее она становится, а чем мощнее крепость, тем сложнее ее победить. Природа навязчивых мыслей связана с тем, что если мы не реагируем на них сразу, то они имеют силу построить сильнейшие крепости. В этом тексте апостол Павел раскрывает природу этих крепостей. Греческое слово, переведенное как «замыслы», означает «рассуждение», «размышление» или «мысль». Греческое слово, переведенное как «превозношение», имеет значение «возвышение», что означает «высокую башню», которая служит укреплением. Глагол «восстающее» означает «поднимать» или «возводить». Здесь Павел говорит о возвышении крепости в мышлении человека. Средний залог глагола «восстающее» говорит, что эта башня строится без воздействия самого человека. Мы можем не замечать, как навязчивые мысли возводят сильные крепости в нашем сознании. Закладывается первый камень, и если человек не разрушает его, он начинает возводить крепость в нашем сознании. И чем дольше человек бездействует, тем сильнее крепость становится. И порой человеку кажется, что он становится совершенно бессильным против этих мыслей. В основном все навязчивые мысли связаны с объективной реальностью. Например, незакрывшийся гараж, физическая боль, сон, странное ощущение, наличие микробов или даже библейская истина. Сама объективная реальность не всегда о чем-то говорит. Ее можно толковать по-разному. Например, боль в животе не обязательно означает ужасную болезнь рака. Это может быть связано с повышением кислотности. Мы каждый день сталкиваемся с разного рода объективной реальностью. Но проблема в том, что однажды на определенное обстоятельство пришла мысль. Вы услышали, что в соседней церкви человек умер от рака желудка. В один момент вы ощущаете боль в животе, и вдруг приходит мысль, что эта боль также связана с этой ужасной болезнью. Откуда у человека, желающего жить благочестивой жизнью, берутся нечестивые мысли? На этот вопрос психологи не могут дать ответ по причине отвержения духовного мира. Спержен так отвечает на этот вопрос. В нашем разуме есть мысли, которые не были рождены в нем, а были как некая диковинка, принесены с небес духом. Ангелы нашептывают нам, и бесы делают то же самое. Это не выдумка. И добрые, и злые духи беседуют с людьми, и некоторые из нас пережили это. Иногда нас посещают странные мысли. Не плод деятельности нашей души, а следы ангельских визитов.
В другое время нас одолевает искушение и злые мысли, которые созрели не в нашей голове, а были подкинуты в нее посетителями из ада. Основная проблема навязчивых мыслей связана не с обстоятельством и не с мыслью, посетившей наш разум, а с нашей интерпретацией ее. Эту объективную реальность можно толковать по-разному. Например, вам пришла богохульная мысль. Если вы истолкуете ее как искушение от дьявола, то вы будете игнорировать ее. Если вы истолкуете как хулу на Духа Святого, то вы начнете себя осуждать. Вы будете пытаться от нее избавиться, но это будет бесполезно. Постоянное осуждение себя и попытка оградить разум от атаки приведет к унынию, а некоторых и к депрессии. То же самое происходит с интерпретацией на головную боль. Вы можете истолковать как усталость и пойти отдохнуть, или как наличие ужасной болезни и в страхе бегать по врачам. Когда это постоянно происходит, у вас вырабатывается навык интерпретации и реакции. Именно в этом блоке закладываются камешки, из которых строится крепость. Например, богохульная мысль неоднократно атаковала вас, и в каждом случае вы осуждали себя. В этом случае вы вырабатывали навык, что каждый раз, когда вы будете сталкиваться с объективной реальностью, в этом случае — с этим текстом, то ли читая Библию, то ли в памяти, то ли в проповеди, вы будете подвержены атаке навязчивых мыслей, осуждающих вас. Это становится привычкой в вашем сознании. Именно поэтому мы должны постоянно вести борьбу в нашем сознании, не позволяя навязчивым мыслям строить крепости. Мы должны разрушать эти крепости тогда, когда еще закладываются первые камни. Кто-то может спросить, почему очень важно не позволять навязчивым мыслям строить крепости? Почему мы должны постоянно вести борьбу в нашем мышлении? Дело в том, что навязчивые

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Сегодня я хотел бы продолжить беседу по книге Иова. «Мудрый муж, благословенный муж, который устраивает дом свой на твердом фундаменте, он обладает этими 5 качествами. Непорочен, справедлив, богобоязнен, удаляется от зла и молитвенная жизнь. Покажите мне человека с этими 5 качествами, и можно поручиться, что дом этого человека будет благословен». И сегодня я хотел бы, и я бы свою проповедь назвал так, «Школа упования». Тот человек, который усвоил вот эти начальную школу ученичества, это как бы начало следования за Богом, приобрести навык богобоязненной жизни, приобрести навык непорочности, удаления от зла, справедливости, постоянства в молитве, это начальная школа. Господь ведет на более высокий класс, я бы сказал, в такую духовную академию, где все, что ты приобрел, вот эти 5 качеств, надо теперь это, чтобы все было испытано на прочность и твердость. И вот эта школа упования, она начинается у нас в первой книге Иова, 6 стиха. Ну, друзья, прежде чем прочитать этот отрывок, еще хотел бы во вступление сказать в целом о книге Иова, что Иов был современником патриарха Якова. Он жил 19 веков до рождения Христа в земле Уц. И книга Иова, она шедевральная книга, потому что она имеет пролог, это в прозе первые 2 главы, события, которые происходили на небесах. А вот главы с 3 по 41 – это поэтические главы. Они написаны в поэтической форме. А слова мудрых, как иглы. Так вот, словами мудрыми считались те, кто могут свои мысли выражать поэтически. И еще одну хотел важную мысль сказать во вступлении, что Иов – это не просто какой-то собирательный образ праведников, как многие сегодня утверждают, что это нереальный человек, такого человека не было, это просто такой поэтический образ праведника, через что человек проходит. Это неправильно, такое мышление, потому что мы знаем из Писания, что это реальный образ праведника, который конкретно жил на земле, и его имя упоминается как в пророчестве Иезекииля, 14 глава, 12 стих. «Если бы какая земля согрешила предо мною, и если бы нашлись в ней сии 3 мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей не спасли бы только свои души, говорит Господь». И второе упоминание о праведности Иова, об этом праведнике, это апостол Иаков. Апостол Иаков, 5 глава. «В пример злостраданий и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели, и вы слышали о терпении Иова, и видели конец оного от Господа». Поэтому Иов – это не просто собирательный образ праведников, а это реальный праведник, который жил в земле Уц в 1900 примерно году, за 19 веков до рождения Христа, и был современником патриарха Иакова. А теперь прочитаем отрывочек, который с 6 стиха 1 главы. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Братья и сестры, вот этот пролог, 1 и 2 глава, это события, которые

0: происходили на небесах, вот читающим дано знать, что происходило на небесах, но не Иову. Иов об этом не знал. Вот мы с вами знаем больше, чем Иов. Вы знаете, Достоевский любил эту книгу Иова, и в своих заметках он писал такие слова, что «читая Иова, я хожу по комнате, содрогаясь от ужаса». И в своем романе «Братья Карамазовы» он потом напишет такие слова, что «дьявол с Богом борется, а полем битвы является сердце человека». То есть книга Иова – это яркое этому подтверждение. Господь, он желает перед сатаной похвалиться праведником, который праведен ради праведности. Праведен ни за что. И он обращает внимание сатаны на этого праведника дважды. Вы знаете, когда я читал эту книгу, и каждый раз, когда я читаю, я всегда так внутри себя задаю, как бы сам себе задаю вопрос: Господи, а зачем ты внимание сатаны обращаешь на праведников? Ну, когда Бог обращает на нас внимание, это всегда что-то хорошее, да? Но зачем ты внимание, вот нам, праведникам, зачем нужно сатанинское внимание? Обратил ли ты внимание? Кто сатана? На раба моего Иова. Но понятно вот на поверхности то, что Бог желает похвалиться человеком праведным. Праведным, который живет, желает Бог похвалиться тем, что на земле есть бескорыстные праведники, которые любят Бога ни за что, потому что Он Бог. И вот такими людьми Бог желает похвалиться перед сатаной, что все бесы и все легионы и все его присны знали, что есть на земле такие праведники. Братья и сестры, понять, что происходит в этом мире, можно только с точки зрения другого мира, небесного мира. И вот если мы не получаем вестей с того мира, с другого, не имеем откровения свыше, мы не можем разобраться в смысле нашей жизни, а тем более в смысле наших страданий. Иову не дано было знать то, что происходило на небе, и поэтому он задает очень много вопросов и проклинает день своего рождения. Но я хотел бы обратить внимание слова сатаны. Вот сатана говорит Господу такие слова. «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил». Братья и сестры, две хорошие мысли сказал сатана. Первое, что семья Иова – это благословенная семья, ты благословил. И вторую мысль хорошую сатана сказал, что ты оградил его, что его семья огражденная. Братья и сестры, это две очень важные характеристики каждой благословенной семьи. Мы нуждаемся в Божьей охране, наши семьи нуждаются в защите Божьей, чтобы быть огражденными, и мы нуждаемся в Божьем благословении. И сатана об этом знает. Вот сатана знает, чья семья находится под Божьей оградой. А знаете, почему он знает? Потому что он туда хочет проникнуть и не может. Там ангелы вокруг этой семьи. Написано, ангел Господень оболчается вокруг боящихся его. Братья и сестры, и сатана знает, в чью жизнь он не может проникнуть и разрушить эту жизнь. Он не может, потому что мы под сильнейшей Божьей охраной. Написано о Божьей охране такие слова. Господь щит ходящим непорочно. Иов был человеком непорочным. Вы хотите, чтобы ваши семьи были защищены? Вы хотите, чтобы в вашу жизнь не проник сатана и не разрушил ее? Вставайте под этот щит. Бог щит ходящим непорочно. У тебя не водворится злой. Бог не покровительствует порочным людям. Если в вашей жизни есть порок, идите путем покаяния и исповедания. Может быть, вы живете в каком-то пороке уже много лет и скрываете, и у вас это получается жить двойной жизнью. Может быть, у вас получается ходить на собрание, протягивать руку к вечере Господне и скрывать свои пороки постыдные. Бог сегодня говорит вам слово, идите путем покаяния, потому что у вас нет защиты Божьей. Вы вышли из-под Божьего щита, у Бога водворится под Божьей охраной только тот, Богом защищен, кто является человеком непорочным. Мы читали о Иове, что он был человек непорочный, и поэтому его семья была под Божьей охраной. Не ты ли оградил его, и сатана знает, и в эту охрану проникнуть не может. Ангелам своим заповедует о тебе, охраняя тебя на всех путях твоих. Вот какая у нас мощная, друзья, сила, какая защита. Мы живем спокойно, мы не боимся коронавирусов, мы не истаиваем от грядущих бедствий. У нас нет ожидания, и мы не живем ни в каких страхах, друзья. Мы спокойно смотрим во все наши завтрашние дни. Мы с вами самые защищенные люди. И второе – благословение. Не ты ли благословил его? Братья и сестры, чем Бог благословил Иова? Чадородием. У него была большая семья, многодетная, 10 детей. Многодетные семьи христианства – это признак особого Божьего благословения. Сегодня многие отказываются от этого благословения. Сын, дочка и точка занимаются греховным планированием своей семьи. Это грех душегубства, за это надо каяться, исповедовать грехи перед Богом, если вы этим занимаетесь. Если вы не позволяете Богу планировать вашу семью, ваша семья не соответствует Божьему замыслу. Бог благословил Иова долголетием. Он видел потомство до четвертого рода. Он благословил его положением. Был самый известный человек на Востоке. Он благословил его богатством. 11 тысяч скота. Знаете, сегодня измеряется богатство бриллиантами, там, алмазами, дворцами, коттеджами. А раньше люди вкладывали, жили скромно. Жили в шатрах и имели 11 тысяч скота. И поголовьем скота сегодня исчисляется богатство, допустим, оленеводов, народов севера. Да? Кто победнее, у тех 500 оленей, кто побогаче, у тех 5 тысяч оленей. Вот так примерно. Он был самый знаменитый человек на Востоке. И еще Бог благословил его богопознанием, опытом страдания и опытом понимания Бога. Тот опыт, который он имел богопознания, не имел ни один человек праведный, живущий на Востоке. Лично к нему Бог обратил голос свой, лично с ним он беседовал, задавал ему вопросы, и, получив такое колоссальное богопознание, он положил перст на уста свои и сказал: «От всего отрекаюсь, раскаиваюсь, полагаю перст на уста свои. Намерения твои не могут быть остановлены, и теперь я познаю, что ты все можешь». Друзья, он получил благословение богопознания. А это самое большое благословение. Книга послания Петра заканчивается такими словами: «Возрастайте в познании Бога». Человек, который знает Бога, это благословенный человек. Итак, сатана попросил у Бога право: «Простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Праведность, она не всегда влечет за собой благоденствие, долголетие, процветание, успех. Праведность часто влечет за собой страдания. Блаженны изгнанные за правду. И вот книга Иова, друзья, это размышление над тем, праведники творят правду ради правды или ради вознаграждения. Ради чего праведник праведный? Даром ли праведник праведный? Вы знаете, служение Богу, можно сказать, что есть три рода служения Богу. Есть служение раба, есть служение наемника, есть служение сына. Раб, он служит из-за страха наказания. Если мы служим Богу из-за того, что боимся попасть в ад, у нас рабское служение Богу, психология раба. Наемник, он ожидает награду. Если вы служите Богу из-за желания получить награду в Царстве Небесном, у вас психология наемника. Сын любит отца, сын знает отца, и сын служит, творя волю отца, с внутренним удовольствием и согласием, как Исаак добровольно лег на жертвенник из послушания к отцу. Если мы служим Богу не из-за страха наказания и не из желания получить награду, а просто ни за что, как это делал Иов, праведник творит правду ради правды. Праведник творит правду ради любви к Богу, не желая получить награду и не боясь страха смерти. Вот тогда вы сыны. А Господь говорит: если мы сыны, то и наследники. Праведник праведен ни за что. И такими праведниками Бог хвалится перед дьяволом и говорит: обрати внимание, что есть на земле люди, которые свое отношение ко мне измеряют, или оно не обусловлено никакими прибытками, никакими материальными благами, никаким процветанием, ничем. Он просто любит меня, потому что я Бог. Когда сатана допустил на него все эти беды, мы читаем о том, что он потерял всех волов, весь скот, погибли его все сыновья, отроки, слуги, он лишился всего имущества. И когда это все произошло, мы читаем 20 стих, реакция Иова. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: „Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя его благословенно“. И во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Но первое, братья и сестры, очень важный урок для нас – это безусловное принятие всех Божьих благ. Бог дал. Нам кажется, что в этом вопросе у нас все уж хорошо. Мы уж точно умеем принимать все, что Бог нам дал. И благословлять Бога, и благодарить. Нам кажется, что у нас здесь все благополучно, но не спешите. Действительно ли вы преисполнены радости за все, что вам Бог дал? Однажды в Эдемском саду прозвучали такие слова из уст одного мужа. «Жена, которую ты дал мне». Как вы думаете, это были слова благодарности? Он знал, что жену дал Бог, точно. Второй Евы нет. Есть только Адам и Ева. «Жена, которую ты дал мне, брать...» У меня вопрос к мужьям. Мужья, вы благодарите каждый день Бога за ту жену, которую вам Бог дал? С ее недостатками, с ее ошибками, с ее со всеми немощами, которые она проявляет. Вы благодарите Бога от всего сердца за жену, которую вам Бог дал? Братья и сестры, это очень интересный вопрос. Мы говорим, в Писании написано, «Дети – награда от Господа». А мы благодарим Бога за каждого ребенка в отдельности, как за чудо, как за бесценный дар жизни. Все ли наши дети в наших семьях – это долгожданные, желанные, любимые, обласканные нами? За каждого ли ребенка мы произносим молитву благословения и от сердца благодарности Богу? За здоровых и больных детей, за послушных и непослушных, за тех, кто в доме отца, и за блудных сыновей надо благодарить Бога, за всех. Отцовская любовь – это безусловное принятие всех детей такими, как они есть. И поступать мы должны с ними не по их поступкам, а по любви. Любит отец ни за что. Отец любит своих детей ни за что, ни за их поступки, а потому что они ему даны, его бессмертные души, на временное попечение. Второй очень важный урок из книги Иова – это безусловное принятие лишения всех благ. Все, что Господь у нас отнимает, все, что Он забирает, Господь взял, и Он имеет на это право. Если Он нам дал, Он имеет право и взять то, что нам дал. Он имеет взять наше здоровье, взять наших любимых, взять наше процветание, взять наше богатство. «Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Братья и сестры, Бог дает не только добрые дни, но и злые дни. И за эти злые дни надо благодарить Бога точно так же, как и за добрые дни. Написано «Я умерщвляю, и я оживляю, я поражаю, и я исцеляю». Бог делает все, что Он хочет, и Он на все имеет право в нашей жизни. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит, и Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». И вот в нашей жизни есть масса их вещей, которые нам причиняют боль, и за эти вещи, которые нам причиняют боль, мы также должны благодарить Бога, как и за то, что нам приносит радость и наслаждение. И это уроки школы упования из книги Иова. Господь дал, Господь и взял, и Он на все имеет право. Третий, братья и сестры, очень важный урок. Иов исповедал Божью благость в день бедствия, и лукавый был посрамлен. Если сатана сказал такие слова, благословит ли он тебя, то Иов сказал в 22 стихе такие слова, да будет имя его благословенно. Ибо, братья и сестры, очень важно в день бедствия исповедовать Божью благость, что Бог на все имеет право. Я помню, когда были похороны в семье Германюка Степана Григорьевича, его жена отсидела лагерный срок заключения. В лагере она заболела рак желудка, худая, больная. Я помню, занесли гроб в его двор. Служитель Божий отсидел 12 лет заключения, отец пятерых детей, благословенный служитель Божий. Я был в этот момент, и когда он первый раз увидел гроб своей жены, и он со слезами сказал такие слова. «Господи, дай мне силы благодарить Тебя и за такое. Да будет имя Господне благословенное». Братья и сестры, Иов не понимал смысл страданий. У него была масса вопросов, но находясь в этой абсолютной тьме, он научился благодарить Бога и исповедовать Божью благость за то, что он не понимал, за тот непонятый для него смысл страдания. «Да будет имя Твое благословенно». И в этот момент сатана был посрамлен, братья и сестры. Вы знаете, братья и сестры, в нашей жизни может быть один день, который очень круто изменит всю нашу жизнь. В какой-то день вы узнаете о диагнозе онкологии. В какой-то день вы узнаете о том, что в вашей семье родился ребенок-инвалид. В какой-то день вы узнаете о том, что наступила смерть любимого вам человека или ваших любимых постигла лютая болезнь. В какой-то семье будет сиротство, кто-то станет вдовою в молодом возрасте. И это все такие телеграммы, которыми Бог посещает святых и верных. Бог нас не ограждает от бед. И Бог не обещал, что наша жизнь со Христом будет такой сытой, легкой, и все будет идти в процветание. Он обещал нам: «С Ним я в скорби». Он обещал, что в нашей жизни будет много скорбей, и Он войдет в нашу скорбь. А что значит «С Ним я в скорби»? Значит, сделает наши плечи более широкими, способными нести любой крест и перенести любые удары судьбы с упованием на Бога. Вот это школа упования. Вы знаете, в этой школе есть много классов. Есть класс одиночества, есть класс страданий от лжебратьев, есть класс предательства, который надо переносить, есть класс несправедливых страданий. Там много классов. И эту школу, друзья, заочно пройти невозможно. Но если ты ее пройдешь и будешь Бога прославлять, и вынесешь драгоценные уроки, мы ублажаем тех, которые терпели. Это драгоценный опыт. И вы знаете, вот именно в этой школе упования, где темно и ничего не видно, рождаются самые сильные личности. Рождаются бессмертные песни, бессмертная поэзия, книги, которые читают на всех языках мира. Потому что понимают, что за этими словами стоит человек, который готов платить любую цену. Есть слова, которые ничего не стоят. Сегодня великое множество разных песен легкомысленных, проповедей легкомысленных, религиозных болтунов, великое множество, которые упражняют язык свой на ту или другую тему. Но ты понимаешь, что за этими словами ничего не стоит. Но когда ты понимаешь, что это слова человека, прошедшего школу упования, о, эти слова имеют совсем другую ценность. И другую ценность на века, а может быть на тысячелетия. Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы знаете, мне было очень трогательно прочитать книгу одного проповедника, который не имеет рук и ног. Ник Вуйчич, он проповедовал о Господе в Кремлевском дворце в Москве. Его показывали по Первому телеканалу России, и все богатые, успешные дамы в норковых шубах слышали из его уст слова. Ему задал телеведущий такой вопрос: «Вот если вы человек верующий, вы никогда не молились Богу о том, что Бог вам послал руки и ноги?» Он говорит: «Вы знаете, на всякий случай у меня в шкафу есть обувь 42 размера, но я об этом никогда не молился». Почему? Потому что я без рук и без ног могу Богу принести славы больше, чем вы все в этом зале с руками и ногами. И вы знаете, я и люди утирали слезы, неверующие люди слышали эту проповедь упования на Бога. Интересна его биография, когда я читал его книгу. Он родился первым ребенком в пасторской семье. И отец был на родах своей жены, и когда увидел, что родился мальчик, он только начал рождаться, и увидел, что у него ручки нет. И он сразу вышел из родильной палаты, ему трудно было в себя прийти. Но каково было его удивление, когда потом он уточнил у врача-акушера, правда ли, что мой ребенок родился без руки? Он говорит: не только без рук, но и без ног. У вашего ребенка нет рук и нет ног. И мать, знаете, вот интересный вызов упованию, да? Пасторская семья. В семьях алкоголиков и наркоманов рождаются здоровые дети с руками и ногами. Господи, я пастор, я всю жизнь хранил себя неоскверненным от мира, жил в чистоте и святости. За что и почему? Почему именно в нашей семье, в служении в семье пастора, первый ребенок родился без рук и без ног? Вы понимаете, какой сильнейший вызов упованию отца? И вот с этим надо было справиться. Сегодня их сын, по свидетельству биографов, его проповедь услышало больше, чем 1 миллиард жителей нашей планеты. Его приняли 20 президентов. Он свидетельствовал им о любви Божьей. Сегодня, 30 лет спустя, эти родители смотрят на своего сына и понимают, что он был рожден для славы Божьей. Они смотрят с радостью, и тогда только они не могли понять, за что. Братья и сестры, в школе упования нельзя задавать вопрос «за что?». Там надо задавать вопрос, для чего? Человек, который помещен Богу в школу упования, он не должен задавать вопрос, за что? Ни за что, для моей славы. У нас черно-белое мышление. Кто согрешил, он или родители? И даже ученики не могли из этой колеи глубокой выйти. Знаете, или он, или родители. Третьего варианта нет. Ни он и ни родители. Он таким родился для моей славы. Но сегодня вы это не поймете. Это поймете позже. Братья и сестры, вторая глава книги Иовы. Мы перейдем к второй главе. Хотелось бы еще обратить внимание на некоторых, на несколько очень важных уроков. Бог продолжает хвалиться праведником перед сатаною. Лукавый продолжает испытание на праведника. А Иов продолжает быть твердым в своей непорочности. Третий стих, с 3 по 7 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И он доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина». «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, и благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господа и поразил его проказу лютую от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. Даром ли праведник праведен? Вот если Богу угодно, он оденет его, праведника, в славу и в богатство. А если Богу угодно, он отнимет у него богатство и славу и оденет его в скорбь, нищету, лютую болезнь. Но праведник, который любит Бога, он продолжает благодарить его за скорби, он продолжает уповать на Бога. Он понимает, что все эти обстоятельства – это лишь школа упования, это лишь инструменты проверки нашего упования. Знаете, у нас есть много теоретических знаний о Боге. Мы можем умные речи произносить, Библию открывать. Но когда мы попадаем в какую-то конкретную ситуацию, как будто бы Библия – это Библия, а жизнь – это и жизнь. У нас как будто полный атеизм в душе. Бог на небесах, а я на земле. Кто его знает? Есть ли Богу дело до моих молитв? Слышит ли Бог меня? Есть ли обратная связь? И мы решаем свои жизненные вопросы совсем по мирским стандартам. А упование – это вера, это все Божьи принципы в жизни. Это, помните слова, которые Христу были сказаны, когда он был на кресте? Он уповал на Бога, пусть сойдет со креста. О, все люди знали, что он уповал на Бога. То есть он во всех бедах и бедствиях, трудных обстоятельствах полагался только на откровение Отца. И ожидал, и не сомневался, что есть обратная связь, и что Отец с ним поступает как любящий Отец, и слышит, и участвует в его жизни. Братья и сестры, упование – это вера в практике. Вот эти драматические испытания веры показали, что кажется, что Бога нет рядом, что сплошные неустройства в жизни. Но тот, кому дано взойти на вершину любви, тот ощущает его близость даже во время скорби. И тот исповедует Божью благость, даже когда он не понимает, в чем эта благость. Просто он не сомневается. Он повторяет слова, как мантра. Бог благ, ибо вовек милость его. Он не понимает, не может объяснить, в чем эта благость, но не уходит с этого основания, что Бог благ, и он поступает со мной, как любящий отец. И я не сомневаюсь в его любви. Даже тогда, когда любящий отец подает чашу горести, он говорит, любящий сын, не моя воля, но твоя да будет. Я принимаю, Господи, из твоей руки как хлеб, а также и чашу горести, которую я должен испить. Бог благ. Жена Иова. Вот хотелось бы немножко о жене Иова побеседовать. Вот первая глава о муже, а вторая глава о жене. 9, с 9 стиха прочитаю. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать, и во всем этом не согрешил Иов устами своими». Вот какую бы вы дали характеристику этой женщине, положительную или отрицательную? как в вашем представлении, жена Иова – это жена, которую Бог дал, за которую надо мужу благодарить каждый день, или кто ее знает? Вы знаете, я вообще восхищаюсь этой женщиной. И я сейчас все, что буду говорить, только в положительных тонах о ней буду говорить. Первое. Первое, что я хочу доброе в ней отметить, что это была верная жена. Она не оставила мужа, когда он был в лютой проказе. И она была рядом с ним и сострадала ему. Второе, что хочу обратить внимание, это была благословенная жена. Она родила Иову 20 детей. 10 детей, которых она похоронила, и 10 детей, когда мы читаем 42 главу. Знаете, не каждая женщина способна на такие подвиги. Эта женщина имела страдающее сердце. Она мужественно перенесла смерть своих 10 детей. И когда она рассталась со своими детьми, с богатством и служанками, она рассталась без единого слова ропота. Мне вопрос, кому-то из вас пришлось хоронить хоть одного ребенка? А вот 10 детей, как вы думаете, легко ли это? Нормально, когда дети хоронят родителей. Но когда родители хоронят детей, и в один день всех 10, то дай Бог милости с ума не сойти. И эта женщина пережила смерть 10 детей. И мы не читаем, что она роптала. Следующее, на что я хочу обратить внимание, она сказала такие хорошие слова о муже. Во-первых, она была очень высокого мнения о своем муже. Она сказала, ты все еще тверд в непорочности твоей. Вы знаете, это очень хорошее свидетельство жены. Я думаю, что это самая высшая оценка, которую жена может дать мужу своему. Когда жена такого мнения о муже, ты тверд в непорочности твоей, то есть мой муж, я знаю его во всех областях жизни, и я могу точно быть убежден, что он человек непорочный. Если жена такого мнения о муже, друзья, это самая высокая оценка. Такого человека точно можно рукополагать на пресвитера. Потому что кто епископства желает, доброго дела желает. А епископ должен быть непорочен. И если жена не может засвидетельствовать о непорочности мужа, а она знает все его области жизни, сокрытые от других, такого человека нельзя допускать до служения. Вы знаете, это прекраснейшая оценка мужу. И она вышла из уст жены. Я думаю, любой муж мечтает от своей жены услышать такие слова. «Ты тверд в непорочности твоей». А вот теперь, братья и сестры, ее слабость ветхой Евы. «Похули Бога и умри». Есть разные толкования. Слово «похули» переводится в оригинале по-другому, другими словами, «попрощайся с Богом». Какой бы оттенок это слово не имело в оригиналах, мы знаем, что это имело отрицательное значение, и негативную оценку этому слову была дана, характеристика негативная, мужем. «Ты говоришь, как одна из безумных». То есть ничего хорошего она этими словами не сказала. Так ли это переведено на русский язык в Синодальной Библии? Или другое слово там в оригинале еврейском стоит? Не так важно. Главное, что муж сказал, что ты говоришь, как одна из безумных. «Попрощайся с Богом. Богу нет дела до твоей праведности». Вы знаете, друзья, если наш ум не припоясан истиной, то наш ум открыт для козни дьявола, чтобы уязвлять непорочных. Дьявол действует через нашу ветхую природу, через плоть нашу. И написано, помните, однажды Петр сказал такие слова Христу, «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобой, уйди, сатана, от меня». Как так получилось, что в Петра вошел сатана? Да он не вошел, а просто он действует через ум, непрепоясанный истиной. Вот когда наш ум не припоясан Словом Божьим, мы становимся стрелой в колчине дьявола, и мы способны уязвлять ходящих непорочно. Поэтому очень важно свой ум припоясывать богопознанием. Если в нашей жизни что-то идет не так, и мы хотим человека исправить, друзья, то есть хорошее выражение. Как мы познали Бога, так мы и живем. Если вы хотите исправить человека, исправьте его богопознание, и он будет жить по-другому, он будет повести себя по-другому, у него будут другие жизненные принципы. Вы знаете, братья и сестры, Бог не осудил жену Иова, поэтому мы ее осуждать тоже не будем. Вот как вы думаете, почему в 42 главе он не сказал Иову, принеси жертву за жену твою, которая говорила обо мне не так верно? Ни слова осуждения. Вот за трех друзей написано, А почему за жену он не должен был приносить жертву? Почему Бог, справедливый судья вселенной, не осудил его жену? Интересный вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос. Ответ такой. Бог не осуждает жену, потому что жена освящается мужем. Если мужу глава Христос и муж священник домашней церкви, и он на духовной высоте, то Бог смотрит на жену через мужа. Бог смотрит на церковь через кровь Иисуса Христа. И он нас видит совершенными, потому что он освятил нас. Бог не видит нас несовершенными, он видит нас совершенными. Потому что мы освящены мужем. А наш муж Христос, глава церкви Христос. Вот жена Иова была освящена мужем, и поэтому Бог не требует от него жертвы за грехи у языка жены. Если муж на высоте, если муж священник домашней церкви, если мужу глава Христос, все в порядочке. Жена освящается мужем. Дети освящаются молящимися родителями. Дети ваши святы, даже если муж неверующий. Помните, почему святы? Потому что освящаются. Хам освящен был праведной жизнью Ноя. Это не в смысле спасения, а в смысле освящения. Он приносил жертву, он молился, как предстоятель домашней церкви. И Бог не взыскивает за недостатки, он не судит, и мы жену Иова не судим. Потому что эта жена была скорбящая сердцем. Поэтому урок для нас, братья, очень важный, чтобы муж был на высоте, чтобы муж был святым, чтобы он был под главенством Христа. Второй, братья и сестры, очень важный урок. Мудрость мужа состоит в том, чтобы не слушать советы жены против заповедей Божьих. Это урок для братьев, для всех мужей. Не слушайте голос своей жены, если он против Божьих заповедей. Ты говоришь, как одна из безумных. Помните, в Эдемском саду было произнесено такое слово: «За то, что ты послушал голоса жены твоей, проклята земля за тебя». А за что проклята? А за то, что послушал голос женушки своей. А женушку свою слушать было нельзя. А Бог Адаму повелел быть хранителем истины. Живи на земле, храни истину. Хранителем истины является муж. Бог с него взыскивает. Нельзя слушать голос. Нет, братья и сестры, есть вопросы, в которых обязательно надо слушать голос жены своей. Есть очень много мудрых советов, которые жены наши дают. Но есть вопросы, в которых жен слушать нельзя. Это вопросы деторождения. Авраам послушался голоса Сары в вопросе деторождения, родился Измаил. По сей день 4000 лет воюют в Восток, да? Почему? Потому что нельзя было слушать голос Сары своей. Эти вопросы деторождения не Саре верены, а мужу. И многие мужья не сдали этого экзамен. А если они не сдали, значит, таких мужей рукополагать на служение, большего служения, доверять в церкви нельзя. Через этот экзамен нужно пройти, чтобы тебе было доверено больше. Многие жены лишили благословения и служения своих мужей, потому что их ум был непрепоясан, истинно. Мужья послушались. Я помню, к одному узнику-служителю приезжала жена в тюрьму и постоянно на всех свиданиях капала. Ну, выйдешь на свободу, зарегистрируй церковь. Ну, сколько я могу к тебе ходить на свидание, быть вдовой при живом муже? Ну, сколько? Ну, ты 5 лет отсидишь, выйдешь на свободу, и опять тебя пасают. Сколько можно? И вот она капала, капала, капала на его мозги. Вышел на свободу, зарегистрировал церковь. И тут перестройка, и тут свобода, церковь разделилась, и очень печально закончил свой жизненный путь. И перед смертью он сказал такие слова: «Если бы я знал, что придет свобода, я бы таким путем не пошел». А ему брат говорит: «Ты был похож на того капитана, который водил корабль по морю, по штормам, и уже берег был совсем вот рукой подать, и прямо у берега затопил корабль». Но немножко веры не хватает. А почему веры не хватает? Послушался голоса жены своей. Нельзя вот в вопросах церковного домостроительства слушать голоса жены своей. Муж должен быть на высоте, братья и сестры. Колоссальная ответственность. Вторая, третий урок для мужей из этой истории. Любящий муж, он помогает жене избавиться от невежества духовного. Вы знаете, у жены Иова был недостаток богопознания, который привел ее к бунту против Бога, к горечи, к неустройству. Но муж, который знал Бога, он поправил ее богословие. Он ее исцелил от духовного невежества. Он ей объяснил, что значит от Бога принимать надо одинаково и доброе, и злое. А вот в ее богословии это никак не... Знаете, трудно было сопоставить. Как это понять? Злое от Бога. Бог является только источником добра. Только все хорошее от Бога. А злое от Бога никак не укладывается даже в сознание современных христиан. Ну, братья и сестры, а нам это понятно, что злое тоже от Бога, не только доброе от Бога. Выражение «злое от Бога» в книге Иова упоминается дважды. Книга Иова заканчивается, 42 глава, 11 стих, этим же выражением. «Тогда пришли к Иову все братья его, все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, тужили с ним и утешали его за все зло, которое Господь навел на него». Зло, которое Господь навел. Вам это понятно? Нам это понятно? Это вообще в нашем сознании это укладывается? В нашей системе нашего богословия это нам укладывается? Братья и сестры, Бог не является автором зла. Зло, допущенное Богом, контролируется Богом. И только Бог знает, как зло, допущенное им в жизни праведника, обратить в добро. Вы знаете, злой человек, он за добро воздает злом. Добрый человек за добро воздает добром. И только благословенный вовеки Бог зло конвертирует в добро. Только Бог знает, как из зла извлечь добро и максимальную пользу. Почему и написано, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Только Бог, участвующий в нашей судьбе, знает, как из любого зла, в которое он нас помещает, чтобы это было... Черная полоса твоей жизни, чтобы стала взлетной полосой к твоему восхождению. Чтобы та подножка, которую тебе сделали, чтобы ты упал, чтобы она стала ступенькой твоего восхождения в небо. И только Бог знает, как зло обратить в добро. Пример Иосиф. Написано, не вы послали меня в Египет, но Бог. Подождите. Все, что мы знаем о братьях Иосифа, об этой драме жизни Иосифа, это предательство, это 20 лет рабства, это незаслуженное обвинение по самой безнравственной статье Уголовного кодекса, когда в железо вошла душа. Но оказывается, вот всем этим злом управлял Бог. Не вы меня послали, но Бог. Вы замышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро. Братья и сестры, вот так мы должны понимать Бога. И эту тему понимал не только Иосиф, ее понимал Иов. Все зло, которое приходит в жизнь праведного человека, допущенное Богом, оно приносит нам благословение и огромную пользу, потому что это только инструмент в школе нашего упования, чтобы испытать нашу веру и сделать нас более сильными. Братья и сестры, есть такой еще вопрос по этой теме. Любящий Бог разве может детям своим причинять боль? Вот написано, я томил тебя голодом, чтобы узнать, что в сердце твоем. Разве любящий отец может так с детьми поступать, чтобы томить их голодом? Помните, если вы, будучи злы, умеете давать даяние добрым детям вашим, тем более Бог. А мы читаем, что Бог любящий томил народ израильский голодом, чтобы узнать, что в сердце твоем. Или Давид, помните, сказал такие слова, «Оставьте его, пусть злословит семей, да? Ибо Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Оказывается, семей – это был инструмент в школе упования. И Давид, знаете, люди военные, министры военные, люди, которые поражали, побеждали армии вражеские, они говорят, дай нам только команду, одним ударом меча снимем голову с этого нечестивого Семея. Одно слово, Давид, а он говорит, нет, это Бог им повелел, это зло от Бога. Семей – это инструмент Божий. Бог увидит мое смирение и воздаст мне добром. Братья и сестры, вот такое видение было у Иова. Вот все, что сейчас происходит, это зло от Бога. А все, что Бог начинает, он хорошо заканчивается. И конец будет хороший. И он верил в этот конец. И он говорит, глаза мои узрят его. И он знал, что все, что с Богом начинается, хорошо закончится. Вот такую веру он имел, братья и сестры. И все, когда нас Бог помещает в школу упования, друзья, с Богом все хорошо закончится. Вот в этом должна быть наша вера. Кстати, когда 40 дней тому назад мы похоронили нашего сына, и об этом узнали некоторые друзья наши. Я получил письмо из Тимошевска от одной сестры, но я прочитаю небольшой отрывочек из этого письма. «Хотела сказать вам немного о своей семье. За 10 лет жизни с мужем у нас родилось 7 детей. Четвертым ребенок у нас родилась дочь с диагнозом гидроцефалия, спинномозговая грыжа. Это был большой удар для нас, но Бог дал сил принять это из его руки и благодарить за этого ребенка. И когда мы ждали 7-го ребенка, муж от меня ушел. И мне было очень тяжело и морально, и физически, но Господь давал сил, укреплялась только Господом и Его обетованиями. С детьми всегда молилась за мужа, о его покаянии, возвращении в семью. Но вот прошло уже 14 лет, как он нас оставил, дети выросли, младшему 14 лет. Нашей больной девочке Господь дал прожить 17 лет. В 17-м году Господь ее позвал к себе о тяжелой болезни и страдании. 18 декабря 19 года мы с детьми вспоминали дату моего вступления в брак. И в этот день Господь меня наполнил особой радостью от того, что есть теперь очень крепкая вера, и Господь мой лучший друг и утешитель. В этот день вместе с Давидом могла сказать, что межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Друзья, как приятно читать такие письма от женщины, которая прошла школу упования. 7 детей, ребенок инвалид и муж оставил. Вы бы кому-нибудь пожелали такой доли? Вообще это укладывается в наше сознание? Вроде сочетались в церкви, христианская семья. Муж не выдержал, а жена выдержала. И достойно прошла, и благодарит Бога, и молится за мужа, чтобы он вернулся в семью. Друзья, я вообще восхищен этими историями, потому что для меня вообще-то герои веры. Люди, которые проходят через эту школу упования. И она еще в этом письме пишет. «Это не моя заслуга, я всегда чувствую себя слабой и немощной. Если бы не Господь, я без Него ничто. У меня с юности было желание пострадать за Господа в тюрьме. Мне мой папа тогда сказал, чтобы я учила побольше Слова Божьего наизусть. Я учила и готовила себя к страданиям. Но гонения закончились, и я в тюрьму не попала. Так вот, я уже сейчас думаю, что, может быть, Господь и провел меня таким путем страданий, видя мое сильное желание пострадать за Христа. Оказывается, сильные желания, а желания боящихся Бог исполняет. Хочешь? Тогда я помещаю тебя в школу упования. Начинай сдавать экзамены. Заочно их эту школу пройти невозможно. Но уповая на Господа, все возможно. Итак, братья и сестры, я буду заканчивать проповедь таким вопросом. Почему страдают праведники? Это большой вопрос. И я не смогу в полном объеме ответить на этот вопрос. Но книга Иова – это история о безвинных страданиях для славы Божьей. Вы знаете, вот наше все библейское учение, оно наполнено таким, ну, классическим учением о возмездии воздаяния. Оно преподносит нам страдания как наказание за грех, возмездие за грех смерть, да? Изгнание из Эдемского сада, потоп, пленение Израиля, меч наказания Давида. И вот все об этом. Как бы есть преступление, есть наказание. И именно это познали друзья Иова. И они именно об этом говорили. Раз ты страдаешь, значит, ты виновен. Значит, в твоей жизни есть какой-то спрятанный грех. Не может быть, что ты был праведником, и в твоей жизни были такие неудачи. И они стояли на этом. Но Иов знает о своей праведности, он не соглашается. Открывается сильнейшая истина, что бывают страдания, за которыми не таится вина. Есть наказание без преступления. Наказание есть, а преступления нет. И Библия открывает совсем другой уровень понимания и смысла страдания в жизни праведников. Ну, вспомните, например, невинные страдания Авеля. Он был убит, и греха на нем не было. Вспомните невинные страдания Ионы. Он был в чреве кита, и это был прообраз Господа Иисуса Христа. Вспомните невинные страдания Урии. Он был законным мужем Версаи и был убит только потому, что жена его была красавицей, которую полюбил царь. За что умер муж? За что? Ни за что. Вспомните невинные страдания Иосифа. Вспомните невинные страдания Навуфея. За наследство убили отца и всех его сыновей. Если вам пришлось бы утешать жену Навуфея, вы бы нашли в себе слова для ее утешения? Чем ее утешить? Мой муж был праведник, боялся Бога. И в один день все мужчины в этом доме исчезли, всех поразили мечом. За что страдает праведник? Вспомните, братья и сестры, страдания, не поняты учениками. Кто согрешил, он или родители? Братья и сестры, не спешите судить. Не спешите судить. А невинные страдания Христа, книга Исаия, 53 глава, что Богу угодно было поразить его. За что? За грехи наши. Итак, не пытайтесь втиснуть Бога в свои простые схемы. Не судите о том, что вы сами не познали. Мы, братья и сестры, как друзья Иова, часто жалкие утешители. Вот эти самозванные защитники Бога, они заботились о его благе. Но вместо утешения они его уязвляли и судили. Братья и сестры, если вы не готовы с человеком поменяться судьбой, взять на себя его беду и отдать ему свое благоденствие, молчите. Молчите, лучше ничего не говорить. Лучший утешитель – это Дух Святой. Потому что все ваши слова – это будут слова друзей Иова, за которые потом нужно будет приносить жертву, покаяние. И утешение, братья и сестры, – это дар Духа Святого. И нужно его помазание, чтобы уметь утешать скорбящих. Иов признает, что Бог на все имеет право, и он благословляет его имя, когда не понимает, в чем смысл этой боли. Вы знаете, чужая боль, она врачует многие сердца. И очень важно, когда Бог приносит в жизнь вашу боль, не расточать свои печали. Есть такая хорошая книга «Не расточайте свои печали». Вот в послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова, 2 Коринфянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешил нас». Оказывается, Бог берет сильных людей, помещает их в скорбь, утешает их сердца, чтобы они, имея этот опыт утешения от Господа, могли послужить утешением для других. Вот для чего нужна боль. Страдающие дети Божьи, они могут черпать воду утешения из этого богодохновенного источника книги Иова. И последняя мысль. Страдания нужны для того, чтобы у нас были примеры, кому подражать. Послание Иакова, 5 глава, 10 стих. «В пример злострадания и долготерпения, братья мои, возьмите пророков. Мы ублажаем тех, которые терпели». Нам нужны примеры. Знаете, жизнь так устроена, что нам нужны примеры. Не только из древности, времен библейских, а из сегодняшней жизни. Поэтому отдельных, самых сильных людей, праведных, Бог помещает в школу упования, проводит их через все классы смирения, страдания, богопознания, чтобы эти люди были примером для других на века. Эти люди способны писать песни, которые переводятся на все языки мира. Их слова имеют огромный смысл, нравственный, духовный, богословский. И поэтому для нас это, мы не прославляем таких людей, но мы ублажаем тех, которые терпели. Пусть Господь, друзья, наши семьи благословит, чтобы они были на твердом фундаменте, и чтобы нам познавать правильно все те уроки, который Бог нам преподносит в школе страдания, в школе нашего личного упования. Да будет имя Его благословено. Аминь.
1: Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7, 9, 10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Вернувшись в Нью-Йорк, я ощутил возросшее напряжение в обществе. Пробыв в городе день или два, я уехал в сельскую местность, где находилась моя семья в течение лета. Когда я снова оказался в Нью-Йорке, мистер Левит подошел ко мне и сказал: «Брат Финей, я уничтожил евангелиста. Я не был осторожен, хотя вы меня предостерегали. Я слишком увлекся вопросом рабства, что негативно отразилось на газете. Количество подписчиков быстро уменьшается. С января мы не сможем продолжить его издание, если вы не сделаете что-то, что могло бы вернуть общественную благосклонность к газете. Состояние моего здоровья было таким, что я даже не мог предположить, что бы я мог сделать, но пообещал, что я буду об этом молиться. Он сказал, что если я напишу серию статей на тему пробуждения, то это, вне сомнения, мгновенно возродит общественный интерес к газете. Поразмыслив об этом несколько дней, я предложил прочитать в церкви курс лекций на тему пробуждения, отчет о котором он сможет напечатать в газете. Мистер Левит ухватился за это предложение, сказав, что это как раз то, что сейчас нам нужно. В следующем номере газеты он дал объявление о курсе лекций. Это произвело желанный эффект, и количество подписчиков тут же стало расти. Вытянув свои длинные руки, он сказал: «Каждый день у нас появляется столько подписчиков, сколько я могу охватить газет этими руками, чтобы обеспечить каждого из них одним номером. До этого каждый день количество подписчиков уменьшалось на 60 человек, а сейчас оно возрастает намного быстрее, чем уменьшалось прежде. Я сразу же начал читать курс лекций, проповедуя один раз в неделю, и делал это на протяжении всей зимы. Мистер

Левит не владел стенографией и потому просто сидел и делал заметки, сокращая слова таким образом, чтобы самому понимать написанное. На следующий день он переписывал лекцию полными предложениями и посылал ее в типографию. Я читал то, что он записывал, только тогда, когда это появлялось в газете. Конечно же, я не писал свои лекции, они были спонтанными, и не размышлял над тем, какой будет тема моей следующей лекции, пока не прочитывал в газете отчет о предыдущей. И только отложив в сторону свежий номер, я начинал понимать, что нужно обсуждать в следующий раз. Отчеты мистера Левита были очень краткими и недостаточными. Если мне не изменяет память, каждая лекция длилась почти 2 часа. Но то, что он мог записать и передать, можно было прочесть всего за 30 минут. Позже тексты этих лекций собрали вместе и опубликовали в книге под названием «Лекции Финея на тему пробуждения». Едва первые 12 тысяч экземпляров этой книги были напечатаны, как сразу же были распроданы. И сейчас, для славы Христа, я скажу, что лекции были переизданы в Англии и во Франции. Они были переведены на валлийский язык, а на континенте — на французский и немецкий. Эти книги были широко известны по всей Европе и в колониях Великобритании. Полагаю, их можно было найти везде, где говорили на английском языке. После того, как они были переведены на валлийский язык, служители церквей княжества Уэльского на одном из своих общих собраний избрали комитет, который должен был составить отчет о великом пробуждении, произошедшем благодаря переводу моих лекций на валлийский язык. Позже они выслали мне этот отчет. Один издатель из Лондона сообщил, что его отец опубликовал эти лекции 80-тысячным тиражом. Сборники моих лекций стали тем инструментом, с помощью которого начинались пробуждения в Англии, Шотландии, Уэльсе и в других местах. В Англии и Шотландии я встречал много служителей и рядовых христиан, которые пришли к покаянию прямо или косвенно благодаря этим лекциям. Когда я был за границей последний раз, после одного вечернего собрания ко мне подошли 3 известных евангельских служителя и сказали, что когда они учились в колледже, на них оказали большое влияние мои лекции о пробуждении, и в результате они стали служителями. В Англии встретил представителей разных деноминаций, которые не просто прочитали эти лекции, но получили большое благословение благодаря им. После того, как они впервые были опубликованы в Нью-Йоркском Евангелисте, в разных местах по всей стране начались пробуждения. Но все это не было плодом человеческой мудрости. Хотелось бы напомнить каждому о том проведенном на корабле дне, о душевных страданиях, о молитве, чтобы Господь сделал что-то, что могло бы возобновить труд пробуждения. И я был уверен, что на мои молитвы придет ответ. Поэтому все, что сделано, рассматриваю как ответ на молитвы того дня. Молитвенный дух сошел на меня в особой мере и наполнил благодатью, несмотря на всю мою греховность. Я прекрасно осознаю, что не заслужил этого, но Бог заключил мою душу в молитве, пока не пришло чувство победы. Благодаря непроходящему богатству благодати в Иисусе Христе, на протяжении многих лет я свидетельствую о прекрасных результатах того дня борьбы с Богом. В ответ на стенание, прозвучавшее в тот день, Он продолжает давать мне молитвенный дух. Вскоре, по возвращении в Нью-Йорк, я начал трудиться в храме. На нас был излит Дух Господень. И все время, пока я был пастором, у нас не прекращалось драгоценное пробуждение. Пока я находился в Нью-Йорке, ко мне приходило много обращений от молодых людей, которые хотели быть моими студентами и изучать богословие. Однако у меня было слишком много работы,
но братья, которые построили храм, поддержали идею теологического обучения. Для этого они подготовили комнату внизу под местом, где находился хор, чтобы я там читал лекции по богословию. Количество заявлений было таким большим, что я решил каждый год в этой комнате читать лекции по богословию для студентов бесплатно. Приблизительно в это время в семинарии Лейн произошел раскол из-за запрета попечителей обсуждать вопрос рабства среди студентов. Когда это случилось, мистер Артур Тепан предложил мне поехать туда. Этот колледж находился в штате Огайо. Он предложил собрать всех тех молодых студентов и подготовить их, чтобы они проповедовали по всему Западу. Издержки он обещал взять на себя. Мистер Тепан был очень искренен, когда предлагал это. Но я не представлял, как смогу уехать из Нью-Йорка и каким образом можно откликнуться на желание мистера Тепана. Хотя и очень благожелательно относился к идее помочь этим молодым людям. Почти все они покаялись во время тех великих пробуждений, в которых я принимал большее или меньшее участие. Пока этот вопрос находился на стадии рассмотрения, в январе 1835 года преподобный Джон Джейн Шипперт из Аберлина и преподобный Аса Махан из Синсинати приехали в Нью-Йорк, чтобы убедить меня поехать в Аберлин и преподавать там богословие. Мистер Махан был одним из попечителей семинарии Лейн, полагаю, единственным, кто воспротивился запрету свободы слова. Мистер Шипперт основал поселение и приблизительно за год до этого открыл в Аберлине школу и получил право на учреждение колледжа. Мистер Махан никогда не был в Аберлине. Попечители снесли на территории будущего колледжа несколько жилых домов и построили основной корпус, рассчитанный на его студентов. Поступившее мне предложение заключалось в том, чтобы я приехал и, собрав тех студентов, которые покинули семинарию Лейн, обучал их богословию. Студенты соглашались ехать в Аберлин только если я приму предложение. У нас было несколько консультаций на эту тему. Братья из Нью-Йорка, заинтересованные в этом вопросе, предложили мне согласиться и каждые полгода проводить занятия в Аберлине. Было очевидно, что попечители семинарии Лейн действовали с превышением своих полномочий. Это и заставило многих студентов покинуть это учебное заведение. Я сказал мистеру Шипперду, что не поеду, пока попечители не примут наши условия. Во-первых, они никогда не должны вмешиваться во внутреннюю жизнь колледжа, предоставив заниматься этим совету факультета. Во-вторых, они должны позволить принимать чернокожих людей на тех же условиях, что и белых. Не должно быть никакой дискриминации по цвету кожи. Когда с этими условиями были ознакомлены члены совета попечителей, разгорелась острая дискуссия, в ходе которой все их предубеждения и предрассудки были преодолены, и они согласились с предложениями и условиями. Эта проблема была решена, и инициаторы данного проекта собрались в Нью-Йорке, чтобы подумать, каким образом они смогут внести свой вклад в деятельность колледжа. Они оформили документ, который обеспечивал финансирование профессорского состава на несколько лет вперед. Даже после учреждения этого благотворительного фонда мне не очень хотелось оставлять это замечательное место проповеди Евангелия, где толпы людей собирались слушать мои проповеди. Также я понимал, что в этом новом для нас деле мы столкнемся с противостоянием, которое будет исходить из различных источников. По этому поводу я высказал Артуру Тепану свою обеспокоенность. Я полагал, что мы столкнемся с сильным противодействием из-за наших антирабовладельческих принципов. И потому следует ожидать мизерных финансовых поступлений для строительства зданий и закупки необходимого оборудования.
Сердце Артура Тепана было большим, как весь Нью-Йорк, и даже, можно сказать, таким огромным, как целый мир. Когда я высказал ему свои опасения, он мне ответил: «Брат Финей, мой средний доход за год составляет около 100 тысяч долларов. Если вы поедете в Берлин и возьметесь за работу, то увидите, как строятся здания, заполняются библиотеки и аудитории оснащаются всем необходимым. Если будет ощущаться нехватка средств, то я обещаю отдать всю мою прибыль, кроме денег, необходимых для содержания семьи. Поэтому вам не следует беспокоиться о финансах». Всецело доверяя брату Тепану, я сказал: «Хорошо, если это так, тогда остальные трудности мы преодолеем». Но мне было очень непросто оставить церковь в Нью-Йорке. Я не хотел, чтобы труд в Берлине препятствовал моему труду проповедника. Поэтому между мной и церковью была договоренность, что зиму я буду проводить в Нью-Йорке, а летом уезжать в Берлин. Когда это было урегулировано, я взял свою семью и в начале лета 1835 года отправился в Берлин. Студенты из семинарии Лейн приехали в Берлин, и совет попечителей принял решение начать строительство бараков, в которых они будут проживать. Студенты хлынули толпами в Берлин. Получив мое согласие на приезд, местные братья написали, чтобы я с собой привез большую палатку, в которой можно было бы проводить собрание, так как у них не было помещения, способного вместить всех студентов во время проведения служений. Я рассказал об этой нужде братьям из нашей церкви, и они направили меня в то место, где бы я мог заказать эту палатку, и позаботились о ее оплате. Вскоре она была готова. Палатка была 100 футов диаметром и снабжена всем необходимым оборудованием. На вершине центрального столба, который держал все сооружение, висел транспарант, на котором большими буквами было написано «Святыня Господня». Эта палатка нам очень хорошо послужила. По воскресеньям, когда была хорошая погода, мы ставили ее на площади и проводили общее собрание. Мы также использовали ее для проведения евангелизационных собраний в тех местах, где не было достаточно больших церковных зданий, способных вместить много людей. Я говорил о том, что Артур Тепан дал обязательство в случае нужды отдавать нам весь свой доход на покрытие наших расходов. Ободренный этой договоренностью, я поехал в Берлин. Но он просил меня, чтобы о его обещании попечители не знали и продолжали прилагать должные усилия для развития колледжа и его обеспечения. При такой поддержке работа продвигалась настолько быстро, насколько это было возможно, учитывая, что мы находились в дикой лесной местности, которая в то время была малонаселенной. Как только мы начали строительство и как раз нуждались в большом количестве денег, всю страну постиг экономический кризис. Мистер Тепан и почти все братья, которые жертвовали на поддержку колледжа, потеряли свои капиталы. В то время обанкротились многие богатые люди по всей стране. Мы остались не только без денег, необходимых на продолжение работы, но и с 30 тысячами долларов долга. У нас не было никаких перспектив получить денежные средства от тех друзей, которые ранее поддерживали колледж. Мистер Тепан написал мне письмо, в котором выражал глубокое сожаление о своем банкротстве и об абсолютной неспособности исполнить свое обещание. Мы тогда во многом нуждались, и с первого взгляда казалось, что колледж — это неудавшееся дело. Из-за того, что мы выступали против рабства, огромное количество людей из Огайо категорически противилось нашему начинанию. Враждебно были настроены все соседние города, а в некоторых местах даже звучали угрозы приехать и снести наши здания. Тем временем власти штата пытались наложить арест на имущество, чтобы ликвидировать наши учреждения. Конечно,
Из-за такого положения вещей народ Божий громко взывал к Господу. В то время мои лекции о пробуждении были очень популярны в Англии. Мы знали, что британская общественность в силе оказать нам помощь, если узнает о наших целях, перспективах и тех условиях, в которых мы находимся. Поэтому мы отправили в Англию наших представителей, преподобного Джона Кипа и мистера Уильяма Дауса. По приезду они информировали британскую общественность о наших целях и о сложившемся положении. Англичане щедро откликнулись на это, собрав для нас 6 тысяч фунтов стерлингов. Это почти покрыло все наши долги. Наши друзья, проживающие в основном в Северных Штатах, были сторонниками пробуждения. Они щедро помогали нам в меру своих возможностей. Но многие годы нам нужно было бороться с нищетой и проходить через испытания. Иногда мы не знали, как проживем следующий день. Но с Божьим благословением продолжали наше дело, насколько только могли. Было время, когда я не знал, как наша семья переживет зиму. Приближался День Благодарения, а мы были так бедны, что мне для того, чтобы обустроить место для коровы, пришлось продать свой дорожный сундук, который я брал с собою в евангелизационные поездки. Проснувшись утром в День Благодарения, я представил Богу свои нужды и, заканчивая молитву, сказал, что если помощь и не придет, я все равно буду Ему благодарен и приму все, как Его совершенную волю. Я пошел на служение и там проповедовал, наслаждаясь этим, как всегда. Служение было благословенным, и я видел, что люди тоже остались довольны. После собрания я немного задержался, общаясь с некоторыми братьями, а моя жена пошла домой. Когда я уже подходил к дому, то увидел, что она стоит у открытой двери с письмом в руках. Улыбаясь, жена сказала: «Ответ пришел, мой дорогой», и затем передала мне письмо, в котором был чек на $200 от мистера Иосии Чапина. Прошлым летом он был здесь вместе со своей женой. Я ничего не говорил ему о своих нуждах, впрочем, как и никому другому. Но в письме, в котором находился чек, он написал, что ему стало известно о банкротстве фонда пожертвований и о том, что я нуждаюсь в помощи. Он дал понять, что я могу ожидать большего через некоторое время. На протяжении нескольких лет он посылал мне $600 в год, и на эти деньги я мог жить. Как и было договорено, лето я проводил в Берлине, а зиму в Нью-Йорке. И так продолжалось на протяжении 2 или 3 лет. У нас было благословенное пробуждение всякий раз, когда я возвращался туда проповедовать. Здесь у нас также не прекращался процесс пробуждения. Но вскоре мое здоровье настолько ухудшилось, что назрела необходимость оставить одно поле труда. Моя заинтересованность в создании и становлении колледжа не позволяла мне покинуть это место. Таким образом, я взял увольнение из моей церкви в Нью-Йорке, и зимние месяцы, которые я должен был проводить там, проводил в разных местах, трудясь для распространения пробуждения. Лекции на тему пробуждения я читал, когда еще был пастором пресвитерианской церкви на улице Чатем. На протяжении 2 последующих зим я читал их христианам в храме на Бродвее. Отчет об этих лекциях был опубликован в Нью-Йоркском евангелисте. Также они были опубликованы одной книгой в этой стране и в Европе. Те проповеди были результатом моих длительных размышлений. Я имею в виду, что Божий Дух многое мне открывал в отношении вопроса освящения, что привело к рождению данных проповедей. Многие христиане рассматривали те лекции скорее как отображение закона Божьего, а не Евангелия. Но я так не считал и не считаю до сих пор. Для меня закон и Евангелие взаимосвязаны, и любое нарушение духа закона является нарушением духа Евангелия.
Я глубоко убежден в том, что высшая форма христианского переживания достигается только в результате глубокой оценки человеческой совести и сердца в свете Божьего закона. К большому сожалению, я видел, что многие христиане, особенно старшие члены церкви, совсем мало уделяли внимания вопросу благодати. Я замечал, что они теряли то высокое духовное состояние, вызванное пробуждением, даже раньше, чем новообращенные. Так было во время того пробуждения, когда я покаялся. Часто это происходило из-за приверженности старому учению и неправильных убеждений. Я также был порой неудовлетворен своим собственным внутренним состоянием и верой. Если говорить откровенно, скажу для славы Божьей, что Он не позволил мне отступить от веры, тогда как многие христиане отпали. Бывало, что я чувствовал себя очень слабым в присутствии искушений и нуждался в нескольких днях поста и молитвы, тщательного пересмотра моей христианской жизни, чтобы возродить общение с Богом и наполниться божественной силой, которая позволила бы мне эффективно трудиться на ниве пробуждений. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Бог видит нас без наших подкреплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок бутафорных стопудов и благороднейших происхождений. Бог видит нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, готовыми чуть что впросак и сесть. Бог видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, когда и он, и Ева, прикрывая ее, спешили из глаз долой в кусты. Ведь мы стыдимся нашей ноготы.

звездной высоты в последний путь пойдем без ничего. Казенной может быть последняя рубашка, что на спине по-детски нараспашку. Буквально ничего в дорогу своего. А то, что иногда кладут покойным в гроб, бессмысленно, наивно и нелепо. Как катафалк с нагруженным прицепом, везущий вслед за гробом барахло. Безвыходность, отчаяние, обрыв. Или все же есть какая-то надежда, какая-то особая одежда, чтоб встать пред Богом, наготу прикрыв. Да, есть, смотря на нашу безнадежность, учитывая зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас чистейшей одеждой. Белее снега сделан саван тот, омыт в крови возлюбленного сына и нашей безнадежности картина преобразилась, став пред ним святой. Мы изменились в Божьих очах, родившись от него, в него крестились, в его ковчеге навсегда укрылись, а крест Христов рассеял смерти мрак. По-прежнему Бог видит, кто мы есть, но смотрит через призму мук голгофских на тех, кто, преклонясь без жестов броских, принялся, признался в наготе, приняв его любовь. Аминь.

А если даже и не так, мы не поклонимся чужому Богу, сказали юные сердца Сидрах, Месах и Авдинага. А если даже и не так, слова вот эти мне запали, и я их долго берегла, в глубинах сердца сохраняла. Я вспоминала их тогда, когда волной разочарования. А если даже и не так, неужто захлестнет мое сознание волна неверия и обид? Неужто Бог чужим не станет? Не все бывает так, как мы хотим, но Бог нас любит и прощает. А если даже и не так, как ты хотел, молился, плакал, то все равно имеешь ты отца, даяньями благими он богатый. А если даже и не так, как Аввакум сказал когда-то, когда в пустыню превратится сад и в легкий дым твое богатство, когда твои мечты завянут все, то пусть останется одна мечта святая о Божьем царстве, о любви, о синем небе без конца и края. Когда вся жизнь наискосок и слезы твоим хлебом стали, ты знай, с тобою все равно есть Бог. Он допускает радости, печали, он боль послал, он исцелит. Он бедностью испытывает душу, в скорбях твоих не будет он чужим. Он раны перевяжет, слезы все осушит. А если даже и не так, мы не поклонимся другому Богу, ведь мы познали Господа Христа, и в небо нам дана одна только дорога. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждому из нас Бог дал свободную волю. Поэтому мы должны каждый день делать выбор.
1: В мире существует много злободневных и важных вопросов о войне и мире, о вооружении и разоружении, о социальных проблемах и многие другие. Все это вопросы человеческие. Они проходящие и в будущем уступят место другим. Каждый человек может интересоваться этими вопросами или не интересоваться и все-таки жить. Но есть вопрос величайший и важнейший из вопросов. Он касается всех без исключения. Что вы думаете о Христе? Это единственный вопрос, имеющий непреходящее значение, и от ответа на него зависит вечная участь человека. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4.12.
0: 7 глава Евангелия от Матфея содержит продолжение Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это чистые реки живой воды. Проповедник Муди особенно любил эту главу. О ней он оставил для нас некоторые заметки для серьезного размышления. В этой главе мы имеем
1: двое ворот, широкие и тесные.
0: Две дороги, узкая и пространная.
1: Два класса людей, многие и немногие.
0: Две судьбы, жизнь вечная и погибель.
1: Два дерева, доброе и худое.
0: Два плода, добрый и худой.
1: Два основания, камень и песок.
0: Двух строителей, мудрого и неразумного.
1: Два дома и две бури. Каждая из этих двоек – особая тема для размышления. Каждая из них должна быть рассмотрена человеком, чтобы определить свое место и сделать соответствующие выводы.

Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Захарии 7:9-10.

Пусть жизнь порою тяжела, другим будь помощью всегда. Бог эту жизнь нам подарил и даром всех нас искупил, чтоб всеми дорожили мы поддержкой в жизни.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В ходе повествования о первых шагах молодой церкви Лука, автор книги «Деяния», которая является как бы первой главой в истории церкви, временами приостанавливается и рассказывает о состоянии и о прогрессе церкви. Первую такую остановку он делает в самом начале, в день рождения церкви, в день Пятидесятницы. Подумайте, утром в начале этого дня в Первоапостольской церкви было всего 120 членов, а уже после обеда того же дня в ней было 3120 членов. И вот на этот феноменальный прирост ушло всего лишь несколько часов. Количество членов так резко увеличилось после первой проповеди апостола Петра. В 41 стихе 2 главы мы читаем: «И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». В конце этой главы сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вскоре после этого Лука снова суммирует результаты деятельности церкви такими словами. Я читаю из 4 главы, стих 4. «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей», в поднике сказано «мужчин», «около 5000». Дальше в 5 главе опять мы читаем о невероятном росте и развитии церкви. Там написано следующее: «Верующих же более и более присоединилось к Господу множество мужчин и женщин». На этот раз включены были и женщины. Слушайте, что сказано в 6 главе: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Безусловно, такой успех и рост не остался незамеченным врагом. Тут же он обрушивается на Стефана, и церковь узнает о первой мученической смерти. Затем последовало сильное гонение, и во время этого гонения самым ярым преследователем был некий Савел Тарсянин. Он, как хищный волк, терзал стадо Христово. И вдруг этот самый ярый гонитель сам обращается к Господу. В 31 стихе 9 главы Лука вновь суммирует результаты деятельности и развития церкви такими словами –

церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. И вот сегодня я хотел бы поразмыслить над этим стихом. Как много сказано этими несколькими словами. Я прочту стих еще раз. Церковь, согласно подлиннику, следует читать церковь вместо церкви во множественном числе. Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножалась. Чтобы понять значение этого текста, нам необходимо знать правильное значение некоторых ключевых слов в этом стихе, как, например, «церковь», «созидать» и «страх Господень». Что значит «церковь»? И почему в подлиннике это слово использовано в единственном числе, а не в множественном? Здесь речь идет не о каком-нибудь здании церковном, в котором люди собирались на богослужение, и не о названии какой-нибудь деноминации, как, например, протестантская, католическая или православная, или баптистская церковь, или пятидесятническая, или церковь адвентистов. Здесь говорится об одной церкви. Она же была и в Иудее, и в Галилее, и в Самарии. И вот, чтобы понять значение нашего текста, важно отметить тот факт, что церковь одна. И она состоит только из детей Божьих, и принадлежит она Иисусу Христу. Это сказал сам Господь Иисус Христос. Он говорит, «Я создам церковь мою». Помимо того, что церковь Его, она одна церковь. Заметьте, как Он говорит об одной церкви, в единственном числе, «Моя церковь». Как важно иметь правильное понятие о церкви. У нас непременно будет путаница, если мы не усвоим новозаветного учения о церкви. Во-первых, что такое церковь? Слово «церковь» в греческом «экклезия» означает «вызванные». Иначе говоря, церковь – это люди, вызванные из мира, общество людей, живущих в мире, но которые не от мира сего. Ее, вот эту вселенскую церковь, единую церковь, знает только один Господь, потому что Он является ее главой. Она невидима, но в то же время она может быть и видимой. В Новом Завете вы найдете и то, и другое, то есть видимую и невидимую церковь. В качестве примера возьмем хотя бы наш текст. Поместные церкви были по всей Иудее, Галилее и Самарии. Люди собирались в определенном месте, и такое собрание искупленных детей Божьих мы называем церковью. Такую церковь имеет в виду апостол Павел, когда он пишет свои послания. Обращаясь, например, к верующим в Коринфе, он говорит в своем послании к ним «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». И какое название бы эта группа верующих не носила, если она состоит из воистину возрожденных детей Божьих, то эту церковь можно назвать Церковью Христовой. Но мы знаем, что к такой группе могут присоединиться люди, не пережившие возрождение. Поэтому видимой поместной церкви была и всегда будет примесь. Мы знаем, что здесь на земле не может быть совершенства. Уже в первоапостольскую церковь вкрались люди, которые не были членами Вселенской церкви, то есть той церкви, членов которой знает только один Господь Иисус Христос. Сам Господь в своих притчах учил, что здесь на земле, в видимой церкви, будет примесь. Об этом учит притча о закваске. То же самое учит притча о плевелах, о горчичном зерне и о неводе, закинутом в море. Обратите внимание на то, что в обращениях Христа к семи церквам Он указывает, это в книге Откровения, что почти в каждую из них проникли невозрожденные люди. Но единая церковь, Его церковь, то есть церковь, которую Иисус называет Своей церковью, состоит только из тех, на которых есть печать Агнца. Это овцы Его. Их Он знает, каждого по имени.
В этой церкви не играет роли ни национальность, ни раса, ни цвет кожи, ни принадлежность к какой-либо церковной группе здесь на земле, а только одно – новое рождение от Бога. И вот чтобы быть членом Христовой Церкви, ты должен быть искупленным Его драгоценной кровью. И вот, имея это в виду, возвратимся к нашему тексту. Слушайте, церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножалась. Хотя слово это крошечное, и, возможно, вообще его не заметить, оно, тем не менее, имеет большое значение в нашем тексте. Я имею в виду слово «же», «церковь же». В данном случае «же» – это противительный союз. Его можно, например, заменить другим противительным союзом «а», «а церковь» и так далее. Эта частица употребляется при противопоставлении каких-то событий. И чтобы понять ее значение в данном случае, мы должны припомнить, что произошло раньше. После целого ряда событий, пережитых молодой церковью и описанных в предыдущих главах, для нее настал период отдыха и передышки. И как использовала церковь эту перемену обстоятельств? Она использовала ее для своего роста, как духовного, так и количественного. Для церкви этот момент был периодом свободы, и она ее использовала для славы Божией. Она не позволила, чтобы эти благоприятные обстоятельства уменьшили ее ревность. Она не позволила усыпить себя, а продолжала бодрствовать и трезвиться. И вот в этот период, опасный для церкви, в период свободы и покоя, церковь назидалась, продолжала ходить в страхе Господнем и умножалась. Здесь сказано «при утешении от Духа Святого». И будьте уверены, церковь, которая так поступает, может всегда рассчитывать на содействие и поддержку Духа Святого. Читая книгу «Деяния», интересно отметить, что после каждого испытания, постигшего церковь, мы встречаемся с такими словами. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось. Дальше, Слово же Божие росло и распространялось по всей стране. И в нашем сегодняшнем тексте сказано, церковь же по всей Иудее и Галилее и Самарии умножилась. И вот в этом успехе и покое как раз самая большая опасность для чада Божия и опасность для всей церкви. Опасность не в преследованиях и гонениях, а в покое и успехе. Читайте дальше историю, и вы обнаружите, что причиной охлаждения, причиной компромиссов и отступничества церкви было покровительство мира. Это были те моменты, когда мир пытался ослабить церковь своими комплиментами и богатством. Благодарение Господу за такие периоды покоя и свободы, но чем они окажутся для нас, дорогие друзья, благословением или проклятием, зависит от того, как мы к ним относимся и как мы их используем. Если мы будем продолжать бодрствовать и трезвиться, не уменьшая, а наоборот, умножая нашу ревность для Господа, тогда будет рост и умножение. Помните, как молилась церковь после первого преследования? «Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью», говорит слово «Твое». Вы заметили? Не только со смелостью, но со всею смелостью. И дальше мы читаем, как в ответ на такую молитву все молящиеся исполнились Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением, с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. И, дорогие мои, если бы церковь так же ревностно молилась и во времена покоя и свободы, как во дни гонения, о, какими феноменальными были бы результаты, дорогие мои! Может быть, вы думаете, что нам меньше нужна божественная помощь во время покоя? Может быть, вы думаете, что не так важно
ревновать об исполнении Духа Святого, и можно уделять меньше времени молитве и больше усиленной активной деятельности. Возлюбленные, мы не смеем умалять значение молитвы в такое время. Враг не спит. В это время он планирует новую атаку на церковь. Апостол Павел говорит, нам не безизвестны его умыслы. Можем ли мы это сказать, дорогие мои? Ведь наш враг, дьявол, может принять вид и ангела света. Он постарается нас подкупить. В этом отношении он может быть очень щедрым, поверьте мне. И делает он это с единственной целью, чтобы причинить нам ущерб. Вот почему так важно, дорогие мои, в такие периоды благоденствия укрепляться Господом и могуществом силы Его и облечься во всеоружие Божие, чтобы нам можно было противостоять козням дьявольским. Так поступила Первоапостольская Церковь. Что она делала, переживая затишье? Она назидалась. А что это значит, назидаться? Это значит, что она использовала этот момент для своего духовного укрепления, чтобы быть в полной боевой готовности. Церковь понимала, что это была только краткая передышка. Правда, по врагу был нанесен сильный удар. Он потерпел неудачу и должен был отступить, но только на время. Не думайте, что он сдался. О, никак. Он производит перегруппировку. Он проникает на территории, отвоеванные церковью, и закрепляет свои позиции. Нет, он вовсе не намерен сдаться. Он готовится к новой атаке. Сейчас в лагере врага происходит пересмотр стратегии, вырабатывается новый курс по отношению к верующим. Вот почему, дорогие мои, мы не смеем не бодрствовать и не молиться в то время, когда мы окружены покоем и успехом. Это время укрепляться могуществом силы нашего Господа. Но что еще делала церковь? Она ходила в страхе Господнем. Она не остановилась. Она продолжала идти вперед. Она не забыла о цели своего существования, но продолжала идти к ней, к цели высшего звания. Послушайте, какими были последние слова воскресшего Иисуса Христа, сказанные им перед вознесением: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Воскресший Христос не отменил своего повеления. Он не сказал, что настанет такое время, когда можно будет остановиться и отдохнуть. Дорогие мои, церковь тогда только исполняет свое предназначение, когда она идет вперед. И дальше заметьте, что Первоапостольская церковь ходила в страхе Господнем. В послании к евреям Ноя сказано, что, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил он ковчег. Благоговея – это то же, что страх Божий. В английском переводе так и написано. Он движим был страхом Божьим. Ной получил приказ от Бога, и благоговея он его исполнял. Люди смеялись над ним и пытались его обескуражить. Но нет, Ной имел страх перед Богом, и он продолжал строить ковчег, который Бог велел ему строить. И он строил его до тех пор, пока ковчег не был готов и пока суд Божий не излился на эту грешную землю. О, дорогие мои братья и сестры, припомните, как вы ревностно служили вашему Господу. Вас не страшили ни побои, ни гонения. Вы радовались, что удостоились нести бесчестие ради Его имени. А когда настала передышка? А теперь трудно даже перейти через улицу и засвидетельствовать о Христе соседу, не говоря уже о том, чтобы снова идти в лес и ожидать возможного разгона, штрафа или заключения. Дорогие мои, имеем ли мы ту же первую любовь к Господу, которую мы пережили в начале нашего следования за Христом? Радует ли нас сознание Его присутствия? Прислушиваемся ли мы к Его голосу? Горим ли мы желанием во всякое время, при любых обстоятельствах, всегда исполнять Его святую волю? Это и значит, дорогие мои, благоговеть
перед Богом, иметь страх Божий. О, дал бы Господь нам этот страх перед Ним! Кто есть человек, боящийся Господа, говорит псалмопевец Давид, ему укажет он путь, который избрать. Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии была в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Духа Святого. Вы заметили? При утешении Духа Святого. Дух Святой всегда будет содействовать там и тем, которые идут путем послушания. Он утешает и наставляет. Он дает силу и направляет наши стопы по путям Божьим. Мой друг, ты можешь всегда рассчитывать на содействие Духа Святого, если назидаешься Господом и ходишь в страхе Его. Будь уверен в таком случае, что Дух Святой даст тебе все потребное, все необходимое для плодотворного служения Ему и для жизни, прославляющей Его. Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии умножалась. Она умножалась по той причине, что не наблюдала ветер, но продолжала сеять и не смотрела на облака, но продолжала жать. И в солнечные дни она не спала, но пользовалась этим благоприятным временем, готовясь к будущей жатве. И приходится ли удивляться, что церковь беспрерывно росла как духовно, так и количественно? Правда, не всегда можно судить об успехе церкви по количеству членов, но церковь, следующая за своим Спасителем, всегда будет умножаться в полноте Духа. И это умножение сказывается в ее силе, в ее свидетельстве и в том, в какой степени она является солью земли и светом в этом мире. Ее силу и влияние мы видим в первых двух предложениях из этого 31 стиха. «Церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии». Прошу отметить значение этой фразы. «Церковь в Галилее, Иудее и Самарии». Припомните, какие были отношения между жителями Иудеи и Галилеи. Иудеи с пренебрежением относились к галилеянам. В их глазах Галилея была Галилеей язычников. А какие отношения были у иудеев и Самарии? Они друг с другом не сообщались. Но посмотрите, что совершает Евангелие. Здесь не говорится об отдельных церквах. Одна в Иудее, другая в Галилее, а третья в Самарии. Нет, вера в Иисуса Христа устранила расовые и общественные преграды. Она объединила их в одно тело, ибо во Христе нет никаких границ, никакой разницы между иудеем и язычником. И во время покоя это единство не было нарушено. Свобода не разделила этих верующих. После победы они не побежали по шатрам, а в единстве и в любви между собою продолжали трудиться для Господа и Его славы. История подтверждает, что во времена притеснения церковь наслаждалась единством, но во времена покоя часто происходили расколы и разделения. А этого как раз и хочет враг. «Дели и властвуй» – это его лозунг. Но когда церковь бодрствовала и во времена покоя и свободы, когда она не спала, а назидалась, ходила в страхе Господнем, тогда при содействии Духа Святого она крепла и умножалась и была в единстве. Время наше подошло к концу. Я не хотел бы закончить сегодняшнюю проповедь без напоминания тем, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, и спасены будете», — говорит Слово Божье. Ты спрашиваешь, но зачем мне спасение? Мой друг, у тебя есть вечная душа, и если ты не покаешься, то погибнешь. Это Слово Господне. Подумай о вечности, где ты будешь ее проводить. Все зависит от того, что ты сделаешь с Иисусом. Примешь его или оттолкнешь? Если ты его примешь, то...
то тебе обеспечена жизнь вечная. А если оттолкнешь, то неизбежна вечная погибель. Пусть Господь поможет тебе принять сегодня правильное решение.

много здесь имеем. По плоти, друг, мы хорошо живем. Так почему же столько бед в народе? И почему от боли вопием? Неизлечимые болезни кости сушат, и детки наши в мир идут. Влекут их от Христа дороги, которые в погибель их ведут. Подстерегают беды на дорогах, где вмиг вершится приговор. И все зависит в это время, при жизни с кем имели договор. Служили ль Господу от сердца, иль жизнь беспечную вели. И мы узнаем, друг, с тобою, куда пути нас привели. И слухи сердца нам тревожит, война идет то тут, то там, и брат на брата выступает, и льется кровь по сторонам. Так почему же мы не можем в покое жить здесь на земле, имея в жизни все для плоти, иметь покой и на душе? А может, Бог тревожит сердце и отбирает наш покой, чтоб знали, что ничто не вечно, что бренно все здесь под луной, чтоб взор свой в небо направляли, ведь там наш дом и наш покой, а здесь все временно и тленно, не прилеплялись чтоб душой, чтоб корни в землю не пускали, а строили небесный дом. Туда всю жизнь свою влагали и жили в мире со Христом. Ведь в небо то войдет, что чисто, что Божьей святости полно, и переплавку здесь проходим, чтоб быть такими, как должно, чтоб нам надеяться на Бога, не полагаться на себя, чтоб покориться Божьей воле и жизнь прожить, других любя. Прославим сердцем друг Иисуса, Он нас ведет своим путем, среди скорбей и испытаний в небес страну лишь с Ним войдем.

Многие люди терпят неудачу в достижении поставленной цели, потому что теряют терпение. Иногда первые неудачи приводят их в отчаяние. Они бросают уже сделанное, не сознавая, что успех находится совсем рядом. Зарававель и его работники при восстановлении храма постоянно сталкивались с препятствиями и увещаниями бросить работу. Как легко было бы все бросить, но они знали, что совершаемый ими труд был во славу Божию, и это придавало им уверенность. Есть детский рассказ о том, какая награда ждет каждого за упорство и настойчивость. Вот его содержание. Две лягушки упали в глубокий кувшин со сливками. Одна лягушка была мудрой и весела душой. Другая приняла мрачный вид и печально попрощалась с подружкой. Первая лягушка, весело усмехнувшись, ответила ей: «Я, как и ты, не смогу выбраться, но я не сдамся. Я буду барахтаться, пока не растрачу все силы, и только тогда прекращу борьбу». Она барахталась и сбила сливки, и превратились они в масло. Очутившись на вершине куска масла, лягушка быстро выпрыгнула из кувшина. «Какая мораль, вы спросите?» О, на этот вопрос легко ответить. Если вы не можете выбраться, продолжайте плавать. Выполнить Божью волю не всегда легко, но не отступайте. Мы побеждаем настойчивостью.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: Откровение, глава 16. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий с семи ангелом: „Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю“. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: „Ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои“. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се иду как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало до тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая.
1: Книга Откровения, глава 17. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в

0: пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: «Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов — суть 7 гор, на которых сидит жена. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». И зверь, который было, которого нет, есть 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями».
1: После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе! Горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло твое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: «Горе! Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле».

Огорчение и гнев не всегда греховны, но они могут достигать определенного предела, когда необходимо задаться вопросом: «Неужели так сильно огорчился ты?» Возможно, мы ответим на это «да». Очень часто гнев бывает подобен горящей головешке в руках безумца, но иногда это небесный огонь или Ильи. Мы хорошо поступаем, когда наш гнев направлен в сторону греха, потому что грех заставляет нас совершать зло в отношении нашего благого и милостивого Бога. Или когда мы сердимся на самих себя за то, что все еще остаемся глупыми, несмотря на такое большое число Божьих наставлений. Но единственной достойной причиной нашего гнева может быть зло, творимое нами или другими людьми. Тот, кто не гневается на злодеяния, становится их соучастником. Грех заслуживает ненависти и презрения. И ни одному обновленному сердцу не под силу равнодушно взирать на него. Сам Бог ежедневно гневается на нечестивых и творящих беззаконие. И в Слове Божьем написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло». Намного больше нам следует опасаться оправдания и даже поощрения неправедного гнева. В таких случаях мы должны говорить «нет». К чему раздражаться на детей, кричать на слуг и гневаться на наших товарищей по работе? Разве такой гнев достоин христианина? Разве он прославляет Бога? Не есть ли это попытка оставшегося в наших сердцах зла поработить нас? И разве не надлежит нам противостоять ему всеми силами нашего обновленного естества? Многие верующие поддаются гневу, считая, будто борьба с ним бесполезна. Но пусть каждый верующий помнит, что он должен быть победителем во всем, иначе он не получит венец небесный. Какое влияние оказала на нас милость Божья, если мы не можем держать себя в руках? Одному моему знакомому как-то сказали, что благодать вырастает на пне, оставшемся от срубленного дерева. «Возможно», — ответил он, — «но значит тогда и пни могут плодоносить». Мы не должны оправдывать грех нашим естественным несовершенством, но нам следует спешить

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

тень стояла у креста, оцепенелая, без силы зажала до бела уста, не плакала, не голосила, опять, как 30 лет назад, события дней в душе слагала. Мой сын распят, мой сын распят, беззвучно сердцем повторяла. Между крестом и третьим днем пролег затишье промежуток, он душу ей прошел сквозь. Был для нее и благ, и жуток, и память из прошедших лет картинки воспроизводила, и Вифлеем, и Назарет, и храм, куда она его водила. Вот он, младенец на руках, в чужом хлеву вдали от дома, впервые прозвучал в веках голос незнакомый. Вот он, подросток в мастерской, отца земного подмастерье, в руках спарился труд мирской, росло заказчиков доверие. Он чем-то влек себе людей, был для нее и них курьезом, кудрявый мальчик иудей с миндалинками глаз серьезных. Он рос, мужал, и с каждым днем ей непонятней становился. Молилась по ночам о нем, чтоб дней грядущих не страшился. О сердце матери! Оно уже давно предвидело разлуку. Мой сын земной и неземной, он радость мне несет и муку. Нагрянул неизбежный час, она весь день за ним ходила, своих от слез опухших глаз с него тревожно не сводила. Потом в течение 3 лет не счесть ее ночей бессонных. Есть сын, и все же его нет, он достояние посторонних. Он толпы учит и целит, и речь его мудра и властна. Но сердце матери болит, так говорить, как он, опасно. Не ей беду предотвратить, он был на муке предназначен, чтоб грех всемирный искупить, но почему же сердце плачет? Так вот он меч, что Симеон ей предсказал в далеком прошлом. Спасение Божье видел он в ее едва рожденной крошке. Мой сын земной и неземной, он Божий сын и агнец Божий, он сын и он спаситель мой, смерть быть концом его не может. Сидит в раздумьях долго мать, ей далеко не все понятно, все научилась принимать, приятно ей или неприятно. Она одна, и ночь темна, и сердце судорожно бьется, в просвет окна глядит луна, свет голубой по стенам льется, нашло предчувствие, как тень, с ним что-то будет, не знает, что на третий день отец распятого пробудет. Аминь.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

все 27 лет своей жизни я был глубоко убежден, что Бога нет, и Он не нужен ни мне, ни окружающим меня. Время летело, унося бесцельно прожитые годы. Не раз я слышал о Боге, о Его любви и желании помочь людям. Но я оставался при своем мнении. Моя гордая природа не позволяла мне признать кого-то над собой. Не желал я вникнуть в это глубже, да и времени не хватало. Еще юношей я искал более перспективный, на мой взгляд, путь. Развлечения, веселье, широкий круг друзей. Везде и во всем мне сопутствовала удача. Я объездил всю страну, от западной границы до восточной. Имел многое, но все равно чувствовал, что не хватает чего-то важного. Всюду меня сопровождала какая-то внутренняя неудовлетворенность, пустота, тоска. Однажды, когда мы находились в Тихом океане, я зашел в ленинскую комнату и обратил внимание на матроса, сидящего у радиоприемника. Голос передающего мне показался знакомым. Я остановился и прислушался. По радио прозвучали слова из Библии. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Слова проповедника никак не могли относиться ко мне. Более того, при одном только упоминании о Боге я занимал противоположную позицию. Все это меня лишь раздражало. Через некоторое время мы попали в жестокий шторм у берегов Сахалина. Корабль получил большую пробоину, потерял управление и стал подвластен 10-метровым волнам и штормовой силе ветра. Шансов на спасение не было. Рядом с нами погибло японское судно. Вся команда ушла в ледяную пучину. Эфир был полон сигналами SOS. Человек взывал к человеку о спасении. Более суток мы были во власти разбушевавшейся стихии. Каждая минута могла быть последней. Волей-неволей вспоминалась вся прожитая жизнь. Что сделал? Что хотел сделать, но не успел? Прощание с отцом 3 года назад. Он положил свои руки на мои тогда еще хрупкие плечи и сказал: «Ну что ж, сынок, с Богом». А сейчас, когда каждое мгновение с воинственным ревом ветра могла оборваться моя жизнь, я все еще не был согласен, что этот бушующий океан кому-то подвластен. Потом в газетах появились статьи о тайфуне, нанесшем огромный материальный ущерб и повлекший человеческие жертвы. Было написано и про нас. Советские моряки проявили огромное мужество и сделали все, даже больше того, что от них зависело. Скажу честно, что мы не сделали абсолютно ничего, потому что бессильны были что-либо сделать в той ситуации. Все сделал за нас кто-то, но я не знал еще толком кто. Спустя несколько месяцев я вернулся в родительский дом, но пробыл там недолго. Не имея душевного покоя, ни внутреннего удовлетворения, я снова покинул его, на этот раз уехав на север. Не буду описывать моих странствий, скажу лишь одно, что в продолжении всех моих тщетных поисков меня сопровождал один и тот же вопрос: где найти успокоение? Я испробовал много способов и средств, а в итоге остался у разбитого корыта. Мною были перечитаны горы книг. Не хочу умолять никого из авторов. По-видимому, это были хорошие люди, да и призывали они к прекрасному. Но, к сожалению, я нигде не нашел живой искры надежды, которую так искала моя душа. Время стирало из памяти прочитанное, а также встречи с интересными людьми. Я опускался все ниже и ниже, хотя в глубине души желал быть лучше и чище. Порой мне казалось, что лучше было бы мне совсем не жить. Несколько раз мне попадала в руки Библия, но я упорно не желал ее читать и перекладывал ее с места на место.

Так продолжалось до тех пор, пока я случайно не зашел в дом молитвы евангельских христиан. Заняв место в последнем ряду, я со свойственным мне высокомерием начал осматриваться. Особенно бросилась мне в глаза красиво оформленная надпись на стене «Бог есть любовь». Заинтересовало меня и то, что в этом загадочном для меня мире есть что-то особенное. Ведь сколько существует человек, он всегда пытается отвергнуть, как это делаю и я, существование Бога. И ему, так же, как и мне, это не удается. Потом, с помощью Библии, я нашел ответ на этот вопрос. Невозможно отвергнуть то, что есть. Чего нет, то давно уже отвергнуто. И я, преодолевая множество сомнений, дерзнул впервые обратиться к неведомому мне Богу. «Если Ты есть, Боже, откройся мне». Прошло немного времени. Однажды ночью я проснулся и был ослеплен ярко-белым светом, превосходящим все известные мне естественные и искусственные источники света. Услышав красивую мелодию органа, я вскочил, но сразу же сник, сознавая свое ничтожество перед всесильным величием Бога. Потом я услышал как бы удаляющиеся шаги. Несколько дней я был в страхе от увиденного и услышанного. Когда я снова пришел на собрание, то попал на проповедь, где говорилось о словах Иисуса «Не бойся, только веруй». Я получил успокоение, и страх отступил. В следующий раз, перед тем, как идти на богослужение, я попросил у Бога благословения на путь. По дороге меня терзали сомнения, шла внутренняя борьба. «Зачем тебе это нужно? Зачем тебе идти на собрание в выходной день? У тебя и так времени не хватает». «Нет-нет, не может быть так, чтобы все было случайно, без причины. Ведь сколько раз Бог отвечал мне на молитвы? С тех пор, как я стал молиться, я стал ощущать заботу кого-то. Кто-то опекал и оберегал меня. Со своими нуждами я обращался к Богу и почти всегда удивительным образом получал просимое. Однажды я почувствовал, что мое душевное состояние ухудшается. Чувствуя свое бессилие, я обратился к Богу за помощью, снова терзаясь сомнениями. А подлинно ли все это у меня было? Не спеши с выводами. Для того, чтобы поверить, нужно проверить. Позже я понял, что это был голос сатаны, противника Бога и моего противника. Обычно проповеди, звучащие в собрании, запоминаются на несколько дней, а бывают и такие, что запоминаются на всю жизнь. О чем говорили в тот вечер, вспомнить мне было трудно. Шло обычное служение. С самого начала мне как-то не хотелось слушать. Я находился в подавленном состоянии и решил уйти, и притом навсегда. К тому же одолевали сомнения. «Такой, как ты, Богу не нужен. Здесь тебя никто не поймет». Еще мгновение, и я бы ушел, навсегда покинув то, что так необходимо было мне. Как я благодарен Богу, что Его слова имеют силу и сегодня. «Приходящего ко мне не изгоню вон» — Иоанна 6:37. Если бы можно было словами рассказать о той силе, не позволившей мне встать и уйти в ту среду, из которой я вышел. Эта сила необъяснимая. Она укрепила меня в решительности. Я заплакал и услышал голос, обращенный ко мне. «Если ты уйдешь, назад дороги нет». Слезы, молитвы, слезы. Может, кому-то покажется, что у меня с этим быстро получается? Нет. Последний раз я плакал лет 15 тому назад. Когда прозвучал призыв покаяться, измениться, отдать свою жизнь Иисусу, я встал и вышел, только к выходу. Сажусь в такси, глаза полные слез.
немного проехал и попросил остановиться, чтобы хоть сколько-нибудь пройтись и успокоиться. Сажусь в попутный троллейбус. Все повторяется. Нет, прочь сомнения, Бог есть. У меня очень мало сил и нужно молиться. Дома падаю на колени и прошу у Бога прощения. Следующий день — воскресенье. Евангелизационное собрание. Прихожу с одной мыслью, что нужно покаяться. Сижу, плачу, вытираю слезы. И опять сомнения, но уже меньше. Сатана вновь пытается одолевать через мысли. Может, пойдешь на вечернее служение? Сейчас не та обстановка, не те люди. Я молюсь и вновь слышу знакомый голос. Сейчас или никогда? Как вышел и что сказал во время покаяния, не помню. Уверен, что был в полном сознании. Неужели и сейчас можно говорить, что Бога нет? Нет, Он есть, Он жив, Он вошел в мое сердце. Сегодня я во всеуслышание говорю. Я начал жить. Иисус Христос заполнил пустоту, так тяготившую меня многие годы. Теперь я имею жизнь, жизнь с избытком, подаренную мне не по моим заслугам. Такую любовь и долготерпение имеет Бог. Не повторяйте моих ошибок. Бог любит вас и желает вам помочь. Вы только попросите Его об этом. В Библии есть слова, подтверждающие это с удивительной силой. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Простор полей и аромат весенний, и зелень первых шелковых кудрей, и прелесть белых северных ночей, весны дыхание, жизни пробуждение, и солнца блеск, и ветра шепот нежный, над свежей пашней жаворонка трель, и под окном душистая сирень, и свод небес глубокий и безбрежный, и говор струй, и зелень вешних всходов, и молодой весенней жизни шум рождают в сердце нить высоких дум, слагают гимн создателю природы, творец миров, чье имя безначальный, чью мощь бессилен выразить язык, кто беспредельно всемогущ, велик, чьим словом небеса небес соткались. Мой дивный Бог, хвала Тебе и слава, честь имени святому Твоему! О, как Ты благ к творению своему, как велика любви Твоей держава! Блаженный миг восторга, вдохновенья, я беспредельной радостью объят, любовь и жизнь в груди моей горят, и сердцем искренним пою Тебе хваленье. Я восхищаюсь далью бесконечной, а глубина безоблачных небес, где вечный свет, где вечный мир чудес, манит к себе под сени жизни вечной. О, слава, честь, осанна, аллилуйя! Ты вечный Бог, Спаситель мой, Отец! Тобой оправданный я ныне торжествую! Ты жизнь моя, и путь мой, и венец!

Откровение 21 глава, 4 стих. Почему? В мире так много страданий, которые люди причиняют друг другу. Преступность, терроризм, войны. Это заставляет многих задаваться вопросом, почему Бог допускает такое и почему не вмешивается? Если мы откроем Библию, то увидим, что Бог приходит на помощь тем, кто страдает. Он слышит их вопль. Да, Он может не положить конец чему-то мучительному сразу же, но Он помогает всем, кто верит Ему. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Естественно, Бог мог бы немедленно вмешаться и наказать всех, кто причиняет страдания, но Он этого не делает, потому что Он терпелив. Мы должны признать, что поступали неправильно по отношению к другим. Из своего собственного опыта мы знаем о зависти, негодовании, ненависти к ближним. Следовательно, все мы виновны пред Богом и людьми. Есть один способ избавиться от этого. Иисус Христос, Сын Бога. Он Своей собственной жизнью заплатил на кресте долг нашей вины. Он понес божественное наказание, которого заслужили мы. Если мы вверяем себя Ему, исповедуя свои грехи, то начинаем новую жизнь, которая продолжится на небесах. Когда мы окажемся там, уже не будет ни боли, ни скорби, ни горя, ни плача, ни вопля.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы рассматриваем нашу обширную тему «Горький жизненный водоем». Эта тема основана на одном инциденте из истории израильского народа. Бог чудесным образом освободил его из египетского рабства, и он начал свой долгий путь странствования через пустыню в обещанную землю. И вот израильтяне в течение 3 дней шли по пустыне, не находя воды. Вдруг, когда они пришли в Меру, они нашли естественный водоем с водой. Когда же они попробовали воду, то были разочарованы. Вода в водоеме оказалась горькой. И 3 миллиона людей роптали. Только один Моисей молился. Люди, которые роптали, не получили ничего. А человек, который молился, получил ответ для решения проблемы. Мы указали вчера на некоторые уроки, которые вытекают из этой древней истории 3000-летней давности. Все эти уроки действительны и для нас сегодня, своевременны и современны. Они представляют ценность для вас и для меня. Я желаю вкратце повторить эти уроки. Прежде всего, это то, что большие победы готовят нас к большим испытаниям. Тот факт, что мы одержали большую победу, отнюдь не значит, что мы не будем иметь больше испытаний. В случае большой победы всегда было бы лучше помнить о вооружении себя на следующее испытание. Второе. Водоем с горькой водой был в Божьем плане, то есть не явился делом случая. У Бога была цель в том, что Он привел израильтян именно сюда. Нечто подобное имеет место и в нашей жизни. Горький водоем – это часть божественного плана, у которого есть цель. Третье. Вопрос не в том, будут ли у нас в нашей жизни испытания. Вопрос в том, каким образом мы ответим на наше испытание. Четвертое. В случае с горьким водоемом было 2 вида реакции. Люди нарекали, а Моисей молился. Роптавшие не получили ничего, тогда как молившийся, то есть Моисей, получил ответ для решения всей проблемы. Следующий принцип. На молитву веры Моисея Бог ответил еще новым откровением себя самого. И это была Божья цель – привести людей, израильтян, туда, где они получили откровение, которое имел для них Бог. Я суммирую все это в сжатом изречении. Все разочарования человека являются местом встречи человека с Богом. Сегодня я желаю беседовать об откровении, которые Бог имел для своего народа у горького водоема. Это откровение имело 2 аспекта. Первый – это то, что это было откровение исцеляющего дерева. И второй аспект – это было откровение Бога-исцелителя. В настоящей радиобеседе я желаю говорить о первом аспекте этого откровения – исцеляющее дерево. Давайте на минуту заглянем в 15 главу книги «Исход», стих 25, говорящий об этом дереве. Читаю. «Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою». Таким образом, решение проблемы было найдено в этом дереве. Дальше. Это дерево говорит об одной из главных тем во всей Библии. Оно говорит нам о другом дереве,

которое было поставлено на горе Голгофе около 2400 лет позже. Я говорю о Голгофском кресте. Когда только мы читаем в Библии о дереве, мы должны всегда быть готовыми определить, указывает ли данное упоминание о дереве на крест Господа Иисуса Христа. Мы должны понимать употребление гебрайского слова «дерево», о котором мы однажды упоминали. В гебрайском языке слово «дерево» означает не только растущее дерево, но также срезанное дерево, будь это даже сам ствол или кусок ствола. Таким образом, деревом может быть и виселица, и крест. Давайте прибегнем к некоторым примерам. Прежде всего, в книге Второзакония, 21 главе, в стихах от 22 до 23, читаем. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел». В Старом Завете после экзекуции человека часто вешали на дереве. Иногда же человек погибал от того, что его повесили на кресте или на дереве. Но по закону Моисея ни один повешенный на дереве не должен был оставаться на дереве во время приближавшейся ночи, потому что всякий повешенный на дереве считался проклятым. Вы, конечно, помните из евангельской истории, что после распятия Иисуса Христа на кресте, когда Он уже умер, еврейские религиозные лидеры пришли к Понтию Пилату и просили у него разрешения снять тело со креста, потому что они не желали, чтобы тело оставалось на кресте на следующий день, который являлся великим праздником. Они не желали, чтобы проклятием сопровождался их великий праздник. Апостол Павел, ссылаясь на этот обычай в Ветхом Завете, в пятой книге Моисея, употребляет его в послании к Галатам, с тем, чтобы объяснить полную важность смерти Иисуса Христа на кресте. Вот что говорит апостол Павел в послании к Галатам, 3 главе, в 13 и 14 стихе. Читаю. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это цитата из книги Второзакония. Он, то есть Христос, искупил нас, чтобы благословение, данное Аврааму, могло распространиться и на язычников через Иисуса Христа, и чтобы верой мы могли получить обещанного Духа. Таким образом, мы видим, что в Божьей цели искупления было допущено, чтобы Иисус Христос стал проклятием. Он взял на Себя проклятие, которое лежало на павшем человечестве, на всех потомках Адама. Он стал этим проклятием, чтобы искупить нас от этого проклятия, и чтобы вместо проклятия мы наследовали благословение. Доказательством того, что Иисус Христос стал проклятием за нас, есть то, что Он висел на дереве Голгофского креста. Все знающие Слово Божие из Ветхого Завета знают, что именно в этом происшествии с Иисусом, которое было в планах Божьих, Иисус Христос стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Произошла, так сказать, замена. Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Нечто подобное произошло с водами Мерры. В духовном, то есть новозаветнем смысле, Иисус Христос устранил горечь, чтобы мы могли пить сладкое. Он взял на Себя проклятие, чтобы мы могли наслаждаться Его благословением. Таким образом, когда мы думаем о дереве, брошенном в горькую воду водоема, мы думаем о кресте Господа Иисуса Христа и о том, что на крест Иисус Христос взял горечь проклятия, чтобы дать нам сладость благословения.
Моисей, бросивший это дерево в водоем с горькой водой, символизирует, дорогой радиослушатель, тебя и меня. Это мы через наши грехи на горе Голгофе стоял крест, который впитал в себя всю горечь нашей жизни, чтобы ты получил возможность пить сладкую воду жизни вечной. Я желаю прочесть первое послание Петра, 2 главу, 24 стих, где опять говорится о кресте, как о дереве. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Иисус Христос стал грехом, чтобы мы могли получить его праведность. Он был изранен, чтобы дать нам исцеление. На дереве было осуществлено исцеление всего человеческого рода. Духовное исцеление от греха, физическое исцеление от болезней, освобождение от проклятия, право наследовать благословение – все это осуществилось через дерево Голгофского креста. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

В Библии много говорится о необходимости ждать. Это так важно. Мы слишком легко поддаемся нетерпению, когда Господь медлит с ответом. В нашей жизни много горя причиняет нам наша беспокойная, подчас неосмысленная торопливость. Мы не способны терпеливо ждать созревания плода, но непременно торопимся сорвать его еще не созревшем виде. Мы не можем дождаться ответа на наши молитвы, забывая, что могут потребоваться долгие годы для подготовки просимого. Священное Писание говорит, что мы должны ходить с Богом. Бывает, что Бог движется весьма медленно, но весьма часто случается, что Богу приходится ждать нас. Мы часто лишаемся благословения, уготованного нам от Бога, потому что задерживаемся на пути, вместо того, чтобы идти вместе с Ним вперед. Можно потерять многое хорошее при нежелании дождаться Богом назначенного времени. Но есть также и опасность лишиться многих благ при слишком большой медлительности. Бывают случаи в жизни, когда наша сила — сидеть спокойно. Но бывают и случаи, когда нужно безотлагательно, твердою поступью идти вперед. Мы имеем много обетований Божьих, данных при условии какого-нибудь действия с нашей стороны. Когда мы начинаем повиноваться, Бог начинает нас благословлять. Велики были обетования, данные Аврааму, но ни одного из них он не получил бы, если бы он остался в Халдее. Для того, чтобы получить эти обетования, ему пришлось покинуть дом, друзей, родину и идти по неизвестным ему путям, простираясь вперед в непоколебимом послушании Богу. Десяти прокаженным было приказано пойти показаться священнику, и когда они шли, очистились. Если бы они ждали явного проявления исцеления на своем теле, прежде чем отправиться в путь, они бы никогда не имели его. Бог хотел их исцелить, и в тот момент, когда их вера проявилась в действии, Его благословение сошло на них. Когда народ израильский оказался окруженным со всех сторон врагом, преследовавшим его по пятам, был отдан приказ, чтобы они шли. Их обязанность уже не заключалась в исполнении слов «Будьте спокойны», но в том, чтобы, встав с колен, с геройской верою продвигаться по пути им указанному. В другом случае сынам Израилевым было повелено доказать веру на деле. Им приказано было перейти Иордан в самой полноводной части реки. Ключ от врат в обетованную страну они держали в собственных руках. Но двери для них не могли распахнуться, пока они сами не подошли и не открыли их, вложив этот ключ в закрытый замок. Этим ключом была вера. Мы предназначены для битв. Мы говорим, что никогда не преодолеем, что мы не в силах победить наших врагов. Но лишь только вступаем в бой, вместе с нами вступает и Тот, благодаря которому мы оказываемся победителями. Тщетны были бы наши ожидания, если бы мы не вступили в бой, а стояли бы в страхе и в трепете, ожидая помощи нашего Избавителя. Такое ожидание оказалось бы преувеличенной медлительностью неверия. Господь Бог хочет излить на тебя обильное благословение. Стремись вперед в дерзновенном уповании на Него и овладевай всем, что предназначено быть твоим достоянием. «Я начинаю предавать тебе», — говорит Господь, — «начинай овладевать». Второзаконие 2,

Важная встреча. Я в расписании своем тебе назначу встречу. Я так хочу побыть вдвоем на среду. Всем отмечу. Так много дел, бегу, бегу. Успеть бы все ко срокам. Остановиться не могу. Ответственности много. Спешу туда, спешу сюда. Все не забыть стараюсь. День на день так похож всегда. Я без тебя сломаюсь. Мне нужен ты. Поговорим, пусть на ходу, но все же у нас есть время на пути, а позже мы не можем. Все по минутам, по часам. Мой плотный график лопнет. Я так устала. Видишь сам, я не стою на месте. Переговоры, города. Я очень торопилась. Была назначена среда, но встреча отложилась. Я в расписании свое смотрела со слезами. Все время ценное твое заполнила делами. Какая пустота вокруг. Я каюсь. Нет времени, мой верный друг. Я без тебя сломаюсь. Летят недели и года. Будильник, утро, вечер. И вновь в блокнотике среда. Тебе назначу встречу. С тобой, Господь, с тобою быть хочу всегда и вечно. Я так хочу поговорить, ведь время быстротечно. Я на опаснейшем пути, Иисус, я ускользаю, прости меня. Господь, прости. Сама все понимаю. Душа кричит, когда, мне нужно так немного просто прийти. Но вот беда, нет времени для Бога. Заботы, бизнес, суета, как крепкая веревка, не так важна для нас среда. И время — отговорка. Зачем? К чему? Когда же жить, куда сбежать, укрыться? Когда же с Богом говорить? Когда в нем раствориться? Ты ждешь нас, ждешь всегда, везде, не в среду и не в семь. Готов помочь в любой беде. Спешишь к нам, если просим. Но мы так часто время жжем, теряя безвозвратно возможность быть с Христом вдвоем, хоть каждому понятно, что время будет не всегда. Оно несет, не шутит. Наступит час, и вот тогда среды уже не будет.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Момент творения. Уникальная звезда. Наше Солнце – это, конечно, звезда, но сейчас становится очевидным, что это необычная звезда, ведь она поддерживает жизнь на планете Земля. Если бы Земля была всего лишь на 1% ближе к Солнцу, нас бы просто уже не было, и некому было бы волноваться о каком-то парниковом эффекте. А если бы Земля была всего лишь на 1% дальше от Солнца, вся она покрылась бы снегом и льдом, только вот кататься на лыжах было бы некому. Расстояние между Землей и Солнцем задано с предельной точностью, обеспечивая все необходимые для жизни условия. Вероятность того, что это произошло случайно и само по себе, практически равна нулю. Большинство звезд менее стабильны в отношении излучаемой ими энергии, чем наше Солнце. Жизнь в известном нам виде на этих звездах была бы невозможна вне зависимости от места их расположения. А колебания солнечной энергии варьируют в пределах всего лишь 0,1%. Ученые все реже говорят о Солнце как об обычной звезде. Факты подтверждают, что это особая, уникальная звезда. Наши возрастающие знания о Вселенной помогают увидеть, что Бог создал эту звезду именно с такими, а не иными характеристиками для поддержания жизни на Земле. Современная наука только сейчас узнает то, о чем Библия рассказывает уже на протяжении столетий. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

ведения служений. Я рассказал об этой нужде братьям из нашей церкви, и они направили меня в то место, где бы я мог заказать эту палатку, и позаботились о ее оплате. Вскоре она была готова. Палатка была 100 футов диаметром и снабжена всем необходимым оборудованием. На вершине центрального столба, который держал все сооружение, висел транспарант, на котором большими буквами было написано «Святыня Господня». Эта палатка нам очень хорошо послужила. По воскресеньям, когда была хорошая погода, мы ставили ее на площади и проводили общее собрание. Мы также использовали ее для проведения евангелизационных собраний в тех местах, где не было достаточно больших церковных зданий, способных вместить много людей. Я говорил о том, что Артур Тепан дал обязательство в случае нужды отдавать нам весь свой доход на покрытие наших расходов. Ободренный этой договоренностью, я поехал в Берлин. Но он просил меня, чтобы о его обещании попечители не знали и продолжали прилагать должные усилия для развития колледжа и его обеспечения. При такой поддержке работа продвигалась настолько быстро, насколько это было возможно, учитывая, что мы находились в дикой лесной местности, которая в то время была малонаселенной. Как только мы начали строительство и как раз нуждались в большом количестве денег, всю страну постиг экономический кризис. Мистер Тепан и почти все братья, которые жертвовали на поддержку колледжа, потеряли свои капиталы. В то время обанкротились многие богатые люди по всей стране. Мы остались не только без денег, необходимых на продолжение работы, но и с 30 тысячами долларов долга. У нас не было никаких перспектив получить денежные средства от тех друзей, которые ранее поддерживали колледж. Мистер Тепан написал мне письмо, в котором выражал глубокое сожаление о своем банкротстве и об абсолютной неспособности исполнить свое обещание. Мы тогда во многом нуждались, и с первого взгляда казалось, что колледж — это неудавшееся дело. Из-за того, что мы выступали против рабства, огромное количество людей из Огайо категорически противилось нашему начинанию. Враждебно были настроены все соседние города, а в некоторых местах даже звучали угрозы приехать и снести наши здания. Тем временем власти штата пытались наложить арест на имущество, чтобы ликвидировать наше учреждение. Конечно, из-за такого положения вещей народ Божий громко взывал Господу. В то время мои лекции о пробуждении были очень популярны в Англии. Мы знали, что британская общественность в силе оказать нам помощь, если узнает о наших целях, перспективах и тех условиях, в которых мы находимся. Поэтому мы отправили в Англию наших представителей, преподобного Джона Кипа и мистера Уильяма Дауса. По приезду они информировали британскую общественность о наших целях и о сложившемся положении. Англичане щедро откликнулись на это, собрав для нас 6 тысяч фунтов стерлингов. Это почти покрыло все наши долги. Наши друзья, проживающие в основном в Северных Штатах, были сторонниками пробуждения. Они щедро помогали нам в меру своих возможностей. Но многие годы нам нужно было бороться с нищетой и проходить через испытания. Иногда мы не знали, как проживем следующий день. Но с Божьим благословением продолжали наше дело, насколько только могли. Было время, когда я не знал, как наша семья переживет зиму. Приближался День Благодарения. А мы были так бедны, что мне для того, чтобы обустроить место для коровы, пришлось продать свой дорожный сундук, который я брал с собою в евангелизационные поездки. Проснувшись утром в День Благодарения, я представил Богу свои нужды и, заканчивая молитву, сказал, что если помощь и не придет, я все равно буду ему благодарен и приму все, как его совершенную волю. Я пошел на служение и там проповедовал,
наслаждаясь этим

всегда. Служение было благословенным, и я видел, что люди тоже остались довольны. После собрания я немного задержался, общаясь с некоторыми братьями, а моя жена пошла домой. Когда я уже подходил к дому, то увидел, что она стоит у открытой двери с письмом в руках. Улыбаясь, жена сказала: «Ответ пришел, мой дорогой», и затем передала мне письмо, в котором был чек на $200 от мистера Иосии Чапина. Прошлым летом он был здесь вместе со своей женой. Я ничего не говорил ему о своих нуждах, впрочем, как и никому другому. Но в письме, в котором находился чек, он написал, что ему стало известно о банкротстве фонда пожертвований и о том, что я нуждаюсь в помощи. Он дал понять, что я могу ожидать большего через некоторое время. На протяжении нескольких лет он посылал мне $600 в год, и на эти деньги я мог жить. Как и было договорено, лето я проводил в Берлине, а зиму в Нью-Йорке, и так продолжалось на протяжении 2 или 3 лет. У нас было благословенное пробуждение всякий раз, когда я возвращался туда проповедовать. Здесь у нас также не прекращался процесс пробуждения. Но вскоре мое здоровье настолько ухудшилось, что назрела необходимость оставить одно поле труда. Моя заинтересованность в создании и становлении колледжа не позволяла мне покинуть это место. Таким образом, я взял увольнение из моей церкви в Нью-Йорке, и зимние месяцы, которые я должен был проводить там, проводил в разных местах, трудясь для распространения пробуждения. Лекции на тему пробуждения я читал, когда еще был пастором пресвитерианской церкви на улице Чатем. На протяжении 2 последующих зим я читал их христианам в храме на Бродвее. Отчет об этих лекциях был опубликован в Нью-Йоркском евангелисте. Также они были опубликованы одной книгой в этой стране и в Европе. Те проповеди были результатом моих длительных размышлений. Я имею в виду, что Божий Дух многое мне открывал в отношении вопроса освящения, что привело к рождению данных проповедей. Многие христиане рассматривали те лекции скорее как отображение закона Божьего, а не Евангелия. Но я так не считал и не считаю до сих пор. Для меня закон и Евангелие взаимосвязаны, и любое нарушение духа закона является нарушением духа Евангелия. Я глубоко убежден в том, что высшая форма христианского переживания достигается только в результате глубокой оценки человеческой совести и сердца в свете Божьего закона. К большому сожалению, я видел, что многие христиане, особенно старшие члены церкви, совсем мало уделяли внимания вопросу благодати. Я замечал, что они теряли то высокое духовное состояние, вызванное пробуждением, даже раньше, чем новообращенные. Так было во время того пробуждения, когда я покаялся. Часто это происходило из-за приверженности старому учению и неправильных убеждений. Я также был порой неудовлетворен своим собственным внутренним состоянием и верой. Если говорить откровенно, скажу для славы Божьей, что Он не позволил мне отступить от веры, тогда как многие христиане отпали. Бывало, что я чувствовал себя очень слабым в присутствии искушений и нуждался в нескольких днях поста и молитвы, тщательного пересмотра моей христианской жизни, чтобы возродить общение с Богом и наполниться божественной силой, которая позволила бы мне эффективно трудиться на ниве пробуждений. Глядя на состояние многих христиан, я искренне стал задаваться вопросом: нет ли чего-то более важного, чем то, что известно христианской церкви? Нет ли обетований и определенных методов достижения духовного роста, предоставленных в Евангелии, которые способствовали бы созиданию высшей формы христианской жизни? Я немного был знаком с тем пониманием освящения, которого придерживались наши братья-методисты,
но поскольку оно основывалось на эмоциональном состоянии, я не мог принять их учение. Однако ревностно изучал, что говорит Писание по этому поводу, и читал на эту тему все, что попадало мне под руку, пока не убедился в том, что высшая и более крепкая форма христианской жизни достижима и доступна всем христианам. Благодаря пониманию этого вопроса родились две проповеди на тему христианского совершенства, которые я произнес в храме на Бродвее. Сейчас эти проповеди включены в книгу «Лекции для христиан». В этих проповедях я дал определение христианскому совершенству и попытался показать, что оно достижимо в этой жизни, а также каким образом оно достигается. В последнюю зиму, которую я провел в Нью-Йорке, Господь посетил мою душу великим обновлением. После периода основательной работы над моим сердцем Он привел меня в пространное место и наделил меня особой божественной сладостью. Той зимой Бог серьезно взялся за меня. Иногда в течение длительного времени я сокрушался и долго рыдал, видя свои грехи и любовь Божью во Христе. В результате это привело к обновлению моих духовных сил. Всем хорошо известно, что мои взгляды по вопросу освящения постоянно являлись предметом беспощадной критики. Чтобы точно все пересказать, мне нужно отметить несколько моментов, о которых я бы в противном случае умолчал. Колледж в Берлине был учрежден мистером Шипердом, что противоречило желаниям и целям тех, кто построил колледж Western Reserve в Хадсоне. По словам мистера Шипперда, один из ведущих финансовых агентов колледжа заявил ему, что сделает все возможное, чтобы уничтожить этот колледж. Как только в Хадсоне услышали, что я согласился преподавать богословие в Берлине и работать там, тут же попечители колледжа Western Reserve прислали мне официальное приглашение стать преподавателем пасторского богословия у них. Таким образом, я получил два приглашения в одно и то же время. Я не отвечал ни на одно из них в письменной форме, но решил посетить оба места, чтобы увидеть все самому, а потом решить, какое приглашение принять. Той весной Генеральная ассамблея Пресвитерианской церкви проводила встречу в Питтсбурге. Когда я приехал в Кливленд, мне сообщили, что два профессора из Хадсона ожидали моего приезда в Кливленд, собираясь во что бы то ни стало убедить меня ехать к ним. Но я задержался на озере Лери из-за сильных ветров, и братья, которые ждали меня в Кливленде, уехали на открытие Генеральной ассамблеи. Они попросили одного брата, сразу как только я приеду, встретиться со мною и любыми способами уговорить меня направиться в Хадсон. Но в Кливленде меня ожидало письмо от Артура Тепана из Нью-Йорка. Каким-то образом он узнал о том, что большие усилия прилагаются для того, чтобы убедить меня ехать в Хадсон вместо Берлина. В то время колледж в Хадсоне имел учебные корпуса, жилые помещения, оборудование, хорошую репутацию, влияние и был авторитетным учебным заведением. Колледж в Берлине ничего этого не имел. Там было лишь маленькое поселение, обосновавшееся в лесу. И только начиналась расчистка территории и строительство учебного корпуса. На тот момент там было около 100 студентов. Но все остальное еще предстояло сделать. В этом отправленном мне письме брат Тепан просил, чтобы я был осторожен и начал в Хадсоне то, что мы намеревались сделать в Берлине. Оставив семью в Кливленде, я взял на прокат лошадь и поехал не в Хадсон, а в Берлин. Я решил, что сначала должен увидеть Берлин. Приехав в Иларию, встретил там некоторых старых знакомых из центрального Нью-Йорка. Они рассказали, что попечители колледжа хотят во что бы то ни стало переманить меня в Хадсон и тем самым нанести сильный удар по Берлину.
А учитывая то, что в Хассане в достаточной мере укоренилось влияние старой школы, они были уверены, что смогут подчинить меня их взглядам. Это в точности соответствовало той информации, которую я получил от Артура Тепана. Я приехал в Берлин и увидел, что у создающегося колледжа хорошие перспективы, так как его основателями являются люди с правильными жизненными принципами. Более того, учебная программа разрабатывалась на основе взглядов, которые были так дороги сердцам каждого из тех, кто взялись за строительство и содержание этого колледжа. Эти братья от души желали построить новую богословскую школу, базирующуюся на радикальных реформаторских принципах. Поэтому я написал попечителям колледжа в Хассане, что отказываюсь принять их приглашение, и переехал в Берлин. Ни тогда, ни сейчас ничего плохого о колледже в Хассане я говорить не хочу. Через год или два поднялся шум вокруг учения об антиномическом совершенстве, и против нас выдвинули обвинения. Нам приходили обличительные письма. Нас посещало духовенство, и прилагались большие старания, чтобы представить наши взгляды всецело еретическими. Нас пытались представить в негативном свете как можно большему количеству церквей повсеместно. Было принято очень много резолюций, призывающих церкви остерегаться берлинского богословия. Казалось, против нас объединилось все духовенство. Мы прекрасно понимали, кто за этим стоит и какими методами действует. Но мы никак не отвечали на эти действия. Мы не боролись с теми братьями, которые очень старались настроить общественность против нас. Я не буду вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что оружие, используемое ими против нас, повернулось против них же самих. Так что в итоге произошла полная замена членов Совета попечителей колледжа в Хадсоне, и общее управление перешло в другие руки. Ни тогда, ни когда-либо позже я не слышал в Берлине, чтобы кто-то негативно высказывался о колледже в Хадсоне. Мы продолжали делать свое дело, понимая, что в этом противостоянии наша сила — сохранять спокойствие. И не ошиблись. Мы чувствовали, Бог не позволит нашим противникам одержать победу. Противостояние служителей из разных регионов страны доходило до крайностей. В то время в Кливленде решили провести съезд, на котором намеревались обсудить вопросы западного образования и целесообразности закрытия западных колледжей. Услышав об этом, из Берлина мы поехали в Кливленд, собираясь принять участие в работе съезда. Там мы встретили доктора Бичера и, пообщавшись с ним, поняли, что он и его сторонники делают все возможное для того, чтобы не допустить братьев из Берлина и тех, кто благосклонно относится к нам, на этот форум. Поэтому мне не позволили быть делегатом съезда, хотя мне удалось посетить некоторые из его сессий. Я помню, что во время проведения съезда один из служителей соседнего региона сказал, что считает берлинские доктрины и их влияние опаснее католицизма. Эта речь была показательной, и складывалось впечатление, что такое мнение было у многих. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что все они были настроены против нас. Некоторые, получившие богословское образование в Берлине, но трудившиеся в других местах, смогли попасть на съезд, и им предоставили возможность высказать свое мнение. Они искренне говорили о том, что думают, о принципах и практике обучения в Берлине. Было очевидно, что цель съезда — настроить общественность против Берлина и таким образом лишить нас финансовой поддержки. Но позвольте мне честно сказать, что я не виню никого из делегатов съезда, потому что они были обмануты и рассуждали, опираясь на преподнесенные им искаженные факты.
Доктор Лейман Бичер был главным на этом съезде. Мы никогда не отвечали на выпады против нас. Мы продолжали делать свое дело и всегда принимали столько студентов, сколько могли обучить. Мы постоянно были загружены работой и не искали поддержки от других, но в своем труде получали вдохновение от Бога. Через несколько лет после этого съезда один из ведущих служителей, который также присутствовал там, приехал к нам на несколько дней. Уезжая, он сказал мне: «Брат Финей, а Берлин — это великое чудо для нас. Я профессор и имею большой опыт работы в колледжах. Мне хорошо известна их внутренняя жизнь и принципы их работы. Уже много лет бытует мнение, что колледжи не смогут существовать без покровительства духовенства. Мы знаем, что молодые люди, которые собираются поступать на учебу, сначала консультируются с пастором в отношении того, какой колледж избрать, и потом следуют полученному совету. Сейчас служители почти единогласно выступают против Аберлина. Они обмануты и противятся вашим взглядам и реформам. Все деноминации объединились против вас. Они предостерегают церкви не поддаваться вашему влиянию, повсеместно отговаривают молодых людей поступать в ваш колледж. Но все же Господь на вашей стороне. Благотворительные фонды поддерживают вас больше, нежели любой другой колледж на Западе. У вас намного больше студентов. Вы имеете благословение Господне и достигли большого успеха. Это исключительный случай в истории колледжей. Противники Аберлина обескуражены. Бог стоит за вас и поддерживает в этом противостоянии. Так что вы едва замечаете эти происки. Сейчас людям трудно представить, с каким противостоянием мы столкнулись, когда только открыли колледж. В качестве примера вспомню один довольно характерный и забавный случай, который произошел приблизительно в то время, о котором я сейчас говорю. У меня появилась возможность поехать в Акрон, чтобы в воскресенье проповедовать там. Я поехал на лошади с повозкой. С заселением Медина вдали заметил женщину с небольшой сумкой в руке, шедшую по дороге вперед. Приблизившись, увидел, что это была пожилая, красиво одетая женщина, которой, как мне показалось, было трудновато идти по причине своего возраста. Поравнявшись с нею, я остановил лошадь и предложил подвести ее. «О, — сказала она, — я буду вам очень благодарна, потому что мне нужно так далеко идти». Я помог ей сесть в повозку, и мы поехали дальше. В ходе общения заметил, что это была очень интеллигентная леди, державшаяся свободно и дружелюбно. Мы проехали некоторое расстояние, и она спросила: «Могу ли я узнать, кому обязана тем, что не пришлось идти пешком?» Я представился. Затем она спросила, откуда я еду, и, услышав, что из Аберлина, непроизвольно вздрогнула и отодвинулась. Затем, взглянув на меня, серьезно сказала: «Из Аберлина? Наш служитель сказал, что скорее отправит своего сына в тюрьму, нежели в Аберлин». Конечно, я улыбнулся, успокоил старушку и дал ей понять, что не стоит меня бояться. Я рассказываю об этом с улыбкой, как пример того, какие слухи ходили о нас, когда мы только учредили колледж. Искажений истины и неправильных представлений о нас было в избытке. И это распространилось почти во все уголки Соединенных Штатов.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Благослови вас всех Господь!

когда молился Иова о друзьях, тогда Господь воздал ему сторицей. Когда ж последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться? Когда молилась я в последний раз о тех, кто бок о бок со мной ходили, но чьи слова и слишком зоркий глаз во мне одно плохое находили? Мне легче помолиться за врага, невидимого, призрачно чужого, а о друзьях вот здесь, в моих кругах, в молитве часто не находишь слова. Но Иова терзали не враги, его друзья по дружбе допекали, за все слова, за все его шаги они его беззлобно упрекали. И больно было Иову от них, от этих наставлений и советов. Он возмущался, а потом притих, не защищался больше от наветов, и по совету Бога о друзьях беззлобно и от сердца помолился. Словами описать того нельзя, как быстро он своей беды лишился. Замолкли сердобольные друзья, душа страдальца ввысь рвалась, как птица. Когда ж последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться? Аминь.

вечер и было утро, день один, Бытие 1.5. Вечер был тьмой, а утро светом. Но все же они оба вместе носят имя, данное только свету — день. На это следует обратить особое внимание, потому что подобное положение вещей присуще и в духовной жизни. В каждом верующем есть свет и тьма, но его не называют грешником из-за того, что в нем есть грех, но святым, потому что он наделен некоторой святостью. Пусть это послужит утешением тому, кто оплакивает свои пороки и вопрошает: «Могу ли я быть Детем Божьим, когда во мне столько тьмы?» Да, потому что твое имя, как и имя дня, происходит не от тьмы, а от света. И в Слове Божьем ты назван святым, как если бы уже обладал той святостью, которая будет в тебе скоро. Ты назван Детем Света, хотя в тебе все еще тьма. Ты назван именем того, что в глазах Божьих является главным и что однажды будет заполнять тебя всего, когда в тебе уже не будет никакой тьмы. Отметьте тот факт, что вначале упоминается вечер. Сначала у нас была только тьма, и мрачные предчувствия зачастую преобладают в нашем сердце, заставляя нас восклицать в глубоком страдании: «Боже, смилуйся надо мной грешником!» Затем у нас пришло утро. Оно наступает в нашей душе, когда благодать Божья побеждает нашу неизменную природу. Джон Буньян сказал благословенные слова: «Что приходит в конце, остается навсегда. То, что было в нас в начале, в свое время уступает место тому, что приходит потом. Но после этого не приходит уже ничего. И хотя по природе своей ты тьма, но после того, как ты стал светом в Господе, вечер уже не вернется в твою душу, не зайдет уже солнце твое. В первый день твоей жизни есть вечер и день, но во второй день, когда мы навеки пребудем с Богом, уже не будет вечера.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Как всегда, мы будем слышать Божье Слово. Божье Слово. И я сегодня буду делиться, постараюсь, по теме нашей молитвы. В основании я хочу прочитать два места Писания. Первое послание к Коринфянам. И 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иначе, как человеческое, не иное,

глаз человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Аминь. Как было объявлено, друзья, наша тема сегодня – это молитва за служителей. И, по сути, есть люди, которые служат Господу в каком-то особом призвании. А можно сказать, это будет безошибочно, что все христиане находятся в определенном служении Богу. И мы, служа Богу, Ему принадлежим. Иногда Он называет нас рабами или слугами Своими. И это великая честь Ему принадлежать. Апостол Павел когда-то сказал: «Бог мой, которому я принадлежу и которому служу, явился мне ночью». Это было, или ангел Бога там явился. Мы понимаем, друзья, что это Бог, который нас обеспечивает, защищает, охраняет и в конце ведет свою славу. И Он сказал: «Где я, там и слуга мой будет». Это очень сильно ободряющие слова для всех, кто Ему служит. И вот я сегодня хочу говорить о некоторых трудностях, которые случаются или происходят с нами, со всеми, кто посвященно служит Богу. Еще в свое время Иисус, сын Сирахов, это в такой апокрифической Библии есть такой стих, Он сказал слова: «Все, кто хочет служить или намеревается служить Богу, приготовься к испытаниям». И это правда, это правда. Все те люди, которые служат Богу, иногда такое переживают, что говорили: «Ну все, я больше не могу». И, может быть, даже в этом зале есть много таких людей. Склонялись на колени, вынимали платок и говорили: «Я больше не могу». Эти слова говорил Моисей. Сказал: «Довольно для меня, умертви меня. Я этот народ не нес, я не родил, не могу нести, я не родил его, чтобы не легче умереть, чем его нести». Эти слова говорил Илья, когда в пещере: «Я не лучше отцов моих, довольно для меня». Эти слова говорили многие пророки. Давид в псалмах, много таких мыслей: «Скажи мне кончину мою, я устал от борений, от томлений, от хождений». Это то, что сопровождает. И пророки подобно говорили, и Иеремия, и Иезекииль. «Я шел, — говорит, — подавленный, и в изнурении». Это была такая доля этих пророков, которых ненавидели. Иеремия говорил: «За что меня проклинают? Никого не брал взаймы, не давал взаймы, а все меня проклинают». Доля. Что-то подобное сопровождало, друзья, и апостолов Христовых, служителей Христовых. Они переносили страдания за Христа. Так написано: «Нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него». И, естественно, возникают вопросы: для чего все это? Почему Бог дает такую долю и служение своим рабам, своим слугам? Почему не лучшую долю? Почему бы доля такая была, которой бы все завидовали бы? Но Он по-особенному наделяет всех Своих служителей какими-то определенными испытаниями и трудностями, которые неизбежно сопровождает их в жизни. Я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы

освещая или высказывая мысли на эту тему, хочу, чтобы вы не забыли то, что я вначале сказал, и не было у вас какой-то подавленности или пессимизма, который бы овладел вами. Бог наш, защищающий нас, охраняющий нас, обеспечивающий нас, исцеляющий нас и в то же время допускающий. Что-то допускающий. И я говорю сегодня, хочу ответить, постараюсь ответить на этих три вопроса. Характеристика этих страданий, которые постигают Божьих служителей, их цель, их результат. Три таких небольших ответа я хочу, чтобы мы выявили на страницах Священного Писания. Я хочу коснуться вот этого стиха, который я прочитал, 13 стих 10 главы 1 Коринфянам. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Там три мысли. Первая мысль – искушение или испытание. Это равнозначные слова, в некоторых случаях нет, а в данном случае равнозначные слова. Трудности, испытания, искушения. И Слово Божье говорит, нас постигло человеческое. Человеческое. Это слово означает не что-то из ряда вон выходящее меня постигло, а присущие всем людям. Во все времена люди это переживали. Есть люди, которые оправдывают свои грехи и падения тем, что ты не знаешь, что меня постигло. Если бы тебя, то ты еще не так бы напился. Или ты бы еще не так бы согрешил, как я. Какое у меня... Но Писание говорит, что постигает человека испытание человеческое, присущее всем людям. И Петр говорит, не считайте это чем-то странным, как приключение странное. Это все случается со многими братьями в мире, притом во все времена. Как-то один брат делился со мной и говорит... Еду я на Божью работу, на трассе еду. Машина сломалась, радиатор закипел, выгнало жидкость охлаждающую, поднял капот, а рядом несутся машины, не ломающиеся. И идут, а я думаю, Господи, один я сломался. Ты посмотри, все машины крутые, несутся. А я тут вот... поднятым капотом, на дело твое спешу. Ну как понять? Опаздываю, ведь не надо. Ну как-то нашел воду, долил, доехал до братьев-ремонтников, сейчас старается у братьев ремонтироваться. Заехал, говорю, братья, надо срочно починить. Они говорят, очередь, неделька. Таких, как ты, у нас на недельку. Ух, говорит, как просветлело, разведнело. Оказывается, не только у меня машина ломается. Ломается у всех, да еще и очередь. На трассе все исправные машины, а возле гаража все на ремонт стоят. Такие же искушения у всех братьев, сестер. Посмотрите, если кто-нибудь из вас прихворнул, зайдите в больницы, и вы увидите, сколько людей болеет. И бывает, в коридорах лежат, не хватает палат. Вы увидите, что дети болеют. Вы увидите, что люди болеют на болезни неизлечимые. Страдания на земле льются через край. Настолько их много на земле. Финансовая недостаточность не только у кого-то. Она была у многих людей. Неудачный брак, непослушные дети. Или какие-то другие
нужды. Нет жилья, уже старею, до сих пор не могу никак обзавестись собственным жильем. Много проблем на земле. Но это постигло не иное, как человеческое искушение, испытание. Оно присуще людям земли во все времена. И мы не должны думать, что нам будет какая-то иная доля, какой-то иной подход у Бога будет к нам. Бог хочет, чтобы мы просто приняли. Нас постигло искушение не иное, как человеческое. И таких страданий бывает очень много в мире. Следующее, что мы читаем: «И верен Бог, который не попустит быть искушаемым сверх сил». Вторая мысль, которая в этом псалме, то есть в этом стихе, просматривается отчетливо, что Бог даже подчеркивает, что верен, который испытания эти рассчитал, безошибочно рассчитал собственным своим разумом. И он так рассчитал, чтобы мы его перенесли. Оно индивидуально для каждого из нас, подогнанное. Мы знаем старый такой древний педагогический прием, что учатся при нагрузке. Если у тебя класс, а ты учитель, то ориентир делай на самого лучшего ученика, а остальные пусть подтягиваются, пусть стараются. Если ты на самого низшего ученика, то остальные лодырничать будут и не учатся. Только при нагрузке человек учится. Только при нагрузке спортсмен развивает свои мышцы. Если нагрузку давать для человека. И потому великий Бог рассчитал, сколько ты выдержишь. И Он не рассчитал что-то такое, чтобы ты изнемог. Он рассчитал, что ты пройдешь эту дорогу. Верен Бог в расчетах своих. Верен Бог, Он посчитал все, что ты можешь сделать. И верь, что ты перенесешь. Верь, что тебе под силу эти испытания, даже если они кажутся совершенно непреодолимыми. А как я? А что я? А как я без того или без другого? Бог вмешивается и держит под контролем любые, даже самые, казалось бы, мелочи. Но Он держит под контролем судьбы людей. Он контролирует. Второе или третье. Все испытания, которые проходят, они когда-то оканчиваются. Мы, верующие люди, знаем, что если не здесь, то в вечности точно окончатся наши испытания. Люди, которые не понимают этого, они очень в большом таком томлении. А когда же? А когда же? Но человек, который нацелен на вечность, он понимает, что еще немножко, еще одна вершина, как в той песне, еще один какой-то перевал. И все равно дойду. Все равно успокоюсь в Боге. Все равно окончатся эти испытания. Вы знаете, девиз этого мира – здесь и сейчас. Давай здесь и сейчас. А девиз настоящего христианина – потом и навечно. Все самое ценное в жизни нашей лежит за пределами этой жизни. И Бог готовит нас к этой жизни вечной. На земле мы должны это понимать. На земле мы только готовимся. Готовимся жить вечно, бесконечно в этом прекрасном Божьем Царстве. И если эта мысль, если это желание не завладело
нами всецело, то нам хочется, как тем израильтянам назад в Египет, то есть в этот мир. Нам будет казаться, что там лучше. Нам будет казаться, что там и пища лучше. И там все лучше. Но это ужасный обман. На земле нет ничего. У Бога все лучшее. И при том все лучшее Он сделал впереди. Даже если мы стареем, болеем, и ноги не ходят, и глаза не так видят, все лучшее еще впереди. Все самое лучшее еще впереди. Так определил Бог в наших судьбах. Так Бог сделал, что мы можем на это рассчитывать и надеяться. Какая цель? Вот такая характеристика этих наших испытаний, что мы понимаем, что они человеческие, обычные, не какие-то там. Они под контролем, и они когда-то окончатся. Мы... Какая цель? Вы знаете, братья и сестры, что цель наших переносимых испытаний, она очень такая многоликая. Много-много различных целей Бог преследует, когда мы, человек, христианин, переносит трудности, испытания. Они, прежде всего, формируют характер наш. Невозможно без испытания сформировать правильный характер, чтобы мы были похожи на Христа, чтобы были похожи образу Его, так написано. И если человек, даже Сын Божий, так написано в послании к евреям, что страданиями навык послушанию, даже Божьему Сыну, который безгрешен, который с небес сошел на землю. И для того, чтобы навык послушанию, то есть научиться, приспособиться, я не знаю, как это слово более расшифровать, навык, это значит, стало обыденным быть послушным, стало нормой быть послушным. Надо пройти были страдания. А нам? И нам не будет лучшей дороги, или другой дороги, иной дороги. Вот почему, братья и сестры, страдания формируют характер, они укрепляют веру. И Писание говорит, с великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Не с ропотом, а с великою радостью. Апостол Петр, это Яков говорит, а апостол Петр говорит, что поскорбев, с радостью принимайте, если впадаете в искушение, поскорбев, если нужно, от каких-то искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. И понимаете, перенесение испытаний и страданий будет к нашей похвале, к славе, и к чести. И есть люди, которые этого недополучат, отказавшись или не перенесши этих испытаний. Бог будет хвалиться, как Иовом. Видишь, какой Иов? Видишь, как он перенес? Какова его вера? У вечности будет какая-то похвала. Кто-то будет в славе, в чести, перенесшие какие-то трудности, испытания. Дело в том, братья и сестры, что Бог, у Бога цель. Какая самая главная цель прихода Иисуса Христа на землю? Это взыскать и спасти погибшие. Это приоритетная цель Иисуса Христа. Он ищет взыскать, ищет и спасает. И все, что делает Бог во мне, это чтобы меня спасти. Все, что происходит с вами,
Это чтобы вы были спасены. Это цель его. Даже в одном месте он сказал, лучше без ноги, без глаза, но в Царство Божье, нежели с двумя ногами в гиену огненную, здоровеньким туда. И есть логика в этом. Лучше на земле что-то терять, но в вечности приобрести, чем на земле потерять вечность, вечные обители, Царство Божье, славу, похвалу, которую Господь приготовил. Это цель Иисуса – спасти, взыскать и спасти. А наша цель, она отличается. Нам хочется, и это естественное желание человека – жить, быть здоровым, комфортным, в достатке, в изобилии. И Бог не отказывается нам в этом помогать, но в том случае, если оно не мешает нашему спасению, если оно не вредит нашему спасению, если оно не уводит от спасения. Он хочет давать нам это все и благословляет наши сердца и души достатком, комфортом, изобилием, долголетием и многими-многими другими благами. Но очень многое, братья и сестры, на земле после грехопадения, земля наша стала уже неприспособленная для настоящей, полноценной, Богом запланированной жизни. И Бог готовит свой народ, чтобы они готовились к вечности, чтобы они думали о вечности, чтобы они предпочитали вечные ценности земным ценностям. Это является работа Духа Святого. На сие самое написано, дал нам Бог Духа Святого, чтобы Он сошел с небес, чтобы нам захотелось в небеса, и чтобы мы любили, полюбили небесное. Так Писание говорит во втором послании к Коринфянам, 5 главе. Для этого даже Духа Святого дал нам Господь. Без Духа Святого мы любим земное. Мы любим только здесь жить без Духа Святого. Без Духа Святого мы любим только то, что для плоти. Он излил обильно. И чем обильнее Бог излил в нас Дух Святой, тем больше у нас помышлений о небесных ценностях, о вечных драгоценностях, которые нам присущи и которые являются для нас очень ценными. И вот, братья и сестры, есть много других целей, которые Бог дарует нам, когда испытывает нас, когда посылает трудности. Значит, я уже сказал, некоторые такие главные, характер меняется, образ. И самое главное, мы, когда начинаются какие-то трудности, начинаем ценить и видеть истинные ценности. В мире сейчас все почти виртуальное. И дружба виртуальная, и богатство виртуальное. И у меня, говорит, там столько там на карточке виртуальной. Много игр таких, и люди даже иногда не могут сообразить, в каком он мире, в виртуальном или в настоящем. Ходят как очумелые от этих компьютерных игр. Но, братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы научились ценить настоящие, истинные ценности. И когда человек что-то потеряет, он очень сильно ценит то, что имеет. И вот результаты. Я хочу обратить ваше внимание на результаты, которые мы имеем, когда переносим страдания. Это все и Божьи служители, и все христиане. Апостол Павел говорит очень сильно, когда его критиковали и не признавали апостолом,
он сказал, что признаки апостольства налицо у меня. И перечисляя эти признаки, он говорит, во всяком терпении. Нет бы сказал, сколько я воскресил. Сказал, сколько я там чудес сделал. Ну, хотя бы Елиму вспомнил, что там какой-то негодяй от Бога отвлекал. Так я сказал, а он ослеп. Интересно слышать всем. Боялись бы в другой раз перечить Божьему помазаннику. Ослепил этого негодяя, который отвлекал от веры Божьей, от Слова Божьего, от истины. Будешь ли долго ты отвлекать от истины Божьей? Но он этим не хвалился. У него было дано даже жало в плоть, о котором много споров, я тоже не буду сейчас не время рассуждать об этом. И трижды я, говорит, молил Господа, чтобы он удалил, но он сказал, довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Другой перевод говорит, хватит для тебя, достаточно для тебя моей благодати, так как моя сила лучше всего проявляется в тебе, когда ты слаб. Слышите? Вот если ты хочешь, чтобы тебя проявлялась сила Божья, это как-то не вкладывается в нашу теологию 21 века, то она лучше за все проявляется, когда ты слаб, немощен. И потом он говорит, поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться. Иногда человека просят рассказать о себе. И, конечно, когда просят сам, это блогеры, расскажи, а как, а то. И человек бывает иногда потеряет контроль, да придумает, чего не было даже в его жизни. Расскажи. Он говорит, когда у меня выбор есть, о чем рассказать, я гораздо охотнее буду хвалиться немощами своими, то есть слабостями своими. Для чего? Чтобы обитала во мне сила Христова. Чтобы обитала, это значит пребывала во мне сила Христова. Все, кто глубоко понимает действие Божьей силы, знают, как они теряли присутствие Божье, когда хвалились собой. Когда по какой-то невоздержанности возвеличили себя. Когда показали себя с такой стороны, чтобы все ахнули. Ну и дальше остались и почувствовали, что зря ты так. И он говорит, и посему я благодушествую. Благодушествую – это доволен. Другие переводы. Я благодушествую в немощах, то есть в слабостях, в обидах. Другие переводы – в оскорблениях. Доволен. Интересно. Доволен, когда оскорбляют. В нуждах, то есть недостатки финансовые, одежды, пищи, других потребностях. Я благодушествую или доволен в гонениях и преследованиях за Христа. Я доволен. Когда сложно в это, братья и сестры, даже объяснить, когда это все постигали нужды, обиды, немощи, гонения, он доволен становился. Почему? Потому что знал, что проявится Божья сила. Потому что когда я немощен, там этот стих говорит, тогда силен. Итак, это очень сильная цель, которая скрыта, которая не всем открыта и понятна, что сила Божья проявляется, когда человек себя на показ не выставляет. Когда человек в немощи своей признает величие Божие. Когда Бог его слышит, Бог отвечает на его молитвы. И вот я прочитал, братья и сестры, еще один стих, который вы прослышали, 14 стих 10 главы книги Иисуса Навина. И там сказано, что
подытоживает, не было того ни прежде, ни после, чтобы Господь так слышал глас человеческий, ибо сам Господь воевал за Израиля. И я хочу пояснить, почему, неужели этот момент такой особенный, что не было ни до, ни после, что так Бог слышал глас человеческий. Всем, кто Богу слышит, служит, очень хотелось бы, чтобы Бог их слышал, отвечал. Желательно, чтобы по первой просьбе. Так, наверное, нам бы хотелось. Иов в своих страданиях сказал: «Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне». У кого из нас нет подобного желания? Мы читаем, братья и сестры, в этих главах Иисуса Навина, что в 9 главе, что когда они уже завоевали Иерихон, Гай, там эти интересные события произошли. И вот пришли к ним гаванитяне. Это недалеко, город от Иерусалима, гаванитяне. Один раз они названы евеями, один раз в Библии евеями народы. Там жили аморейские народы окружающие. Пришли к Иисусу Навину и притворились, что они пришли очень издалека. Они услышали, что Господь сказал Моисею, что отдаст эту всю землю израильтянам, а народы истребит. И они поверили этому слову и пришли туда и говорят: «Вот этот хлеб был теплый еще, сейчас заплесневый. Обувь истопталась, одежда износилась. Мы усталые, мы издалека, издалека пришли». В общем, обманули. Те не вопросили Господа, вступили с Ним в завет. Поклялись, там несколько раз сказано Господом, что они их не уничтожат. Через 3 дня обнаружили, что они рядом живут, вот. Ну, они поставили их черпать воду, носить дрова для храма, для Дома Божьего и быть в помощниках. Вот эти люди, кстати, очень так честно выполняли впоследствии эту работу. И мы читаем, что они даже потом никогда не приносили какого-то вреда Израилю. Назывались они нефинеями. И даже когда во времена Ездры уже из вавилонского плена выходили люди, то не все иудеи, которые должны были выйти из плена в Иерусалим, они не вышли, а нефинеи вышли. Более 500 человек вышли. Они полюбили впоследствии Дом Божий. Они прижертвенники были, видели обычаи Израиля. Ну, а тогда они были врагами, обманщиками, обманули Израиля. Даже старейшины роптать начали, то есть народ начал роптать на старейшин. Да нам надо истреблять их, а вы тут это заключили неглубокие, так сказать, в понимании. И вот 5 царей аморейских организовали коалицию и пошли на этот Гаваон. 5 царей собрали армию. Гаваонитяне был один из самых крупных городов того времени. Гаваонитяне приходят к Иисусу Навину и говорят: «Помоги нам, на нас коалиция всех этих аморейских царей 5 выступила». Иисус Навин, знаете, как у него... Какой удобный момент рассчитаться с ними руками амореев. Ах вы, обманщики, вот вам, получайте. Получайте, раз вы так, значит, это вот сами амореи вас уничтожат, и руки наши чистенькие, и не вымажемся даже. Но они обещали верность завету. Верность завету. Иисус Навин берет армию. Они тогда стан стоял в Галгале.
и делает марш-бросок 40 километров с лишним под гору. Справочники поясняют, это гористая местность, под гору шли. Представьте, армия шла. Целую ночь там написано, шли под гору на помощь этим своим обманщикам, врагам. Ведь эти аморийские цари напали не на Израиля, они напали на этих перебежчиков, которые их предали, переметнулись к израильтянам, и они хотели их уничтожить, и можно было постоять. Но Иисус Навин оказался верным завету. Братья и сестры, у нас, у всех будет такая ситуация, которая будет подталкивать наружу завет. Это будет и подталкивание брачный завет наружу. Это будет ситуация, которая будет подталкивать и Богу. Иногда непонятно как. Поступи, как тебе выгодно. Но Иисус Навин знал, что Он пообещал. Они тогда должны были хранить милость и истину, то есть верность этому завету. Написано, они прошли целую ночь и внезапно напали на эту коалицию, на эту огромную армию, которую собрали, и защищал этих язычников, которые их обманули, но которым они пообещали и остались им верными, и начали поражать их. Я представляю, как они были усталые. 40 км в экипировке прошли. Наверное, Бог наблюдал за этими солдатами, которые от усталости качались. Руки не держали копья, на ходу спали. 40 километров прошли, и Бог начал камни с неба кидать. Камни с неба. Бог не удержался, чтобы не помочь. И эти камни погубили больше врагов, нежели от меча. Но это еще не все. Начал день склоняться к вечеру. Иисус Навин понимал, если ночь наступит, перегруппируются. И завтра с утра выступят перегруппированные. И нам не сдобровать. Он встал, поднял руку. Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Айалонскою. И стояло солнце и не спешило к закату. Я не поясняю, я не понимаю, но я верю этим словам. Что-то произошло сверхъестественное, необычное, непонятное, необъяснимое, что стояло солнце и не спешило до заката, пока народ мстил врагам своим. И Писание говорит, и не было ни до того, ни после того такого времени, чтобы так Бог слышал. Верность завету. И помните, друзья, Бог приходит на помощь усталым своим воинам. Бог никогда не оставит людей, которые устали на битве с грехом, с врагом. Апостол Павел часто употребляет такие слова: «В изнурении, в изнеможении, я воспламенялся». Он понимал, где сила. Он знал, некоторые люди сегодня, служители, больше отдыхают, чем работают. Но правильная жизнь христианина – это разумная нагрузка. Я не против отдыха, отдыхать надо. И даже мы учим иногда, проводим семинары насчет этого. И надо это делать. Но, братья и сестры, Бог отвечает усталым людям, которые верны завету. И такого, наверное, были еще более сложные дни для Израиля, чем этот день. Было время, когда люди, простите, это страшно, ели своих детей, когда окруженные были в осаде города. Не был голод, был ужасный, страшный. Это было ужасное состояние, но Бог так не слышал. А вот на этих воинов, которые пошли выручать этих людей, которым пообещали
хотя они обманули их, но остались им верными. И Бог отвечал на молитву. Он слышал глас и воевал за Израиля. Я желаю, дорогие братья и сестры, чтобы мы тоже полагались на Господа. Знаете, что служение Богу прекрасно, но оно сопряжено с различными трудностями, в которых мы закаляемся, в которых вера наша крепнет. Она становится драгоценнее, чем золото. Качество ее увеличивается. И это надо. К сожалению, методы Божьи, ну, нам не всегда понятны. Но они часто не очень нравящиеся нашей плоти. Но для вечности они подходят самым лучшим образом. И потому, когда кто-то здесь... кого-то постигло какое-то искушение. Знаете, это человеческое. Знаете, оно под контролем Божьим. И знаете, что оно пройдет. Но то, что Бог дает, непроходящее. Оно вечно. Если мы устоим, если мы выдержим, вечная награда. И написано, радость вечная над головами их. Да поможет нам Бог. Дойти, выполнить свое служение и быть похожим этим воинам Иисуса Навина, который с марш-броска после ночного перехода усталый сразу в бой и были готовы сражаться за тех, кто их обманул. И сегодня много людей нас обманывает, нам вредят, но мы должны остаться верными завету Божьему. Да поможет в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся.

0: мама, что такое горе?
1: Милая, спроси другое.
0: Мама, что такое радость?
1: Много-много счастья сразу.
0: Мама, что такое счастье?
1: Если слезы льются нечасто.
0: Мама, где берутся слезы?
1: В сердце, а из глаз лишь льются.
0: Мама, сердце долго бьется?
1: Да, пока не разобьется.
0: Мама, а мое сердечко?
1: А твое стучит пусть вечно.
0: Мама, а я буду старой?
1: Спи, родная, ты устала.
0: Мама, а ты любишь звезды?
1: Спи, мой ангел, очень поздно.
0: Мама, ты на небо хочешь?
1: Спи, уже прошло полночи.
0: Мама, а на небе плачет?
1: Нет, дитя, там все иначе.
0: Мама, там не умирает?
1: В небе горе не бывает.
0: Мама, что такое горе?
1: Спи, наступит скоро утро.
0: Мама, небо мне приснится?
1: Да, и что тебе не спится? Шепчет, засыпая дочка.
0: Я хочу на небо очень.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Ассирия завоевывает Израиль. Осия был последним царем Северного Израильского царства. Он царствовал 9 лет, с 730 по 721 год до рождения Христа, и делал он неугодное в очах Господних. На северо-востоке от него располагалось огромное Ассирийское царство со столицей Ниневией. Все народы в то время были грабителями, а ассирийцы были самыми грубыми и жестокими среди них. В 724 году до рождения Христа могучее ассирийское войско под водительством царя Салманасара вступило в Израиль. Израильский царь Осия подпал под власть Салманасара и выплачивал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. И взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. Это был конец Северного Израильского царства. Так Господь наказал свой народ за беззаконие. Это случилось в 721 году до рождения Христа. Только спустя 2 столетия немногие израильтяне из Северного царства возвратились из Ассирии в Израиль вместе с возвратившимися из плена иудеями, то есть евреями из Южного царства.

Самаряне. Когда израильтяне Северного царства были взяты в плен и угнаны в далекую Ассирию, их страна почти совсем обезлюдила. Главным городом Северного царства была Самария. Через некоторое время там поселились другие народы, из которых потом произошли самаряне. Вот что рассказывает об этом Библия. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Ямафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Правда, позже они перестали почитать других богов и чтили только единого Господа. Но израильтянами они так никогда и не стали. У них были собственные священники, и они придерживались своих обрядов. Они построили себе даже храм на горе Горизим, который евреи позднее

Молитва царя Езекии. После того, как в 721 году ассирийцы захватили Северное царство и переселили израильтян в Ассирию, с Божьей помощью маленькое Южное царство, Иуда, продолжало существовать еще более 130 лет. Езекия был одним из иудейских царей. Он воцарился в Иерусалиме. Он был самым лучшим из всех иудейских царей, потому что любил Господа, не отступал от Него, соблюдая все заповеди, данные им через Моисея. Езекия начал борьбу с идолопоклонством. Он уничтожил всех идолов и призвал народ уповать на живого Бога. Езекия вышел из-под власти царя ассирийского и перестал служить ему. После этого ассирийский царь Сеннахерим постоянно угрожал Езекии, требуя сдаться. Он прислал Езекии письмо, в котором высокомерно высмеивал упование иудейского царя на живого Бога и требовал безоговорочного подчинения ему, так как все царства вокруг уже находились в его власти, и никакие боги не могли устоять пред могуществом Сеннахерима. Езекия, получив письмо, пошел в храм Божий. Там он развернул письмо перед Господом и стал молиться. «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Господь услышал молитву верующего в Него царя и наказал ассирийцев поражением за их дерзость против святого имени Его.

Завет царя Иосии. Иосия был также одним из иудейских царей. Ему было 8 лет, когда он воцарился, и царствовал в Иерусалиме 31 год. Он делал угодное перед Господом, ходил путем послушания, не уклоняясь ни направо, ни налево, и в течение всей своей жизни не отступал от Бога. В 16-летнем возрасте Иосия обратился к Господу всем сердцем, и в 12-й год своего царствования он начал очищать Иудею и Иерусалим от идолов и их жертвенников. На всей земле иудейской он разрушил идольские статуи и все кумиры разбил в прах. В 18-й год царствования Иосия дал приказание приступить к работам в Доме Господнем, чтобы обновить его. Для этой цели народ пожертвовал много серебра. Среди серебра, принесенного в Дом Господень, священник Хилкия нашел книгу закона Божия, данного через Моисея. Священник отдал эту книгу писцу Шафану, который принес ее царю. Царь Иосия приказал прочитать ее. Когда он услышал слова, записанные в найденной книге, он пришел в ужас, потому что то были слова закона Божия, от которого отступил весь народ. Иосия стал сокрушаться сердцем, плакать и молить Господа о прощении. Затем он пришел в храм, созвал весь народ и прочитал перед ними вслух все слова книги Завета, найденной в Доме Господнем. Там он заключил завет перед лицом Господа, следовать за ним и соблюдать все заповеди и уставы его от всего сердца. Также и всему народу он велел подтвердить этот завет с Богом. После этого Иосия истребил все оставшиеся мерзости и идолов из всей земли израильской. Израильтяне во все дни жизни Иосии были верны своему обещанию служить Господу и не отступали от Него.

пророк Иеремия. Пророк Иеремия постоянно свидетельствовал о Боге и много страдал с несчастным израильским народом. Однажды он сильно обличал жителей городов Тофета и Иерусалима за то, что они поклонялись и приносили жертвы чужим богам-идолам. И Иеремия произнес о них пророчество в городе Тофете. Затем он пришел в Иерусалим, стал во дворе Дома Божия и сказал всему народу, находившемуся там: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Когда священник в храме услышал это пророчество, он разгневался, ударил пророка Иеремию, связал его и посадил в колоду. На другой день он выпустил его, и Иеремия вновь произнес пророчество об участи израильских городов, всего народа и неверного Господу священника. Затем Иеремия обратился к Богу со словами: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Много было у верного пророка гонителей, но Бог укреплял его всегда». Поэтому Иеремия сказал: «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного из руки злодеев».

Варух записывает пророчество Иеремии. Однажды Господь сказал Иеремии: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». Иуда, одно из 12 племен израильских, столицей племени Иуды был Иерусалим. Иеремия позвал одного человека по имени Варух и попросил его записать все слова, которые Господь будет говорить через него. Когда Варух записал все в книжный свиток, тогда приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народов в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, в 9-м месяце объявили пост перед лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем.

Царь Иоаким сжигает свиток с пророчеством. Когда Варух прочитал в Доме Господнем все записанные в свитке слова пророка Иеремии, иудейские князья пришли в ужас и немедленно сообщили об этом своему царю Иоакиму. Царь повелел принести этот свиток к нему и прочитать его перед ним. Царь сидел в Зимнем дворце, и перед ним горела жаровня. К нему принесли свиток и стали читать. Он отрезал прочитанные отрывки песцовым ножичком и бросал их в жаровню. Таким образом был уничтожен в огне весь свиток. Царь Иоаким и его слуги не побоялись, услышав это пророчество. Они не поверили словам Бога, что за непокорность Господу иудеи по пророчеству Иеремии вскоре должны были попасть в плен к вавилонскому царю. Царь приказал схватить писца Варуха и Иеремию, но Господь скрыл их от преследователей. Через некоторое время Господь сказал Иеремии: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем: немедленно придет царь вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его за неправду их. И наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое изрек на них, а они не слушали». И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху, писцу, сыну Нирии. И он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов».

Вавилон завоевывает Иуду. Как через пророка Иеремию предсказал Господь, так и случилось. Иудеи были взяты в плен вавилонскими войсками. Это наказание постигло их за то, что народ не покаялся перед Богом, несмотря на многие обличения и предостережения, и не отвратился от идолопоклонства, зла и греха, хотя народ из Южного царства был свидетелем того, как Господь наказал Северное царство. Жители Южного царства все-таки продолжали жить в беззаконии. Тогда Господь решил разрушить и это царство, как за 130 лет до этого наказал Северное, Израильское царство, наслав на него вавилонян. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников и кузнецов. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. Завоеватели переселили их в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего».

уничтожении Иерусалима и храма. Мы раньше слышали, как израильский царь Соломон по повелению Господа построил чудесный храм Господень в Иерусалиме. Но когда вражеские войска спустя 11 лет во второй раз завоевали Иерусалим, они уничтожили одновременно и этот удивительный храм. Вот что об этом написано в Библии. Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде 1,5 года, и усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии убили пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, пришел в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сожег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи, и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли, и кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное. Это случилось в 587-586 году до рождения Христа. Храм Соломона простоял свыше 400 лет. Позже евреи еще несколько раз отстраивали храм в Иерусалиме, но никогда больше не удавалось им создать такого красивого храма, который построил царь Соломон.

Сделай ты меня, Спаситель, золотым, как твой венец, чтоб я грешный мирожитель, славой стал твоей, Творец. Сделай ты мое сердечко чистым, как в горах ручей, чтобы пело бесконечно славный гимн любви твоей. Лишь тебе хочу отдать жизнь свою здесь, на земле, и стремлюсь я к благодати, что дарует счастье мне.

тот весенний день в нашем городе был праздник. Один из тех праздников, когда нарядно одетые люди идут со своими детьми на центральную площадь с флагами, цветами и разноцветными воздушными шариками. Малыши Тима и Оля играли возле своего дома. Погода была солнечная и теплая. Цвели деревья и одуванчики. У Оли в руках был желтый шарик. Она бегала, держа его за ниточку, а Тима догонял ее. Детям было весело. Играя так, они увидели женщину, которая возвращалась с праздника. У нее в руке тоже был воздушный шарик, только красный. Подойдя ближе к детям, она улыбнулась им и сказала: «Какие вы хорошие! Вот вам еще один шарик!» И отдала свой красный шарик Тиме. Теперь и у Оли, и у Тимы был свой шарик. Они решили не держать шарики за ниточки, а отпуская, подбрасывать их вверх и догонять. Так будет еще веселее. Оля отпустила шарик. Легкий ветерок подхватил его, и шарик плавно стал то подниматься, то опускаться. Улетая, он как бы подразнивал детей и увлекал их за собой. Тима тоже отпустил свой шарик. «Но что это?» Его шарик, подхваченный легким ветерком, стал подниматься все выше и выше. Напрасно дети ждали, что он опустится ниже, и его можно будет поймать. Малыши готовы были заплакать. Их мамы, стоявшие неподалеку, успокаивали ребятишек, ведь у них еще остался желтый шарик, которым можно играть. Но дети стояли и смотрели вверх. И мамы тоже стали с интересом наблюдать за полетом шарика. Было так необычно и красиво. Голубое небо, залитое солнечным светом, и красный шарик, улетающий в небо. Вот он стал совсем крошечным, и скоро его невозможно было различить в вышине. Это напомнило женщинам торжественное и чудесное событие, когда Иисус возносился на небеса, а ученики стояли на горе и вот так же смотрели ему вслед. Дети стояли притихшие. Тима первым нарушил молчание. «Мама, почему Олин шарик не улетел, а мой улетел?» Мама объяснила, что, видимо, Олин шарик был надут обычным воздухом, а тот, который подарила Тиме незнакомая женщина, был заполнен специальным газом, который легче воздуха, потому красный шарик улетел. А чем заполнены наши сердца и мысли, наши чувства и жизнь? Может быть, ссорами, гневом, желанием поступать плохо, обижать других, отсутствием любви к Богу, нежеланием прощать или уступать другим. Если это так, то в тот славный день, когда Господь придет за теми, кто верит в Него и ожидает Его пришествия, мы не сможем подняться. Груз наших грехов будет притягивать нас к земле, и мы станем похожими на желтый шарик. И только те, кто поверил в Христа как в своего Спасителя, кто любит Его и Его Слово, чьи сердца полны любви и милосердия, чьи руки не делают зла, кто не говорит неправды и плохих слов, только те смогут оторваться от земли. Их ничто не удержит. Они, как красный шарик, поднимутся на облаках легко и стремительно для славной встречи с Иисусом Христом. Это будет торжественный и радостный

Я поднимаю ввысь свои глаза, как ярко солнце надо мной сияет, и облака, и небо бирюза, а ночью звезды, кто их сосчитает? Я глянусь восторженно вокруг, и пенью птиц торжественно внимая, смотрю на море синь, на лес и луг, или на цветущий сад в начале мая, на щедрые осенние поля, холмы и горы, рек, водопады. Ах, как прекрасно, Господи, земля! На ней Ты создал все, что людям надо. Ты словом Своим, Боже, сотворил все то, что вижу и чего не вижу. Ты, Иисус, тогда в начале был, Спаситель мой, Творец, Господь Всевышний. Ничто не появилось без Тебя. Ты наша жизнь, Ты Альфа и Омега. Ты создал и меня, Христос, любя, так как любого в мире человека. Аминь.

Милочка играла. Она зашла в кухню, посадила своих учениц на лавку. Они были самые-самые лучшие ученицы в мире. Таких никогда никто не имел. Они никогда не шептались, не терли свои коленки. Они не плевали жеванными бумажками. Они не толкали друг дружку, не списывали ничего, не подсказывали. И вообще они вели себя очень-очень хорошо, очень хорошо. Она такая довольная была. И вот думает, ну как же так? И маме говорит, мам, я больше не Милочка. И больше я не дочь доктора, а я учительница. И у меня есть ученики, и мне нужен стол. Мама говорит, стол? Ну возьми вон ванночку, переверни ее, и будет тебе стол. Мама, ну ванночка слишком низкая, и у меня спина заболит, чтобы наклоняться к ней все время. Мама говорит, ну ты же маленькая. Мама, так я же учительница, а учительница очень высокая. Мама говорит, ну, наверное, предыдущая учительница была маленькая, и поэтому у нее стол маленький. Ты же можешь себе это представить? Она говорит, нет. Нет, мамочка, она тоже высокая была. Но ты можешь себе представить, что она была маленькая? Подумала, подумала Милочка и говорит, ну, хорошо, я представлю, что она была маленькая, потому что без стола я никак. Ну, раз уж такие обстоятельства, уже буду подстраиваться. И вот она стала учить учениц своих алфавиту. Она им все рассказывала, взяла стул, поставила, дощечку поставила на стул к спинке и стала писать там букву. А вместо указки она взяла палочку и стала показывать и называть все буквы по порядку. Так она играла долгое время. И вдруг в 3 часа распахнулись двери, и заскакивают ее братики из школы пришли, Тима и Виталик. Они заскочили и сразу же, о, что здесь происходит? Ха-ха-ха, хо-хо-хо, цирк тут устроили, да посмотрите, ой-ой-ой. Тима схватил одну ученицу за шею и говорит, смотри, смотри, это Тонька, я ей сейчас нос прижму. А другую хватает и говорит, а это Светка. Ой, смотри, опять раскрывает двери и говорит, Денис, иди сюда, смотри, смотри на этот цирк. Милочка расстроилась и говорит, прекратите, это не цирк, это школа. И сейчас мы заканчиваем как раз экзамены. Пожалуйста, нам не мешайте. Они опять ха-ха-ха-ха-ха, экзамены. Они стали перекидывать кабачки друг дружке. Это были ее ученицы, обыкновенные кабачки. И тогда один кабачок упал и раскололся. И тут Милочка так расстроилась сильно, что просто невозможно было. Она стала плакать, а набросилась на Тиму. Он ее пытался успокоить. Она стала его царапать, кричать, кусать. И тут приходит мама. И посмотрела, тут такое творится, что просто ужас. И она взяла быстренько Милочку за руку и повела ее в свою комнату. Там она ее оставила и сказала, что когда ты успокоишься, тогда будем продолжать дальше. А мальчики быстренько вжик на улицу и помчались играть. Вечером все было тихо, должен был вернуться папа. Они ему поставили тапочки, халат ему домашний положили, все приготовили, и подвинули стол поближе к свету, и сидят, и аккуратно делают уроки. Милочка тоже играет тихонечко, она уже спокойненькая была, все. И так прошел вечер. А потом уже мама сказала, ну, Милочка, уже пора спать, иди, дитё, я тебя пойду с тобой. И она повела Милочку спать. Милочка на прощание поцеловала своих братиков, пожелала им спокойной ночи и ушла. Потом мама пришла, взяла свое шитье и сидит тихонечко шьет. И вот Тима решал задачку, потом поднимает голову, говорит, мама, а как сегодня нехорошо себя Мила вела? Она такая злюка стала,
Она так меня царапала, у меня до сих пор рука болит там, где она меня ободрала. А другой братик, Виталик, говорит: мама, да если бы я был ее мамой, я бы ее очень сильно наказал. В ее возрасте так себя вести, это просто стыдно. Мама посидела, посидела и говорит: да, детки, я вот перед тем, как вы начали говорить, я подумала, что наказала я Милочку довольно серьезно. Но я думаю, что я наказала не того, кого надо было. Мне надо было наказать моих двух сыновей. Они говорят: как, мама, за что? Она говорит: потому что Милочка, пока вас не было, она спокойно играла, никаких переживаний не было, никаких проблем. Она взяла кабачки, играла с ними и даже представляла себе, что это ее ученицы. А вы пришли и нарушили весь ее мир.